0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-Арсенал. 104.5 FM.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Лето на Урале!

when you grow what I grow. Рок-арсенал.

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
2: Привет вам, доблестные арсенальцы! Сделайте погромче. Уныние – это смертный грех, и это не про нас. Вперед и с песней!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Ух ты, велосипеды!
3: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
2: Сколько же велосипедов!
3: Да это успех!
4: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
5: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
6: Многопрофильная клиника европейского уровня «Парацельс». Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии, консультации высококлассных специалистов, операционные нового поколения. Многопрофильная клиника «Парацельс» в самом центре Екатеринбурга. Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможные противопоказания, проконсультируйтесь со специалистами.
8: Салют человечеству! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы и для начала послушаем немного лирики. Душа иногда просит давить.
9: На рок-арсенале.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытная хирургия, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
4: Новые релизы на рок-арсенале.
5: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Мне пора на покой. Я устал быть послом рок-н-ролла в неритмичной стране. Я уже не боюсь тех, кто уверен во мне.

0: новости.
1: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» и Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Е1. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал-спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвуют 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие. Это цитата. Задача фиджитал-спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал-спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, сегодня, 18 июня, в Екатеринбурге облачная погода с прояснениями. Утром и днем небольшой дождь, а в течение дня плюс 24 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
7: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Парацельс.
6: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
8: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: передовые технологии лечения катаракты в самой большой офтальмологической клинике Урала. Современное оборудование, опытные врачи, отсутствие очередей. Все это в отделении рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе в эту пятницу 19 июня в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Рок-Арсенал.
3: Доброе утро, доблестный Арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Движение должно быть в радость, а лечение травм и заболеваний суставов профессиональным и высокотехнологичным.
1: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть радость движения.
0: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход».
3: Новые релизы на рок-арсенале.
4: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Доброе утро, человечество! Говорит нейросущность Арсенала. Через пару минут в эфире начнется 4-часовой разговорный сегмент. Музыку вы можете слушать на сайте rockarsenal.ru.

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
2: Доброе утро. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно в среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на $300 миллиардов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. Мужчина с пистолетом угрожал прихожанам и сотрудникам храма Иннокентия Московского в самом центре Екатеринбурга на Ленина 11А. Информация об этом появилась в телеграм-канале храма. Прихожан попросили о помощи. Настоятель храма подтвердил информацию. Дебошир задержан. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. Полицейские выяснили, что пистолет, которым он угрожал в храме, был пневматическим. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» Екатеринбург-Красноуфимск встал на вокзале в Дружинино. Пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 21.00. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании рассказали, что поезд задержали по техническим причинам, передает Ядин. Музей кинотеатра «Салют» в Екатеринбурге откроют к Дню города. Об этом на форуме «Сам решу» сообщил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев. Музей появится в здании бывшего кинотеатра «Салют», где сейчас функционирует молодежный кластер. Экспозиция расскажет об истории кинотеатра. Отсчет начнется с 1912 года. Тогда на этом месте располагался дореволюционный кинотеатр «Художественный», один из первых в Екатеринбурге. Ядром экспозиции станет обширная коллекция оборудования советского кинотеатра, которая все это время хранилась в здании «Салюта». В уроки физкультуры в школе планируют включить фиджитал спорт. Сейчас модуль тестируют, в эксперименте участвует 59 школ. Он продолжится и в следующем учебном году. Как говорит первый замминистра просвещения Александр Бугаев, первые результаты эксперимента очень неплохие. Это цитата. Задача фиджитал спорта – оторвать ребенка от компьютера и вывести на улицу. Если результаты будут положительными, модуль может стать вариативным в школьной программе. Фиджитал спорт – это гибрид цифрового и физического форматов. Участники сначала соревнуются в компьютерном симуляторе, а потом выполняют те же упражнения на реальной площадке. Доллар 72.75, евро 84.34.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов. Поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: Спонсор программы Макс Авто – АО «Медицинские технологии», сеть клиник «Здоровье 365». Лор-центр «Здоровье 365» – экспертный уровень помощи для взрослых и детей. КТ-диагностика, эндоскопические исследования и комплексный подход от консервативных решений до малоинвазивных операций. Опыт врачей и современные стандарты медицины для здоровья всей семьи. Возможные противопоказания. Поехали. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: 10:04 в Екатеринбурге. Рубрика «Макс Авто» действительно начинается. С нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Максим, привет.
6: Доброе утро.
5: На всякий случай напомню для всех, с удовольствием скажу, что вы слушаете «Радиофорум» 104.5 FM. Ну а в рубрике «Макс Авто» мы обсуждаем, всегда регулярно это делаем, главные автомобильные новости и темы. И, конечно же, отвечаем на ваши вопросы. Ваши вопросы, ваши дорожные наблюдения присылайте нам на номер +7 908 909 104.5. Можете присылать еще и комментарии к тем темам, которые мы с Максимом будем обсуждать. Присылайте нам сообщения в текстовом формате, в любом нравящемся вам, в любом удобном вам мессенджере. Ну и также можно писать нам через наше сообщество ВКонтакте, которое называется Радиофорум 104.5 FM. Там идет прямая видеотрансляция, есть чат, все работает, лайки ставить не забывайте. Сегодня с утра не работал светофор на одном из самых оживленных и самых загруженных перекрестков нашего города, Карла Либкнехта-Ленина. Максим, это в каком-то смысле наш с тобой любимый перекресток. Там сегодня работали регулировщики. Я как раз ехал на машине сюда, в редакцию, мог оценить качество их регулирования. Ну, я бы сказал так, ну, как работают регулировщики? Они копят пробки, потом пропускают пробки. Вот, собственно, так примерно все и выглядело. И искусственный интеллект в виде светофора мне показался гораздо более эффективным, чем естественный интеллект в виде инспектора.
6: Светофор – это не искусственный интеллект, это алгоритм все-таки. Это разные,
5: даже не ИИ, это проще.
6: Это алгоритм, да.
5: Алгоритм оказался сильнее. Я еще заметил любопытное. Главная дорога на этом перекрестке по Ленина, Карла Либкнехта второстепенная, а гаишники пропускали поток по Карла Либкнехта в первую очередь. И ты знаешь, как будто он действительно был реально больше, но те, кто ехали по Ленина, те вот прям долго были вынуждены стоять и ждать, пока их наконец-то пропустят.
6: Ну, видишь, это связано, скорее всего, с тем, что если Карла Либкнехта надолго остановить, то дальше хвост уйдет на Малышева, хвост уйдет на Первомайскую туда. Ну, на Первомайскую не страшно, на самом деле, да?
5: А по Ленина, а подумаешь, если, хвост до УПИ растянется.
6: А если он идет на Малышева, то это будет гораздо серьезнее. Вот, может быть, поэтому. Ну, плюс...
5: Почему тогда знаки так висят, Максим? Объясни мне. Почему Ленин это главное? Потому по Карла Либкнехта движение всегда более активное.
6: Вот уйдет сотрудник госинспекции...
5: Уже ушел, уже все прекрасно едет, светофоры работают. Только что смотрел.
6: Тогда будет главное. Поэтому пока есть регулировщик, то надо руководствоваться их сигналом. Знаешь, ну, у меня... В воспоминаниях есть такая история на Малышева 8 марта, как я как-то наблюдал регулировщика, который стоял вот лицом по направлению к площади 1905 года, регулировал там, активно жестикулировал, общался с другими, не понимал, почему люди не едут по 8 марта вот от, в сторону, скажем так, Гринвича, да? Вот, и потом, когда водители ему показывают, что ты нам даешь, разрешаешь сигнал, там ехать некуда, там пробка. Он посмотрел на эту пробку, опустил руки просто и ушел. Это несколько лет назад я такую картину наблюдал.
5: Ну, может быть, поэтому нужно гаишникам на таких светофорах работать в парах или в тройках, чтобы они могли смотреть в разных направлениях одновременно и как-то синхронизироваться друг с другом. Ну, ладно. В общем, уже все нормально. Здесь светофоры работают, но при этом мы смотрим на прогноз. Нам сегодня дожди, причем опять сильные прогнозируют. Поэтому, сами понимаете, к чему это все может привести. Отчитываюсь на перекрестке Луначарского и Первомайская, за которым я внимательно слежу, поскольку периодически по нему езжу. Асфальт до сих пор не положили. Вот ступенька так вот, да? Для подпрыгивания на трамвайные пути остается. Скорость снижается до 3 км в час. Ну, в общем, шли недели. Пока еще все-таки не месяцы, недели, но ничего не менялось. Так что констатирую.
6: Ну, вот это печально, конечно, да. То, что никакие работы там не возобновляются, хотя там работа на одну ночь буквально.
5: Да хотя бы на перекрестке асфальт положите. Ладно, дальше. Там уже не так это все критично. Но вот здесь, когда ты едешь поперек как раз снятых полос асфальта, поперек рельсов, это очень сильно согласен, замедляет движение. Ну, в общем, это такая вот заметочка, констатация. Давай к новостям перейдем. Есть кое-что любопытное, обсудим. Я надеюсь, наши слушатели присоединятся. Еще раз напомню, ваши комментарии, вопросы, дорожные наблюдения, все это нам присылайте в любом удобном вам формате. Плюс 7-908-909-104-5. В Екатеринбурге готовят к открытию пункт по приему старых автомобильных покрышек. Правда, точная дата открытия пока неизвестна. Пункт разместится на Минометчиков 30, и принимать шины там будут бесплатно. Но только по 4 штуки в год от одного автовладельца. Телеграм-канал Екатеринбург главное.
6: Тетрадочку будут вести или как?
5: Телеграм-канал Екатеринбург главное, который обо всем этом сообщил, отмечает, далее цитата, что точно станет лучше. Конец цитаты. Ну что, товарищи, и ты, Максим Иванович, понесем, повезем старые покрышки куда? На сортировку, да, получается? Минометчиков, по-моему, ну, там у нас улица
6: расположена. Есть у меня сомнения, что что-то изменится с открытием всего лишь одного пункта в Екатеринбурге, да? на переработку. Ну, хорошо, хоть спасибо, что бесплатно, как говорится. Потому что спецавтобаза до этого предлагала шины за деньги принимать. Но здесь вот 4 штуки в год от одного человека. Это вот, ну, на самом деле...
5: Да мне больше и не надо. Там, да? Мне кажется, стандартному автовладельцу больше и не... Я с тобой согласен, как вести учет. Вот это совершенно непонятно.
6: Ну, вот это непонятно. И зачем вести учет? Вот самое главное, знаешь. Ну, привезут тебе 20 шин, там, ну, привезут тебе 40 шин. Какая разница, если ты их куда-то дальше отдаешь на переработку, да, вот какое значение имеет, сколько человек привез шин вот этих самых?
5: Ну, видимо, чтоб не завалили, а то не справится, особенно на первых порах, вот этот приемный пункт.
6: Чтоб никто не ездил, знаешь, чтоб никто не ездил.
5: Каких-нибудь шиномонтажи, как понавезут, и все, и на этом все закончится.
6: И сдавать, видимо, по паспорту придется, да, вот, чтобы идентифицировать личность.
5: Я не знаю, как это будет устроено, но как будто бы это действительно слабое место. Но, тем не менее, пункт по приему покрышек, ну, давным-давно уже напрашивается. И не один, конечно.
6: А так целая он есть, сеть, но это он дорого. Он есть. Раньше за деньги просто принимали. Когда у автолюбителей, сдающих резину, брали деньги с них, плату за утилизацию шин. Ну, вот сейчас, видишь, решили бесплатно это делать. Ну, наверное, это хорошо. Хуже не будет точно. Лучше не знаю, но хуже не будет.
5: Ну, опять же, это первый шаг. Будем надеяться, что дальше будут сделаны и другие. И в количественном, и в качественном направлениях. Сергей нам пишет. Вчера около 14 часов на перекрестке Дегенина-Краснолесья не работал светофор. Так прямо по центру регулировал неравнодушный гражданин, надев светоотражающий жилет и даже медицинскую маску. Гайцов, естественно, не было. Как мы это прокомментируем?
6: Ну, да, народный регулировщик, да, медицинскую маску.
5: Это интересно, один и тот же гастролирует по разным перекресткам? Или у нас неравнодушные откуда-то берутся?
6: Я не знаю. Он же как Человек-паук. Он, видишь, он в маске. Еще никто в маске. Не знает, кто это. Вот. А этот простой
5: Человек-регулировщик, кстати. Новый супергерой для Екатеринбурга.
6: Ну да, вот он приходит на работу, знаешь, вот, и никто даже не знает, что он спас весь город только что.
5: Ну не то чтобы весь, академический. Но тем
6: почти
5: не менее.
6: Есть.
5: Да. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши комментарии, ваши вопросы, ваши наблюдения присылайте. Всему этому мы радуемся. Это все дико интересно. Вчера эту тему обсуждали довольно подробно. И все же давай ненадолго вернемся к ней, пожалуйста. Я заметку в «Коммерсанте» процитирую. Госавтоинспекция объявила о запуске социальной кампании по привлечению внимания к повышенной аварийности на перекрестках. Она, компания, будет включать просветительскую работу с детьми и подростками, тематические радио и телепередачи, а также ролики в соцсетях. Основные мероприятия будут проводиться там, где фиксируется наибольшее количество аварий на перекрестках, в том числе в Екатеринбурге. Вот прямо это отдельно отмечено. Я, Максим, не совсем понимаю, что, как и кому будут объяснять про перекрестки. Вот что, например, ты с высоты прожитых лет можешь сказать такого, что может пригодиться? Стоять за столбом, не подходить ближе 2 метра, например, или там 2,5 к проезжей части, не тупить в телефон, снять наушники.
6: Нет, ну, вот что? Ты не в ту сторону думаешь, потому что социальная кампания, она, скорее всего, будет направлена на водителей, а не на пешеходов. Ну, на пешеходов тоже, да, что нужно там посмотреть налево-направо при переходе дороги, и даже если вы идете на зеленый сигнал светофора, то лучше будет посмотреть вот все-таки.
5: Никто не залип.
6: Но это будет компания, конечно, социальная компания. Это
5: в смысле,
6: она
5: пропусти? Примерно так, из одного слова она будет состоять?
6: Я не знаю, из чего она будет состоять. Давай дождемся. Вот. Над этим работали люди. Это госконтракт достаточно большой. Да, вот. Они что-то там придумывали. Вот, да, дождемся, что покажут. Если
5: сказано по радио, значит, услышим. Рано или поздно.
6: Хорошо,
5: например,
6: услышим, может быть, да?
5: Ну, просто сразу вспоминается трагедия у нас на 8 марта Малышева, которая ровно неделю назад случилась. Вот я боюсь, там от пешеходов вообще ничего не зависело. Проводи социальную кампанию, не проводи. Но иногда обстоятельства складываются так, что...
6: Социальные кампании, они направлены не на решение конкретных, точечных, каких-то локальных проблем и ситуаций, да, а на формирование... Вообще, в принципе, мышление водителей, вот, и рано или поздно, вот, ну, кто-нибудь из водителей запомнит что-то, да, кто-то что-то не знал, может быть, или из там, пешеходов, запомнят, будут по-другому, возможно, себя вести и станет безопаснее. Это такие долговременные истории, это не то, что там, знаешь, провели кампанию, все, аварийность сразу же упала. На это, я думаю, никто даже не рассчитывает, да и глупо на это рассчитывать. Это история такая на будущее, задел на будущее просто. Поэтому тут каких-то результатов таких от социальной кампании о том, что все провели, рассказали по радио, по телевизору, вручили листовку, и аварийность упала, никто даже этого не ожидает.
5: Ну и ты советы тоже давать никакие не нет. готов, насколько я понимаю.
6: Нет.
5: Ну ладно.
6: Нет. Бесплатно нет.
5: В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для курьеров на электровелосипедах. Автор, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Он считает, что нужно обязать курьеров на электровелосипедах и других СИМ страховать гражданскую ответственность по аналогии с ОСАГО. Зачем? Вроде бы понятно. Чтобы компенсировать ущерб пешеходам и другим участникам движения в случае ДТП с участием курьеров. Что мы с тобой скажем на эту инициативу?
6: Да, слушай, об этом давно уже говорят, в принципе. Ну, об этом, наверное, впервые, может быть, заговорили из Государственной Думы. Да, я не знаю, это выльется это в какой-то очередной законопроект или не выльется. Вот. Но здесь речь надо ставить шире, не только курьеры, а вообще, в принципе, средства индивидуальной мобильности. И когда мы с тобой обсуждали, вот, да, я настаивал на то, что надо запретить, иначе мы пойдем по такому достаточно долгому пути и потом все равно вернемся к запретам либо к жестким ограничениям, как раз вот один из пунктов – это страхование. Да, это следующий пункт на самом деле. Регистрация, про это уже поговорили. После того, как будет введена регистрация таких СИМ, там даже пусть в электронной форме, да, в обязательном порядке появится обязанность по страхованию. Если мы говорим кикшеринг, то это будет просто, да, в стоимость поездки просто включат страховку, как сейчас ты можешь добровольно застраховать, в том числе и свою ответственность. Если мы говорим про частные самокаты, будет сложнее, с курьерами тоже все просто, в принципе, и службы и сервисы доставки, которые могут их страховать.
5: Ну, для этого нужен закон, который обяжет. Ну, действительно, логично с кикшерингов начать,
6: неплохая инициатива.
5: Здравая? Вот,
6: не знаю, насколько она будет реализована. Ну, она сама по себе...
5: Подожди, технически она реализуема?
6: Абсолютно легко.
5: Легко. Угу. Ну, в таком случае, ладно. Посмотрим. Единственное, что смущает, это имя автора. Он много чего предлагает, но как-то вот ничего после этого не происходит.
6: Ну,
5: очень активный человек, особенно по автомобильной тематике.
6: Особенно в последнее время, да. Перед сентябрем что-то, видимо, будет. Посмотрим. Ну, по крайней мере, об этом поговорят. Кто-то, может быть, услышит, кто-то где-то круглый стол очередной проведет по этой теме, да. И рано или поздно что-то изменится. Вода, как известно, камень точит.
5: Угу. Про академические и вчерашнюю ситуацию с народным регулировщиком два сообщения. Во-первых, Сергей пишет, что там были гаишники, а на перекрестке стоял стажер. Вот это тоже интересная такая комбинация, да? А гаишники где были в таком случае? Почему они отправили стажера поработать вместо себя? Любопытно. И еще реплика. Опять самоуправство наказать. Ну, формально, ну, да.
6: Это естественно,
5: так
6: да.
5: ведь и есть, да? Ну, и там
6: про самоуправство. У нас самоуправства очень много в автомобильной сфере. Вот там дороги люди чинят, например, да? Вот.
5: За это полагается штраф, если люди самостоятельно починили дорогу. И его, насколько я понимаю, предлагают отменить.
6: И поэтому другая партия предлагает отменить этот штраф все-таки, да, и разработать.
5: Другая партия. Как будто звучала хоть какая-то партия у нас до этого в эфире. А вот это, кстати, хорошо. Одна партия и другая партия. Все. Достаточно.
6: В общем, предлагают они не только разрешить людям самостоятельно чинить дороги, да, когда это необходимо, да, но и разработать, вот мне очень понравилось, механизм компенсации гражданам затрат за то, что они починили эту
5: самую
6: дорогу.
5: Даже так?
6: То есть, это обязанность муниципалитета, да, ну, люди ездят, я не знаю, так, к себе домой в коттеджный поселок куда-то, допустим, или в сады к себе ездят, там яма, да, люди пишут, засыпьте нашу яму, вот что-нибудь сделайте, пожалуйста. Ничего не происходит, человек сам приходит, щеблем засыпал, и есть теоретическая вероятность тому, что к нему придут и скажут, что тут сделать, тут это наше народное достояние. И штраф ему за самоуправство как раз. А здесь вот, видишь, предлагают даже еще и компенсировать там стоимость этого самого ремонта. Ну, насколько это проходная инициатива, непонятно. Вот. И, конечно, здесь надо не механизм разрабатывать, да, каким образом гражданам компенсировать средства за ремонт дорог, а, может быть, как-то усилить бдительность в отношении тех, кто эти самые дороги не чинит.
5: Ну, вопрос достойный. Я думаю, многие оценили. Каков на него ответ, тоже более-менее понятно. Плюс 7-908-909-104.5. Ваши вопросы, ваши комментарии, ваши наблюдения с дорог Екатеринбурга. Присылайте нам все это, пожалуйста. Максим, что там про новую «Волгу»? Мы написали в телеграм-канале «Максавто», на который, если наши слушатели еще не подписаны, или зрители, то пускай подпишутся.
6: Вот, знаешь, да, вот разные сайты ведут периодически рекламу, всплывающее окно, которое может нам сразу же закрыть, да. И вчера как раз вот на телеграм-канале «Максавто» мы разместили скриншотик. Некие люди, ну, мошенники, скажем честно, да, предлагают «Волгу» по цене в два раза меньше, чем было заявлено официальным производителем. Потому что 2 миллиона рублей, да, по-моему, с небольшим предлагают за перелицованную «Джили Банджаро».
5: За К-50?
6: Да. Ну, да.
5: 2 миллиона предлагают.
6: И за К-40 предлагают там...
5: Миллион не... 400, что-то такое.
6: Вот, ну да, какая-то такая смешная совершенно цена.
5: Ну, конечно, ну, рука, слушай, сама тянется кликнуть и посмотреть. Конечно, да как же, ну, так? Что же за аттракцион?
6: Понимаешь, нет, щедрости ты не кликнешь, там тебе напишут, что распродажа складов. Вот, каких,
5: да каких складов? Только. Машина еще до салонов не добралась.
6: Какая разница? 1 400 000. Тут основное 1 400 000. И все, и ты уже оставляешь свой номер телефона.
5: Отключается.
6: Оставляешь свой номер телефона, тебе звонят. Говорят, только вот... сегодня-завтра буквально, приезжайте быстрее, что-то надо делать. Ты приезжаешь, тебе говорят, «Волгу» все, продали, вот возьмите другой автомобиль. И начинают тебе предлагать достаточно так агрессивно, навязчиво, с точки зрения психологии, да, вот долго тебе начинают предлагать что-то, ты уже себя неудобно чувствуешь, что, ну, приехал, наверное, надо уехать на машине все-таки. Вот, и такая
5: долгая, ты уже настроился, опять же, 2 миллиона-то у тебя, наверное, есть?
6: Скорее всего.
5: Раз ты готов.
6: Долго идет обработка, и в итоге ты выезжаешь счастливым обладателем «Лады Гранты» с кредитом на 2,5 миллиона.
5: То есть так это работает примерно, да?
6: И это работает, самое главное.
5: Ну, предупреждаем вас. И, опять же, мошенники же, они люди хитрые и не глупые, да? И они понимают, что сработает, и значит, к «Волге» уже внимание достаточно привлечено. И, соответственно, желающие клюнуть на эту наживку появятся.
6: Да, такой рекламы много. Вот, особенно, когда ушли все западные бренды, да, ну, не только западные, корейские бренды. Очень много такой рекламы появилось, когда там распродажа, все, там дилер закрывается. Как сейчас помню, Hyundai Creta за 700 тысяч предлагали.
5: Знаешь, это дешево? Извини, я так... Сейчас уже все там... это забылось? Сколько она тогда стоила?
6: В два раза дороже.
5: А, ну то есть это классика. Да, в два раза ниже рынка.
6: Конечно, конечно. И находятся люди, кто на это ведется. Поэтому не ведитесь. Не бывает цен ниже, чем у производителя. Да, бывают, да. Если это автомобиль там какого-нибудь 24-го года выпуска.
5: Да. И не благодарите.
6: Тогда удовольствие сделать скидку. Да.
5: Мы вас предупредили. Антон пишет. По поводу «Волги» на Сибирском тракте увидел вывеску на автосалоне, где раньше то ли BMW, то ли Toyota продавали. Дилеры готовятся, сообщает
6: да,
5: он нам.
6: Готовятся.
5: Спасибо. Да. Ну и последнее. «Москвич» — это не автомобиль, это так называют человека, который в Москве живет. Распилил «Мерседес» пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Во время развода супруги не смогли договориться, кому достанется белый «Мерседес-Бенц SL». Муж предлагал компенсировать половину стоимости, оставить машину себе. Жена утверждала, что машина досталась ей в подарок и должна ей перейти. В итоге муж психанул, вызвал рабочих. На глазах у женщины автомобиль распилили пополам. Это выход, Максим? Разве так можно?
6: Так бывает.
5: Спасибо большое. Прокомментировал. Все на этом на сегодня. Это была рубрика «Макс Авто». Ежедневно по будням Максим Ядрышов комментирует главные автомобильные новости. До завтра мы прощаемся с Максимом. Через пару-тройку минут в студии «Радиофорум» появится Маргарита Балакирская и Павел Рубцов. С вами они обсудят главные неавтомобильные темы этого утра. Максим, спасибо и до завтра.
6: До завтра.
3: «Макс Авто».
7: Реклама. Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365». Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность. Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста. Телефон рекламной службы 235-0-91-4. Экономика и бизнес.
8: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
7: Законодательство.
8: Госдума ограничила число банковских карт для россиян. Гражданин сможет иметь не более 20 платежных карт суммарно во всех банках, следует из поправок, принятых Госдумой в середине прошлой недели. Изначально парламентарии обсуждали дополнительное ограничение – не более 5 карт в одном банке, однако ко второму чтению эту норму исключили. Эксперты уточняют, что в итоге гражданин России сможет оформить все 20 карт даже в одной кредитной организации. Мониторинг количества действующих карт будет проводить единая система учета платежных карт на базе НСПК. Перед выпуском новой карты банк будет проверять, не исчерпал ли клиент установленный лимит. Обойти ограничения, открыв карту в мелком региональном банке, уже не получится, предполагают эксперты, опрошенные порталом Банки.ру. Главной целью новых ограничений называют борьбу с дроперством. По мнению ЦБ, на добросовестных гражданах ограничения не скажутся, так как обычно люди пользуются менее чем 20 платежными картами.
7: События.
8: Свердловская область вошла в топ-5 рейтинга социально-экономического положения регионов по итогам 2025 года. Средний Урал стал единственным регионом Уральского федерального округа, вошедшим в первую пятерку. Укрепление позиций стало результатом системной работы по развитию промышленности, поддержке инвестиционных проектов, модернизации социальной инфраструктуры и реализации национальных проектов, заявил губернатор Свердловской области Денис Паслер. Средний Урал демонстрирует устойчивость экономики, высокую деловую активность и сохраняет статус одного из крупнейших индустриальных центров страны. Область также является одной из ведущих в стране по объемам промышленного производства и развитию малого и среднего бизнеса, добавили в департаменте информационной политики. По итогам 2024 года Свердловская область занимала 6-ю позицию.
7: Рынки, туризм и отдых.
8: В Екатеринбурге рядом с Зеленой рощей готовят площадку под корты для падела. Территорией, на которой они появятся, стал участок на Шейхмана 123, где начался снос бизнес-центра с многоуровневым паркингом. После завершения демонтажа и благоустройства рядом с Зеленой рощей построят 10 уличных кортов. 2 площадки для падела будут бесплатными для детей и подростков. Как пишет деловой квартал, новые корты разместят рядом с действующей падел-ареной. Здесь также создадут зоны отдыха. В 2027 году начнется строительство Академии падел РМК в спортивном квартале Архангел Михаил. Сверху здание будет похоже на ракетку для падела.
7: Малый и средний бизнес.
8: Самозанятым открыли доступ к бизнес-платформе «Макс». Представители национального мессенджера сообщили, что новый функционал стал доступен более чем 16 миллионам предпринимателей, зарегистрированным в этом налоговом режиме. Для подключения к платформе необходимо пройти авторизацию по номеру телефона на сайте business.max.ru, выбрать тип профиля «Самозанятый» и подтвердить данные через портал госуслуги. После завершения процедуры пользователи получают доступ к набору цифровых инструментов, предназначенных для взаимодействия с аудиторией и организацией продаж, пишут ведомости. По данным на конец мая, к платформе для партнеров уже подключились более 500 тысяч организаций и компаний. С 11 июня Макс запустил тестирование комментариев в каналах. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
9: Реклама.
10: Ух ты, велосипеды!
11: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
10: Сколько же велосипедов!
11: Да это успех!
12: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
13: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
14: Горожане. Разговор. Обзор прессы на 104,5 FM.
15: 10:29 в Екатеринбурге. На радиофорум на частоте 104,5 FM продолжается утренний интерактив. Это программа «Горожане. Разговор». В студии Маргарита Балакирская.
16: И Павел Рубцов. Всем доброе утро.
15: Доброе утро. Присоединяйтесь к нам. +7 908 909 104,5. Это номер для ваших сообщений. Любым мессенджером пользуйтесь. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104,5 FM называется страничка. Там есть чат. Туда тоже пишите.
16: В это прекрасное утро мы хотим поговорить с вами про возможный демографический всплеск в отдельно взятом городе. Нет, это не про Екатеринбург, это про Ревду. Мне кажется, ничего прекраснее нет заголовка на портале 66.ru.
15: Запрещенные судом свиньи вернулись на улицы Ревды и планируют размножаться.
16: Я представляю пытливого корреспондента, который подсовывает микрофон.
15: Здравствуйте.
16: Планируете?
15: Фрося.
16: А как сейчас? Как по-другому?
15: Мы не можем не исполнять, так сказать, заветы.
16: Читаем статью.
15: На самом деле местные жители Ревды вновь начали делиться фотографиями свиней, которые встречают в разных районах города. По словам очевидцев, некоторые животные беременны.
16: Ну как?
15: Ревдинцы уже настолько разбираются в свиньях, что они сразу замечают беременны. Состояние здоровья, мне кажется. Они уже вот просто понимают, что в свиноводстве.
16: Интоксикация. Просто понимаете, представьте себе вот эту изящную фигурку свиньи, вот этот живот. Как понять?
15: Нет, я думаю, что можно понять. Я думаю, что как раз ревдинцы уже давно уже все в свиньях понимают, чем кормить, как кормить, когда они беременны, когда у них там, не знаю, болезнь какая-нибудь, еще что-нибудь, куда их отводить.
16: А еще ревдинские свиньи настолько, как выяснилось, стремительны, что их не может поймать служба отлова.
15: Да, дело в том, что да, у них есть владелец, фермер Анатолий Лутков, которого суд уже как бы чуть ли не лишил права владения свиньями. Очень сложная история. Их можно отлавливать и другому передавать фермеру. Так вот, специалисты, как пишет портал 66, не всегда успевают приехать на место для отлова. Пока горожане фотографируют хряков и выкладывают кадры в соцсети, свиньи уходят. По словам собеседника, владелец животных выгуливает их рано утром.
16: Представляешь, как люди торопятся поймать свинью, что она неторопливо уходит.
15: Стой, ты просто...
16: Мы
15: еще не сфотографировались.
16: Ты просто не можешь ее догнать. Видимо, не очень-то и хотят. Переносимся мы в Екатеринбург. Если вы накануне вечером попали в екатеринбургскую подземку, напишите нам, пожалуйста, что там произошло. Потому что в разных СМИ, на Е1, в частности, на Е1, Четвертый канал тоже видео публиковал в своих пабликах. Какие-то неимоверные толпы, особенно Четвертый канал, вот то, что у них в Телеграм-канале было зафиксировано, там действительно серьезные, прям более чем толпы. И в вестибюле, и прямо рядом с эскалаторами. То есть прямо яблоку некуда было упасть, как пишут коллеги все-таки с портала Е1, из-за тщательного досмотра на станции площадь 1905 года.
15: Не знаю, что изменилось, но тем не менее, вот цитаты приводят портал Е1 тех, кто попали в такую ситуацию. Очереди неимоверные, простояло минут 10, чтобы попасть. Все досматривают, каждый карман сумки и так далее. Чтобы уехать домой, это целый квест. Полиция стоит, читательница сообщила порталу Е1. И так каждый день очередь. А недавно стали еще медленнее пропускать, отмечают екатеринбуржцы. С чем это связано, непонятно, потому что в администрации города сказали, что в рамках требования транспортной безопасности осуществляется досмотр, плюс вырос пассажиропоток. Вот что тут самое главное.
16: Внезапно, вырос. То есть позавчера еще не вырос, а вчера.
15: А позавчера о чем мы говорили? О том, что мы закладываем проектирование новых веток и станций метро, потому что что у нас пассажиропоток вырос. Вот вам доказательство, товарищи из Москвы.
16: Специально для москвичей.
15: Да, вот смотрите, что нам плохо без метро. Давайте деньги.
16: Да. Имейте в виду, что завтра екатеринбургское метро будет работать до 2:00 ночи, продлили работу из-за предстоящей ночи музыки. Да, масштабный фестиваль стартует уже завтра. Первая ночь музыки без Евгения Гринбурга. Более 2500 музыкантов, 120 сцен города обещают. Среди хедлайнеров называют группы «Пицца», Юлию Савичеву, Сергея Бабунца, НЛО и так далее. Но я понимаю, что не все наши слушатели и зрители поклонники Юлии Савичевой, но многие поклонники знаменитой сцены того самого балкончика «Урал-опера-балет». Да, на балконе театра снова будут исполнять арии, хитовые. Угу. В 11 вечера я смотрю обзор, знаешь, где в областной газете. Ну, много кто...
15: Да,

0: Оркестр Бах, а вести этот концерт будет вдова композитора Вера Теревердиева. Еще на одной сцене, на Лесной, будут каверы Битлов, в фан-зоне хип-хоп, регги и так далее. Но еще там будет выступать на одной из сцен группа «Изумруд». Я думаю, что много поклонников в нашем городе есть этой группы. И вот ребята будут выступать в парке имени Маяковского.
1: Я по секрету скажу, у меня дочь будет выступать.
0: Да ты что, Паша? Да. Ну скажи все секреты, я не знала.
1: Хорошо, да, их допустили. Ну, это молодые рокеры, очень молодые.
0: Твоя дочка рокер?
1: Ну, как, она играет на гитаре, на электро.
0: Она же в детский сад недавно ходила.
1: Недавно. Вот понимаешь, как стремительно все меняется. Так что вот их допустили группу здесь недалеко у музея истории Екатеринбурга.
0: Во сколько твою дочку смотрели?
1: Ну, там непонятно, где под конец закрытия площадки. Ну, понятно, что это так ради разминки.
0: Знаешь,
1: но, тем не
0: Павел
1: менее, допустить таких молодых музыкантов до исполнения.
0: А сколько этим музыкантам?
1: Ну, 12. Ну, там разные возрасты.
0: Есть какая.
1: Так что вот.
0: Ну, ты, конечно, не мастер анонса, я тебе скажу.
1: Нет. Ну, я скромный человек. Ну,
0: это
1: вот
0: да,
1: скажу,
0: ну, правда, я не знала.
1: Это меня сподвигнет пойти на ночь музыки, как минимум.
0: То есть ты пойдешь?
1: Ну, конечно, как.
0: Ну, завтра, я думаю, что мы поговорим об этом чуть подробнее, конечно. Ну, а сейчас мы переносимся в Нижний Тагил, где суд... Давайте так, там произошла история, заголовки многих СМИ, в Нижнем Тагиле появился свой Адольф Гитлер. Так вот, громкая история накануне произошла, новость утренняя. Суд арестовал 18-летнего парня, который делал заказ в пиццерии, там, в Докапице, и представился Адольфом Гитлером. Сейчас в соцсетях гуляет фотография, как на электронном табло высветилось «Адольф Гитлер, мы начали готовить ваш заказ». И все это... произошло, студенту не повезло, на
1: вообще
0: глазах
1: абсолютно.
0: У депутата Заксобрания Алексея Свалова, который пожаловался в полицию и у себя в телеграм-канале собственную фотографию разместил, ну и написал: «Все это происходило на глазах моего друга, участника СВО. Я не представляю, какими силами он сдержался, чтобы не стукнуть его мордой о стол. Молодой человек абсолютно не скрывался». Конец цитаты. А еще Алексей Свалов уточнил нашим коллегам с портала 66.ru, что этот покупатель также высказался против спецоперации. Ну и подробности рассказал про этого парня Валерий Гаилах,
1: да,
0: руководитель пресс-службы Свердловского полицейского
1: главка.
0: Тут надо,
1: как всегда, цитировать. «Сыщики посетили место учебы, проверили его социальные сети, проанализировали связи, контакты, отзывы педагогов и ровесников».
0: Подожди, ну нужно сказать, все-таки Валерий Николаевич рассказал. Это будущий электрик, студент строительного колледжа по имени Тимофей. Зачем-то подробности с полной семьи. Угу. Взяли его по месту учебы. Оказывается, сопротивление или спешно ретироваться он не пытался. Ну а дальше уже те подробности, с которых ты начал.
1: И он не только представлялся главарем Третьего Рейха при заказе пиццы в ТЦ, но и демонстрировал свастику в интернете по месту учебы. Собственные грехи сразу полностью признал и раскаялся, заверив, что подобного больше не повторится. Удалил все размещенные в сети мерзости. Но более того, он записал и...
0: Подожди, чуть позже мы дадим послушать, но все-таки с чего мы начали? Его суд арестовал. В спецприемнике парень проведет 5 суток. При этом максималка по статье, там, реабилитация, да, 15 суток ареста. И, по словам Валерия Горелых, пока непонятно, продолжит учебу так называемый Адольф Гитлер или будет отчислен из колледжа, решать будут.
1: Учитывая резонансы, за что у нас отчисляют из колледжа и университетов, мне кажется, все-таки судьба почти предрешена.
0: Ну и студент извинился на камеру. Внимательно послушайте, что он сказал.
2: «Я хочу извиниться перед тем, кого я мог как-то оскорбить. Я не хотел никого оскорблять. Я не нацист. Я за Россию. Я не против войны. Я уважаю тех, кто за нас воюет. И никому не хотел навредить вреда».
0: Вот такой студент Тимофей, который сказал эпохальное, да, «я не против войны». Иногда лучше молчать, чем извиняться.
1: Ну, что ты хочешь от 18-летнего человека, который превращается...
0: Я более того, я уже ничего не хочу от людей, которые настоятельно ему посоветовали извиниться на камеру. Вот,
1: и зачем ты это опубликовали еще, да?
0: Ну, зачем, всем понятно, но, в общем, я даже про это ничего не хочу говорить. Но вот, например... в Рио начальника гарнизонной полиции Нижнего Тагила в ближайшее время направит

0: на имя директора колледжа, где этот будущий электрик пока еще обучается. Угу. Официальное представление с требованием провести с молодежью комплекс профилактических мероприятий.
1: Ну, а как иначе? У нас же вся молодежь.
0: Комплекс профилактических мероприятий, в общем, понятно. Только интересно, как быть с тем самым фудкортом? Там же не отказались от заказа. Более того, там на электронном табло высветилось Адольф Гитлер.
1: Может, его так зовут? Они не имеют права по правам, по закону о правах потребителей. Ну, представился человек так, он хочет, чтобы его вызвали именно так. Они не могут ему отказать. Ну, вдруг его правда так зовут?
0: Ну, я думаю, что они догадались, что его зовут.
1: Ну, понятно, но я имею в виду, что надо было бы разбираться там. Ну, хотя я не думаю, что человек 18-летний начал бы права качать на этом фудкорте. Это с другой стороны. Но если чисто по закону, ну, человек представился, вот, давайте мне вот
0: да,
1: такие.
0: Да, а у нас,
1: вот,
0: знаете ли, имя Адольф не запрещено законодательством. Mm-hmm. Отлистываем сейчас календарь. 21-й год. Теперь уже далекий, сами понимаете, mm-hmm. почему. Открываем сатирическое агентство «Панорама». Еще раз повторяю на всякий случай. Это сатирическое агентство «Панорама». Читаю новость этого сатирического агентства. С 22 июня в России запрещается имя Адольф. Последним решением 7-го созыва Государственной Думы стало принятие федерального закона о запрете использования имени Адольф на территории России. Закон вступает в силу 22 июня 2021 года. Дальше там будет прекрасно. Мне почему-то кажется, что приложили усилия к этой статье какие-то ребята с Обкора, я бы сказала, из Екатеринбурга, потому что слушайте дальше в этой сатирической новости. Один японский ученый доказал, что когда где-то произносит слово «Адольф», в России гибнет одна березка. А представляете, сколько раз за день произносит это слово родители какого-нибудь маленького Адольфа? Сколько берез гибнет в нашей стране? Посмотрите, целые березовые рощи сухие стоят. Никакого вражеского нашествия не нужно, заявил автор законопроекта, член комиссии Госдумы по иностранному вмешательству в дела России Андрей Ольшевский.
1: Очень
0: 2021
1: хорошо.
0: Год,
1: очень
0: шутливая хорошо. Новость. Да, это фейк, разумеется, это сатирическое.
1: Это сатирическое, но мы же знаем, что «Панорама» иногда в качестве пророка представляется.
0: Ну, слушай, есть... уже прошло достаточное количество времени, березы все шумят. Отчего в России? Кстати, в Германии и Новой Зеландии официально запрещено давать детям двусоставное имя Адольф Гитлер. Угу. Кто-то пытался, то есть либо через дефис, либо, то есть это имя, не фамилия, да. А вот прямо имя. Кто-то пытался зарегистрировать, видимо, в Германии и в Новой Зеландии.
1: Ну, а если имя, фамилия, то есть такие люди в Германии, еще в других странах.
0: А Адольфами немецких. Сейчас все-таки очень редко называют,
1: редко, но называют
0: в Германии.
1: Тем не менее, называют. Есть такие. Даже вплоть до смешения и фамилии Гитлера.
0: Так,
1: никуда
0: ее
1: не...
0: вот из серии. Я почему 100 раз повторила, что это сатирическое агентство? Потому что иногда скажешь в эфире, причем несколько раз, а тебя все равно поймут превратно. Я к другой новости сейчас вас... К предыдущей. Паша рассказал, что у него дочка будет выступать на «Ночи музыки». Наш постоянный слушатель Ваград. Павел Владимирович, мои поздравления с дебютом.
1: Ну, дебютом дочки.
0: Паша не выступает,
1: я не выступаю,
0: на всякий
1: нет.
0: случай.
1: Ну, это не совсем дебют, кстати. Ну, ладно. Про, кстати, вот этого молодого человека Пауль Зиберт высказался. Если у человека нет мозга, что ему делать в колледже? Ну, в современной ситуации, да, 18-летний подросток должен как-то осознавать свои действия. А еще если... Ну, он, правда, не знает,
0: недавно
1: что
0: была, слушайте,
1: его депутат
0: была
1: видит.
0: Недавно новость. Девушка, там, женщина под 40 лет, по-моему, из Нижнего Тагила, прикурила от вечного огня.
1: Да, да.
0: В 151 раз повторяется эта история. Казалось бы, ты про 18-летнего mm-hmm. что-то сказал?
1: Ну, тут-то понятно все. И он действительно не знает в лицо наверняка депутата Алексея Свалова. Так бы, может быть, был осторожней.
0: Просто взял бы и не стал заказывать пиццу. Развернулся и ушел, да, перекрестился. Да. Кстати, про перекрестился. Возвращаемся в Екатеринбург. Сегодня у нас просто бум прекрасных заголовков. Про 66, про ревдинских без 5 минут рожающих свиней мы вам уже рассказали. А какой заголовок на портале «Европейско-азиатские новости»? Никита Михалков. «Мой товарищ Симоновский снимает с Екатеринбурга проклятие города бесов». Ну, не знаю, я
1: это
0: прямую
1: такая...
0: цитату не увидела все-таки. Это... Речь идет о пресс-конференции Никиты Сергеевича, который в Екатеринбурге в эти дни находится.
1: Случилось то, что называется контаминация. Они взяли все, перемешали и сделали из этого заголовок.
0: Это
1: несколько
0: такой.
1: Цитат, потому что про Симоновского цитата есть, ну, потому что он с удовольствием приезжает к нему, Михалков имеется в виду, в гости в Екатеринбург. Есть про Екатеринбург и про бесов, и про все
0: было
1: это.
0: Было-то что на этой пресс-конференции? пресс-конференция?
1: Пресс-конференция была, несколько высказываний Никиты Михалкова приводят средства массовой информации. Ну, во-первых, он как раз вот сказал про Екатеринбург. Итак, Екатеринбург – это мощь, это глыба, это сила. Как любая сила, он подвергается давлению, влиянию и постоянным попыткам перетянуть ее на другую сторону. На сторону неправды, на сторону лжи, на сторону беса. Эта борьба продолжается и продолжается всегда. Два фактора, которые перетягивают Екатеринбург на сторону беса. Это все-таки город окроплен кровью семьи государя Николая II. Был снесен дом, где произошла расправа. Да, на этом месте сейчас стоит храм, но борьба продолжается. Ну и второй, конечно, фактор.
0: Ельцин-центр,
1: да. Люди, правда, он еще некоторый такой завуалированный комплимент сделал. Люди, которые его открывали, держат свое слово. Это вызывает уважение.
0: То есть, как сделать реверанс властями, при этом все-таки
1: пнуть. И все-таки сказать, что Ельцин-центр – это все-таки зло и тянет на сторону бесов. Так вот, держит свое слово, это вызывает уважение. Кроме того, жива вдова Бориса Ельцина, и, наверное, из гуманного отношения к ее жизни, к ее памяти о муже, центр остается. Но это не умаляет того зла, которое несет это
0: вообще
1: место.
0: Вообще все понятно.
1: И вспомнил про ролик вот этот. Как раз дети смотрят ролик, что там все свобода Ельцин, как носитель этой свободы, и у них превратные отношения.
0: А еще Никита Михалков пообещал учредить премию имени режиссера Алексея Балабанова, памятник которому открыли как раз на днях у Дворца молодежи. И в качестве приза он предложил вручать победителям уменьшенную копию, я цитирую, екатеринбургского памятника. Я думаю, что это было бы справедливо, потому что он, в смысле Алексей Балабанов, достоин, чтобы его имя было увековечено еще и премией для молодых, ибо он до сих пор все-таки культовая фигура и будет оставаться всегда знаком времени, страны и Урала. Никита Михалков. Ну и сказал, что если такое предложение примут, это будет подарок от Союза кинематографистов, правление которого он возглавляет, и Уралу, и Балабанову. Ну, как говорят, у нас в городе бесов лучше крупными купюрами. Точка.
1: Да-да-да. Интересно, кто будет принимать решение относительно этой премии и насколько это будет совпадать с тем посылом, который находится в фильмах Балабанова.
0: Это правда. А сейчас мы перенесемся в Москву. В Государственной Думе устами депутата Михаила Делягина предложили выдавать школьникам деньги, 3000 рублей, на книги из учебной программы, но не живыми деньгами, крупными купюрами и не очень, а ваучером.
1: Ваучер на книги из программы.
0: Да,
1: надо
0: да.
1: Так будет писать. Что он сказал, собственно, Делягин?
0: Обращение Кравцову
1: написал, да, и газета «РУ» цитирует это самое обращение. Цитата. «Одной из опасных тенденций, вызванных развитием и повсеместным распространением современных информационных технологий, является утрата привычки чтения книг и в целом навыков восприятия письменной информации. Эти навыки, в отличие от прошлых поколений, часто не формируются или недостаточно формируются в школе, в том числе и потому, что школьники предпочитают, и не только из соображений удобства, но и в силу финансовых ограничений, читать электронные книги, что ведет к значительно худшему освоению прочитанного и к меньшему развитию когнитивных и иных навыков». Чем
0: так,
1: чтение обычных
0: то
1: бумажных
0: есть,
1: книг.
0: По мнению депутата Делягина, электронные книги позволяют хуже усваивать материал, чем бумажные. Сразу же спрошу родителей и школьников, вы солидарны с этим посылом или нет? И сами-то вы читаете чаще бумажные или электронные книги? И есть ли разница в восприятии информации лично по вашим ощущениям? Давай напомним, куда писать.
1: Давай, +7 908 909 104.5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте, там есть чат, туда тоже пишите.
0: Отец юный рокерши, расскажи, что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, вообще электронная книга рознь. Если это читается с телефона, то, наверное, это хуже, чем... Просто электронные книжки сейчас, они не отличаются фактически от бумажных. Но это должна быть электронная книжка, вот как отдельный гаджет, которая там с чернилами, вот с этими электронными и так далее. Ну, то есть она заменяет обычную бумажную книгу. Конечно, там говорят про вайп, вот этот вот, что ты держишь в руках книжку, это отличается. Но я не думаю, что это...
0: Дело ведь не только в эстетизации чтения и прочих
1: про информацию...
0: бумажных страниц. Мы сейчас про другое.
1: Она читает и те книжки, и бумажные, и электронные. Ну, электронные меньше, как книжки, а скорее вот именно ту информацию, которая в интернете содержится. Ну, ничего, вот на счет, если программы пошли недавно в библиотеку, взяли Брэдбери.
0: А почему не почитать в цифровом варианте?
1: Это надо искать. Вот. А я потому что вот в этом случае тоже против, потому что нет электронной книжки у нее вот в том виде, еще раз, как отдельного гаджета, как электронная книжка, а она бы читалась с телефона или, ну, в лучшем случае, в ноутбуке. И тут, конечно, уже про глаза вопрос скорее, а не про восприятие информации.
0: То есть вопрос больше здоровья, больше чем здоровья, восприятие?
1: Больше здоровья, чем восприятие. Ну, электронные книжки иногда удобнее, иногда нет. Это я сейчас фактически все читаю в электронном виде, потому что, ну, не хватает полок. Раз, для того, чтобы хранить все, что нужно. Вот у меня большая часть библиотеки.
0: Во-вторых, кошелек не резиновый.
1: И кошелек не резиновый, и ты покупаешь книжку, если на один раз, например, то, ну, денег жалко, и места жалко.
0: Тоже места уже практически дома нет. Вообще в научном мире нет консолидированного мнения на этот счет, но есть отдельные исследования любопытные, о которых я сейчас расскажу. Разные исследования в разных странах. Есть исследования, которые доказывают, что усвоение информации, когда ты читаешь электронную книгу, хуже, чем бумажную. Как-то не странно для кого-то. Например, группа ученых из Норвегии пришла к такому выводу. У них был эксперимент в университете Норвегии. 50 студентов примерно одинакового уровня успеваемости были отобраны. И половина студентов прочла рассказ... Угу. На бумаге, да, в обычной бумажной книжке, 28 страничек, а вторая половина на букридере. Угу. И затем участников эксперимента попросили расставить 14 событий, о которых в этом рассказе шла речь, в правильном порядке. И руководители исследования отмечают, что читатели электронного варианта показали результаты намного хуже, чем читатели бумажной версии. Другой был такой эксперимент в Испании. Там длился он... Нет, он длился-то не очень, может быть, и много, но просто проанализировали, провели так называемый мед-анализ, то есть сравнительный обзор, более двух десятков исследований, которые публиковались в период, представьте себе, с 2000 по 2022 год. 22 года.
1: Инструменты, да.
0: Полмиллиона человек. То есть, представляете, какая выборка. И авторы исследования оценивали, насколько хорошо прочитанные участники эксперимента этого длительного понимали. И результаты метаанализа показали, что при чтении печатных изданий в течение длительного времени навыки понимания развиваются в 6-8 раз сильнее, чем при чтении в цифровом формате. И давай это все интерпретировать. А почему? А почему? Потому что могут влиять привычки, на которые формирует цифровая среда. Когда мы что-то листаем в телефоне, читаем, мы же очень много сейчас читаем.
1: Скроллим там. Конечно. Вот все это, да.
0: Только не книжки, а соцсети мы читаем. Да. Мы постоянно отвлекаемся на какие-то уведомления, на внешние раздражители. И особенно ярко этот эффект, многие ученые считают, проявляется у детей. Это тоже отражено в исследовании.
1: Вот, а я бы тут усложнил для этих социологов и так далее задачу и посмотреть, как это в разных возрастных категориях. Потому что вот мы, которые учились читать все-таки бумажные книги, и отношение к информации формировалось на бумаге, можем и электронные книги точно так же сейчас читать. Вопрос же в цели.
0: Абсолютно.
1: Я вот, когда готовился к лекциям, понятное дело, у меня нет всего объема информации, который мне нужен на бумаге. Я, естественно, обращался к электронным вариантам. Но если у меня есть цель вот именно выделить то, что мне необходимо...
0: У тебя есть навык запоминания важных вещей, отбора важных вещей. А если это ребенок, считают многие ученые, у него пока этот навык не сформирован. А когда ты читаешь информацию на каком-то цифровом носителе, еще раз, это не стопроцентное какое-то... утверждение. Это мнение просто ряда ученых. Когда ты читаешь какую-то статью, книжку на цифровом носителе, у тебя более рассеянное внимание. Хотя, опять же, к этому исследованию, о котором я рассказывала, испанскому, много вопросов, в том числе и у ученых. Вот, например, из Московского педа, педагогического университета Елена Романичева, научный сотрудник, она комментировала, она говорила, слушайте, да, испанские исследователи сравнивали разные данные, но распространенность цифровых технологий в период с 2000 по 2022 годы изменилась, практика чтения тоже изменилась, как можно сделать вывод?
1: Вот, это вопрос.
0: Потому что было в далеком
1: 20-м, там, да, начало.
0: В 2000 году. При этом, например, в Швеции решили вернуть бумажные учебники, а там одно время, не то чтобы полностью отказались, но так масштабно перешли на электронные, и там свое было исследование в Каролинском институте Швеции, и ученые заявили, что цифровые инструменты скорее ухудшают, чем улучшают обучение. И поэтому в Кабмине решили, что нужно возвращать
1: бумагу. Потому что методики старые, а инструменты новые. И если правильно учить детей, мне кажется, воспринимать информацию, неважно какого носителя, то тогда они смогут и электронные книги читать точно так же. Кстати, у нас же, помнишь, тоже хотели переводить всех на планшеты детей, туда закачивать вот эти учебники, но отказались очень быстро. Но мне кажется, планшеты просто не получились. Они тоже...
0: В том-то и дело.
1: Вот. А в принципе, да, мне кажется, дети должны в том числе читать и на бумаге, поэтому если у них будет... Я не знаю, как это будет реализовано, и вряд ли это будет реализовано.
0: Ехидно задает вопрос наш постоянный слушатель Вагран. Канделябры вместо светодиодов?
1: Ну, почему бы и нет? Это как раз лампово и хорошее настроение.
0: Я уже говорила про эстетизацию чтения, но все-таки здесь речь о другом. Что нам пишут еще наши слушатели?
1: Ну и он продолжает, кстати. Буквы, они и в Африке буквы, носитель может быть любым. Александр признается, увы, но читать я так и не научился, хотя закончил школу в 91-м. Слушал аудиокниги с третьего раза, что-то откладывается. Когда читаешь газету или как ТВ-программу, иногда запоминается все с первого раза. Вот.
0: Знаете, Александр, есть совет, который дают очень занятые люди, которые любят читать, но не успевают. Что они делают? Правда, опять же, для кого-то это будет накладно, но тем не менее, при желании. Ты хочешь прочитать какую-то книгу, а работаешь очень много. У тебя есть возможность перед сном прочитать 10 страниц, но ну, что это такое 10 страниц? Люди покупают 3 варианта книги, в том числе аудиоформат. Пока едут на работу, часть читают, часть слушают. Потом еще электронную книгу где-то читают, то есть ту же самую книжку, но уже в формате электронной книги, а потом те самые 10 бумажных страниц перед сном. Вот,
1: но это и затратно, и в общем, не знаю, это как-то тоже когнитивно, мне кажется, не очень хорошо, потому что у человека расщепляется восприятие этой книги. Кстати, про эстетизацию сейчас подумалось, что да, вот мы же говорим про книги как получение информации, ну вот я вот давно уже художественную литературу не читаю, если читаю, то как раз получаю удовольствие. Вот эстетизация чтения, то есть когда ты художественно читаешь, ты должен получить удовольствие. Это то же самое, я, например, не могу смотреть программы на ускоренно, или фильмы, сериалы там на X2, например, не дай бог там X4 какой-нибудь, потому что человек заложил, ты должен получить удовольствие. А информацию ты можешь получать как угодно.
0: Подожди, ты хочешь сказать, что от электронной книги ты не будешь получать удовольствие? Это же
1: нет,
0: вопрос
1: вот
0: привычки.
1: Если, ну, я считаю на экране, да, но это вопрос привычки. Я читаю, в том числе, художественную литературу иногда, кусочки, чтобы получить удовольствие на экране, потому что возможности нет получить бумажную книгу.
0: А еще нет достаточного количества квадратных метров, чтобы уместить все книги, которые достались нам еще от родителей. У кого нет дачи, это проблема. Я знаю одного прекрасного человека, который в том числе был в нашем эфире, у которого отдельная квартира, просто под библиотеку. Он уже смирился со всем. Потрясающая библиотека, которая занимает целую квартиру. Но не у всех есть такая возможность.
1: Да, папка в компьютере гораздо экономичнее, скажем так, с точки зрения пространства. Анна пишет, дети чаще выбирают аудиокниги, и мне это не нравится, потому что я визуал. Сама читаю бумагу, детям покупаю бумажные. Заставить читать детей невозможно, если они не видят взрослого с книгой.
0: Правда?
1: Я думаю, что это перебор небольшой, потому что есть дети, которые читают, и когда взрослые не читают, есть наоборот.
0: И наоборот.
1: Взрослые учитываются, а детям все равно.
0: Я думаю, что эту тему стоит закончить сообщением нашей слушательницы под ником Ирен.
1: Да, пусть хотя бы электронные читают. Так, возможно, и до бумажных дела дойдет. Особенно, если постараться подкинуть интересные произведения растущему поколению.
0: За чтение.
1: За чтение.
0: Тост финальный в этой программе. Спасибо за внимание, Павел Рубцов.
1: Маргарита Балакирская.
0: В программе «Горожане. Разговор». До свидания.
1: Не переключайтесь.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Доброе утро. Украина атаковала беспилотниками московский регион. Как сообщил мэр столицы Сергей Собянин, на подлете к Москве уничтожены 52 дрона. В аэропортах были введены ограничения. В результате атаки произошло незначительное повреждение одного из зданий торгового центра «Садовод». Также беспилотниками атакован московский нефтеперерабатывающий завод. Принимаются меры по ликвидации последствий. Ударом подверглись Жуковский, Электросталь, Люберцы, Чехов, Павловский. Посад. В Жуковском дрон попал в многоквартирный дом, повреждены выход на пожарную лестницу и две балконные плиты. Пострадавших нет, сообщил губернатор Подмосковья Воробьев. В Люберцах сообщается о повреждениях здания фитнес-центра, объекта в промышленной зоне. По предварительной информации, без пострадавших. На всех адресах продолжают работать МЧС, правоохранительные органы и медицинские службы, пишут «Вести». В Свердловской области сегодня могут отменить особый противопожарный режим. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер в своих соцсетях. По его словам, обстановка в регионе спокойная. Обильные осадки снизили риск природных пожаров. Поэтому сегодня на заседании правительства региона планируется принять решение об отмене особого противопожарного режима до изменения ситуации, написал глава региона. При этом контроль за лесами продолжится на прежнем уровне. Отмена особого режима означает, что свердловчане смогут на дачах жарить шашлыки в мангалах, но только при соблюдении необходимых правил пожарной безопасности. Тагильского студента, заказавшего пиццу на имя Адольфа Гитлера, арестовали на 5 суток. Решение принял Ленинский районный суд Нижнего Тагила. Учащийся строительного колледжа Тимофей Вахонин арестован за демонстрацию нацистской символики, сообщил пресс-секретарь областного управления МВД Валерий Горелых. Студент также публично демонстрировал свастику в интернете и в колледже. Задержанный полностью признал вину, раскаялся и удалил все размещенные в сети материалы, пишет газета «Коммерсант». В Свердловской области до конца июня может выпасть еще 1-2 месячных нормы осадков, сообщил метеоролог Алексей Полин. За первые 2 недели лета в Свердловской области уже выпали от 1 до 2 июньских норм осадков. «Спартак» и «Зенит» сыграют за Суперкубок России в Нижнем Новгороде. Такое решение приняло бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщается на сайте РФС. Игра пройдет 18 июля на стадионе «Нижний Новгород». Матч традиционно станет открытием нового футбольного сезона. Петербургский клуб выступит в матче как победитель чемпионата России, московская команда как обладатель Кубка страны. Доллар на четверг 72.75, евро 84.34.
4: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
1: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно, гроза. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
4: Информация на правах рекламы. Преимущества лечения под микроскопом понятны без преувеличений. Стоматология «Эр-Адент» за мировые стандарты.
5: Оборудование экспертного класса, выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
4: Уменьшаем стресс и дискомфорт, увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «Эр-Адент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
7: Здравствуйте, с вами Максим Путинцев. В 37-й гимназии Екатеринбурга, также известной как немецкая гимназия, на втором этаже на стенде «Наши выдающиеся выпускники» есть и его портрет. Это Александр Демьяненко, комедийная суперзвезда 60-х, тот самый Шурик из «Операции И» и «Кавказской пленницы». Как это ни странно, далеко не все в Екатеринбурге в курсе, что этот блондин в очках – наш земляк.
8: Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
9: Я вам денежки принес за квартиру за январь.
8: Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
7: Демьяненко вспоминал, что был тогда жгучим брюнетом, и его осветляли какой-то ужасной химией. Нормальной краски было не купить, из-за чего сожгли волосы и кожу до волдырей. Советское искусство и красители требовали жертв. и получали их. Впрочем, результат вышел ошеломительным. Фильмы Гайдая посмотрели сотни миллионов, они разошлись на цитаты. Да и сейчас, не знаю, как вы, а если я случайно натыкаюсь на какой-то из них, частенько остаюсь до конца. Впрочем, после съемок в начале 70-х в Иване Васильевиче у того же Гайдая больших ролей в кино Александр Демьяненко не получал. К тому времени он прочно осел в Ленинграде, где играл в театре. Говорят, что у него был мощный драматический талант, который за комедийной маской так и не разглядели. А еще он много занимался дубляжом иностранных фильмов. Голосом Демьяненко говорили Бельмондо и Де Ниро, а также одна из главных звезд прибалтийского экрана Донатас Банионис, у которого был слишком сильный акцент. Это фрагмент советского шпионского детектива «Мертвый сезон», как раз с Банионисом в главной роли.
10: Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но мы живы в великом терпении, под ударами в темницах, без чести, в изгнании. Нас почитают обманщиками, но мы верны.
7: Демьяненко ушел слишком рано, в 62 года, не дожив всего несколько дней до плановой операции на сердце. За что мы любим и помним Александра Демьяненко? Безусловно, за то, что он наш, уральский, из местной театральной семьи, пускай и уехал отсюда почти сразу после школы. А еще за то, что создал замечательный образ очкарика Шурика, молодого советского интеллигента, которому для решения любых проблем нужна не сила, а только ум и обаяние. Он и физик, он и лирик, человек, на котором держится настоящее будущее, а иногда, вспоминая Ивана Васильевича, и прошлое. Но в нем было и что-то еще – глубина и одиночество. Говорят, в жизни актер был полной противоположностью себя экранного – закрытый, замкнутый и застенчивый, который так и не смог, а может, не захотел вырваться из цепких лап успеха своей главной роли гайдаевских комедий.
6: «Люди Урала» о наших выдающихся земляках.
11: Потребсоюз.
12: На 104,5 FM.
11: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
1: 11 часов и 7 минут в Екатеринбурге на радиофорум. На частоте 104,5 FM продолжается большой интерактив. Продолжается программа «Потребсоюз». В прямом эфире мы находимся. В студии Павел Рубцов и директор муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Янина Владимировна, здравствуйте.
13: Здравствуйте.
1: Если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, то пишите нам плюс 7-908-909-104,5. Пользуйтесь любым удобным мессенджером. Видеотрансляция началась во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется страница. Там есть чат. Туда тоже пишите. Напоминаю, во-первых, вы получите консультацию бесплатную.
13: Да.
1: Совершенно. Да. Относительно того, как какие действия возможны. Во-вторых, другие будут слушать и понимать, как не попадать в такие ситуации или как, опять же, действовать, если попали. Поэтому ваши кейсы, как любят говорить некоторые, полезны для всех слушателей, для вас, для нас, потому что мы понимаем, что творится на потребительском рынке Екатеринбурга. В общем, присылайте ваше сообщение еще раз, плюс 7-908-909-104-5. Будем думать, что с этим делать в прямом эфире. Ну что, домашнее задание? Правила торговли, актуализированные правила торговли были приняты 30 мая этого года, вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Огромный документ, я его так и не сподобился полностью прочитать.
13: Да и не надо.
1: Я тоже думаю, что не надо.
13: Ничего нового, на самом
1: вообще.
13: Деле. Ну, почти.
1: Ну, какие вот
13: почти.
1: Аспекты?
13: Почти. Ну, вот на что бы я обратила внимание, там есть какие-то определенные нюансы.
1: Про бриллианты мы уже поговорили.
13: Да. То, собственно говоря, тоже ничего такого критичного нет. Что нового и интересного, и с чем я, наверное, абсолютно согласна. Первое, это то, что у нас дополнился перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется требование о предоставлении ему товара во временное пользование взамен на период ремонта или период замены. Вот этот перечень, да? Там все то же самое.
1: Есть список товаров, когда вы можете сказать, пока вы ремонтируете, дайте мне такой
13: взамен.
1: Же.
13: Да,
1: хотя бы, чтобы он заменял функционал.
13: Да. Так вот, в этот перечень дополнился этот перечень. Сейчас. Ой, куда-то съехало у меня все. Съехало. 5 секунд. В общем, все, что связано для монтажа инженерных всяких разных систем. Да что ж такое?
1: То есть это дрели и прочее, прочее?
13: Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Две секунды. Значит, товары, использованные в системах водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции в зданиях и сооружениях, требующих монтажа или демонтажа.
1: Это логично.
13: Батарея, например, да, я так понимаю, радиатор.
1: Не можешь взять на время
13: это
1: батарею.
13: Логично, но этого не было в перечнях. И, видимо, кто-то просил. И, видимо, это было вот актуально, проблемно, и это включили. Вообще абсолютно согласна. На самом деле, это нормально, это хорошо.
1: Все
13: остальное, да, осталось. Перечень товаров по 25-й статье, напомним, да, 25-я статья Закона о защите прав потребителей, это статья, которая дает нам право в течение 14 дней, не считая дня покупки, обменять товар надлежащего качества, непродовольственный товар на аналогичный, да. Это не касается статья дистанционной торговли, вот этот перечень остался прежним. И это как бы, да, на самом деле очень-очень хорошо, что там никаких новостей абсолютно нет. Дальше, что там еще интересного? Ну, интересно то, что сейчас прямо в самих правилах, раньше это было в сводных правилах, сейчас прямо в самих правилах торговли сказано, что если товар ограничен в продаже несовершеннолетним, то продавец обязан, да, проверить возраст. Да, вот этого самого покупателя. В том числе с помощью вот всех этих электронных систем, да, проверить.
1: Ну, там вот как раз говорят те, кто читали эти строчки, да, постановления, что больше внимания уделено именно электронным продажам или нет.
13: Да.
1: Что-то новое.
13: Да,
1: там,
13: вот что там новое, принципе, да. Значит, что нового?
1: Вот
13: дистанционная торговля. Что там нового? Значит, во-первых, сказано о том, что... вот помните, мы всегда с вами обсуждали вопрос, а как предъявить претензию, а как обменять товар, если покупает продавец зарубежный? Как коммуницировать с ним? Куда ему письмо отправлять? Да, вот эта вот сложность была. Так вот сейчас у нас как бы в правилах сказано о том, что вот это вот взаимодействие между зарубежным продавцом покупателям, если упростить, должен делать маркетплейс. Он должен направить вот эти самые, да, вот эти самые документы. Да. Так, что еще интересного? Что там еще сказано? Что именно маркетплейс обязан разместить у себя на сайте информацию о формах и способах направления претензий продавцу, любому продавцу. А если этого нет, тогда, соответственно, обеспечить направление претензий продавцу и ответа на претензию. Вот. То есть, если, например, информации о продавце нет, когда ИП, ИНН, а куда отправлять? Вот если этот ИП-ИНН, электронный адрес письмо, может быть есть, а он, ну, например, не работает, да. И в этом случае маркетплейс обязан обеспечить.
1: То есть маркетплейс становится вот частью этой самой системы, цепочки, когда человек может направлять претензию через них, потому что они должны знать, кто у них торгует на площадке.
13: Да, примерно так. Далее, если, опять же, покупатель маркетплейса, вообще не только маркетплейса, любого дистанционной продажи, потому что это может быть магазин на диване, например, да, это может быть покупка через почту какую-то, да, вот эти почтовые каталоги, которые к нам приходят, когда мы не видим сам товар. Мы даже можем дистанционно купить у продавца стационарного, когда приходим в магазин, а он говорит, у меня нет образца, у меня только каталог.
1: Нет,
13: это тоже дистанционная торговля.
1: Многие же,
13: да,
1: имеют сейчас странички электронные, что мы заказываем заранее, а потом приходим получать.
13: Да. Так вот, если продажа дистанционная, то мы, заявляя требования о возврате стоимости товара, должны помимо своих данных, да, кто я, когда купил и так далее, что случилось, обязательно указать номер заказа и платежные реквизиты. Это прямо закреплено в правилах.
1: Там, по-моему, еще паспортные данные не здесь.
13: Нет, нет, не видела, не видела,
1: может,
13: не могу сказать. Нет, нет. Далее. Значит, по поводу, что мне не понравилось, и я считаю, что законодатель такие ляпы уже не должен допускать с учетом того, что те правила, которые старые, они были приняты, и в постановлении о вступлении там, да, в общем, вот этой самой, или в конце, или в начале, в преамбуле, или в конце, в заключительной части, по-моему, в преамбуле было указано, что правила действуют до такого-то числа, и дано было поручение Роспотребнадзору проанализировать, практику собрать, а потом решать, изменять или не изменять. Поэтому предполагается, что был глубокий анализ, да, и вот как раз действие этих правил. Поэтому то, что там случилось, да, вот сейчас, мне не очень понравилось, потому что будут вопросы. О чем я? Значит, смотрите, про технически сложный товар, который мы покупаем, опять же, дистанционным способом, например, через Marketplace. Если мы хотим вернуть товар надлежащего качества, да, который нам не подошел по какой-то причине, технически сложный товар, условно говоря, я купила, телевизор, а он оказался слишком большой, или слишком маленький, или просто визуально не понравился мне, да, что-то неважно, просто он мне не понравился. Так что там сказано? Значит, тогда у товара должны быть сохранены потребительские свойства, товарный вид, все как раньше. Запятая, включая потребительскую упаковку товара, комплектность и относящиеся к нему технические эксплуатационные документы. Ну вот у Павла сразу возникают вопросы. Да.
1: Я когда распаковываю телевизор, я вскрываю эту упаковку и не могу ее сохранить. Иногда упаковка так упакована, простите, да?
13: Как я могу понять, что товар мне не подходит?
1: Да.
13: Как?
1: Вот эту пленку, например, да, должен ее снимать или нет? Потому что если я должен проверить товар, ну, тот, что, если мы, например, телевизора берем, экран в пленке, я должен снять пленку, посмотреть, подходит мне цвет разрешения и так далее. Не подходит, значит, я должен его сдать. Я наклеиваю пленку, и тут же обнаруживается, что он явно не в том же виде, в котором, потому что пленка...
13: Поэтому...
1: С пылью,
13: каждый,
1: уже, например.
13: Каждый, исходя из своих интересов, да, а интерес зависит от того, по какую сторону прилавка мы находимся в данный момент, потому что мы можем находиться по сторону прилавка, разные стороны, при разных обстоятельствах, да, вот сегодня я покупатель, завтра я продавец, так ведь? Так ведь. Ну, вот, кстати, возникают конфликты.
1: Вот, а у меня прям вопрос тогда получается из практики. Помните, мы обсуждали сбор мебели, сборку мебели, и как раз она пришла в такой упаковке, в коробках, и причем там написано, что сохраняете, вот в документации сохраняете упаковку, пока вы все не проверили и так далее. Но упаковка сделана так, что я ее не могу сохранить в том виде, ее надо разрезать, потому что она, это не просто вот
13: коробочки. А тут, видимо, имеется в виду, вот тут как раз как бы, да, то есть мы рассуждаем логически. То есть они говорят, что скорее всего эту упаковку нужно сохранить для того, чтобы вы обратно отправили товар в этой же упаковке.
1: Чтобы у вас забрали этот товар.
13: То есть тут сохранность, вот в таком прямом понимании смысла, сохранить как объект, как вещь, как предмет, я не знаю.
1: Потому что ее надо, чтобы достать мебель. Там, и второе правило, вот вы не можете вытряхивать. Ладно, хорошо, я аккуратно вскрою упаковку с одной стороны и вытряхну эти детальки. Но там же в этом самом документе сказано, вытряхивать нельзя. Надо раскрыть, достать ручками аккуратненько.
13: Все, понятно. То есть вы упаковку повреждаете.
1: В любом случае.
13: Но при этом вы ее сохраняете как вещь. В наличии. Понимаете, да, в чем
1: кусок
13: разница?
1: Картона.
13: И вот тут
1: не коробка, кусок
13: потом
1: картона.
13: Вы складываете обратно мебель, и эту коробку обратно собираете, заматываете скотчем, я не знаю, степлерами, и, собственно говоря, отправляете. Вот о чем. Поэтому здесь будет как раз вот этот самый спор. А что значит сохранить? Сохранить как было. А смысл тогда этой нормы? Или сохранить как предмет? Ну да, то есть вот мы открыли, посмотрели и обратно запаковали, как было.
1: Аккуратненько.
13: Третий вопрос. А в каком виде к нам приходит все это? Вот вчера я получала на маркетплейсе, ну, правда, не технически сложный товар, а сапоги, да, резиновые. Слушайте, уважаемые продавцы, маркетинг,
1: логику
13: маркетологи, купить резиновые сапоги в стационарном магазине я не смогла. В одном магазине, спрашиваю, у вас были классные резиновые сапожки? Ну, они сейчас такие резиновые, всяких, в общем,
1: есть такое,
13: от дождя.
1: Да, да.
13: А мы их на склад все увезли. Я говорю, слушайте, у нас
1: вы
13: месяц
1: за окно посмотрите,
13: заливает Екатеринбург. Вы должны были уже привезти их обратно миллион раз. Глазками хлопает, ну, у вас одна вот пара есть. Я говорю, ну, спасибо, но это не мое. В общем, что такое-то? Почему у нас никак бизнес не подстраивается под нашу погоду? Покупатель хочет купить, а покупатель купить не может. Заказал на маркетплейсе, на следующий день пришло. Классно, круто, здорово. Вот, пожалуйста. К вопросу конкуренции. Почему мы не идем в стационарный магазин? Обошла их.
1: Потому что на складе.
13: Честно говорю, дорогие продавцы обуви, много у меня там знакомых людей работает.
1: И дожди кончатся, так, и они скажут, Янина Владимировна, что это вы насоветовали?
13: Извините меня, это вы уже тут прямо сами разбираетесь с вашими маркетологами и так далее. Да? Я к чему? Вот, да, я честно обошла. Я знаю своих любимых продавцов, я знаю, что они лояльны, что у них проверки хорошие, предпродажные подготовки, я имею в виду. Ну, нету. Поэтому, ну, я к чему? Вот пришли мне эти пара сапожек. Они недорогие, я все понимаю, там нет никакого к ним там пита особого и так далее, да? Но упаковку она вот просто полиэтилен, который был 25 раз вскрывался, видимо, примерялся и замотан неоднократно скотчем. Я все это аккуратненько... Я не смогла найти конец скотча.
1: Понятно.
13: Я искала, искала.
1: Да, нашли,
13: а мне уже... Ну, это был не тот маркетплейс, который вот тут не разрешает ничего делать под камерами. Mm-hmm. Да, другой маркетплейс. Мне уже продавец там кричит, работник, вернее. Да не идите вон вы в рождественские ножницами и все. Чего вы там мучаетесь? Я действительно разрезала, померила. А... Заказала две пары. И эта пара как раз мне не подошла. И я обратно пошла заматывать все скотчем. Вот сохранность упаковки, это не технически сложный товар. Но все-таки.
1: А почему вы тогда должны заматывать скотчем?
13: Ну, если... я ответственная очень в чем-то.
1: Потому что,
13: я замотала, отдала обратно.
1: В принципе,
13: обратно.
1: Должен делать это тот, кто вам выдал.
13: Ну как бы, не знаю. Я,
1: по-моему.
13: Мне
1: так.
13: Не сложно. Я положила обратненько,
1: ладно,
13: запаковала,
1: вот потом,
13: вернула.
1: А потом
13: и...
1: вот они расслабляются.
13: Да. Так, ладно. Ну, критикуйте меня. Я очень ответственный человек. Так, ну вот.
1: То есть приходится заматывать. Ну, действительно, потому что не вся упаковка, не каждую упаковку можно сохранить изначально.
13: Даром сквозь, видеть сквозь упаковку мы не можем. Ну, давайте признаемся.
1: Ну,
13: нет.
1: Чаще всего.
13: Даже если кто-то говорит, что я могу, он, скорее всего, врет.
1: Даже прозрачная упаковка иногда скрывает.
13: Да, а уж если это, она не прозрачная чаще всего, она картонная, да, технически сложные товары упаковываются. Ведь смысл упаковки какой? Сохранность товара. Угу. Это не товарный вид, ребята. Это другое. Товарный вид товара – это сам товар. Угу. То, что мы покупаем. Упаковка – это тот самый история, которая напрямую связана с возможностью доставить, довести товар до покупателя в сохранном виде. Вот ее функция.
1: Товаром, да.
13: Поэтому в чем заключается сохранность упаковки? Да? Вот возможность обратно отправить так, чтобы товар дошел в сохранном виде. А уж скотчем я там обмотаю, степлером я закреплю после того, как я вскрыла. Да, или может быть... Хорошо, вот предположим, пришел этот самый холодильник в этой самой коробке. А там в процессе доставки делали какие-то отметки на этой коробке. Там, не знаю, каким-нибудь черным маркером. Мне потом скажут, что вы тут понаписали? Может, там кто-нибудь сматерится, с грузчиков напишет. Что с этим делать, да? Мне поэтому кажется, что вот эта норма должна была быть сформулирована так, чтобы всем было понятно, в чем заключается сохранность. Будут споры. Продавцы будут вредничать. Они будут говорить, так, а что ты тут ее открыл? Ты ее не сохранил. Будут споры, будут суды. Суды будут завалены опять этими спорами. Зачем? Уважаемый...
1: Законодатель.
13: Уважаемый
1: тот...
13: Кто писал этот документ и тот, кто подписывал этот документ? Правительство Российской Федерации.
1: Да, законодатель.
13: Не есть это нормально с учетом огромнейшего опыта применения этого закона. А применение это что? В первую очередь в судах. А потом уже, если они прям не в четком понимании этого слова, теория юриспруденции, то вот мы тоже его, да, вот занимаемся тем, что применяем, да, у себя в работе. В общем, так вот. Далее, что еще? Если вы купили на маркетплейсе автомобиль, уважаемый Павел,
1: да, сейчас можно
13: то
1: это сделать, да.
13: Да, можно купить и можно вернуть. Напоминаю, если сохранены потребительские свойства, товарный вид, комплектность, эксплуатационные документы, документ, подтверждающий факты условия покупки.
1: А куда возвращать, интересно? Вот у меня вопрос. Вот я, если покупаю там же на маркетплейсах, насколько я помню, когда начали развивать эту функцию покупки автомобиля, либо тебе привозят, либо ты где-то должен забрать в каком-то месте. А вот как возвращать-то куда? Ты же не заедешь в пункт выдачи товара.
13: Я, честно говоря, вообще не очень понимаю, как можно купить автомобиль посредством маркетплейса.
1: Да легко.
13: Вот.
1: Какая разница?
13: Для меня вот...
1: Сходил в автосалон, посмотрел, тебе понравился, пошел на маркетплейс или непосредственно к производителю, тот же АвтоВАЗ.
13: Нет, теоретически я это все понимаю, как это делается.
1: Правда,
13: я не понимаю, сколько я готова, да, к такой покупке. Я вообще, в принципе, не готова к покупке автомобиля. Ну, как-то вот так не складывается, да, у меня счет в банке, чтобы можно было купить автомобиль, уж простите, как я думаю, как большинство нас всех с вами. Вот. Но вот и предположим, да, что я готова купить автомобиль. Готова ли я купить его на маркетплейсе? Как человек, который очень погружен в эти все проблемы, наверное, скорее всего, нет. совсем да.
1: Ну, я бы тоже не
13: только
1: стал.
13: Если будет прям очень-очень шоколадная.
1: Но, с другой стороны, не все же погружены в эти проблемы.
13: Не, ну, конечно, нет. Никто не... Ну, мы понимаем, что есть такая возможность. Мы говорим о том, что должны быть сохранены те самые эксплуатационные документы. Все. Вот опять же, да, можно покритиковать суд?
1: Можно, конечно.
13: Вот смотрите, у нас тут есть очень интересное дело. Кстати, истцом является вот ваш коллега, скажем, да, по занятию, по профессии, по работе, да, то есть вот из вашей сферы. Ну, пусть не так, ну ладно.
1: Из
13: примерно
1: СМИ.
13: Так. Из СМИ, да. Так вот, очень интересная история. Боди, маркетплейс, не подошло. В идеальном состоянии. Вообще в идеальнейшем. Там даже примерки не было. Там просто вот визуально посмотрели, обратно сложили. Не меняем белье. Так 25-я статья не применяется. Ничего не знаем, не меняем. Идем в суд. Отказывают в иске. Белье же 25-я статья.
1: Угу.
13: В смысле?
1: А дистанционная
13: в смысле?
1: Продажа жилья.
13: Так 26.1. Мы включились в это дело, потому что, ну, это что за безобразие? Говорим, вот, смотрите, Верховный суд сказал.
1: 26.1.
13: Нам вообще все равно, мы сами тут суды. Судья, да?
1: Ну, он же выбирает,
13: да,
1: судья,
13: ну, как бы, ну, я понимаю, что логика такая, почему? Потому что, ну, мы же показали. Вот правила, которые говорят. Раньше же такого не было, а сейчас прямо акцент делают. Автомобиль можно вернуть, дистанционный, прокупленный. Технически сложный товар можно.
1: Все то есть можно вернуть,
13: и белье можно вернуть, если товарный вид не утрачен.
1: Специально.
13: Да, да, вот. Поэтому, в общем, очень интересная история. Так, и есть тут у нас что еще? Еще-то так, что-то у нас есть еще с дистанционной торговлей. Инвестиционные, драгоценные, вот. Плюс все-таки появился один товар, который нельзя вернуть по статье 26.1 дистанционная торговля. Помимо товаров, которые используются исключительно для одного потребителя, то есть имеют индивидуально определенные свойства. Вот, появился. Нет отдельного перечня, просто в самих правилах есть инвестиционные драгоценные металлы при продаже дистанционным способом возврату не подлежат.
1: То есть, если купил
13: появился
1: слиток золота,
13: один товар,
1: я не могу его вернуть.
13: Инвестиционный, да, да.
1: Ну, слиток золота не можешь его носить на себе.
13: Ну да.
1: Скорее всего. Ну, я его не
13: Ну, как бы как он может не подойти? То есть, как бы вот логично, да, вот что-то может не подойти.
1: Ну, мало ли, в сейф не влез.
13: Ну, с другой стороны, вот что там у нас есть? Что там? Вот пластиковая посуда же есть в перечне 25-й статьи, хотя вот что там может не подойти.
1: Ну как что? Недостаточный объем, например. Еще, ну, не подходит под мою скатерть, например, по цвету. Я купил цветную скатерть, а они беленькие, все эти тарелки ваши. Давайте менять.
13: Ну, ладно, хорошо. Нет, фантазировать-то можно. Придумать-то можно. Я просто вот не понимаю, что человек чем руководствуется. Да. Ну, ладно, в общем, право есть и есть. Собственно говоря, все инновации такие, на которые стоит обратить внимание. А на самом
1: вообще
13: деле...
1: Вообще хороший повод перечитать, потому что когда мы приходим в магазин...
13: Я прям сравнивала, сидела.
1: Мы же не знаем правил торговли-то по большей части. Вот то, что, например, если ты не в магазине покупаешь, обязательно должна быть потребительская упаковка. Ну, условно говоря, у бабушки петрушку на перекрестке вы не можете купить по правилам этой торговли, потому что она не в потребительской упаковке. А по идее,
13: должно быть упаковано, написано, да, да. Ну, собственно говоря, правила-то неплохие. Они были неплохие. Они и сейчас неплохие, да. Есть нюансы, вот о которых мы уже обговорили. Ну что, ну будет практика. Возможно, что будут какие-то пояснения, разъяснения, да. Практика сформируется все равно в любом случае. Сложности надо понимать, принимать, а дальше уже, как говорится, как получится. Вот. Ждем еще много новых правил у нас, ведь на самом деле большая часть правил, которые приняты были в 2020 году, они сейчас истекают сроки действия. И принимаются новые.
1: Мы уже как-то удивились, что почему-то 6-летний период.
13: Да, например, правила оказания медицинских услуг платных тоже будут новые. Причем вот эти правила, не поговорим, я их не читала еще.
1: А я тоже не понимаю, что за документ такой. Вот интересно, ТАСС ссылается на документ.
13: Ну.
1: Названия документа нет.
13: Правила предоставления платного, наверное,
1: почитали,
13: так и
1: наверное. ТАСС ссылается на документ, документ есть в распоряжении, потом по СМИ расходится. ТАСС ссылается на документ. Документ вот такой кавкианский. Вот вообще никакого названия документа не существует. В принципе.
13: Ну, раньше правила назывались предоставление платной медицинской услуги.
1: Ну, наверное, так и называется, но почему-то никто не ссылается. Я об этом вам расскажу, а вы прокомментируете после перерыва. Пишите нам, если к кто-то где-то каким-то образом нарушает ваши потребительские права, плюс 7-908-909-104.5 сюда присылайте ваше сообщение через любой мессенджер. Видеотрансляция во ВКонтакте продолжается. Радиофорум 104.5 FM, страница называется. Там есть чат, туда тоже пишите. Сейчас прервемся, потом вернемся. Не переключайтесь.
14: Что такое свага?
15: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
16: Кто твоя бести?
15: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
17: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отца к детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
18: Сегодня поговорим про слово «черемша». С недавних пор это не только растение, еще и беспощадный русский мем. Так в соцсетях окрестили несуществующее животное – гибрид льва и кролика. Кролика-льва еще в 2020 году придумала одна французская компания, которая разрабатывала авторские принты. Сейчас уже никто и не вспомнит, по какой причине изображение стало популярным в Рунете. Но неизвестный автор сделал картинку черно-белой и подписал «черемша». Кто-то подхватил, люди стали публиковать кролика-льва в роликах и комментариях исключительно ради того, чтобы подчеркивать абсурд ситуации. Но чуть позже животные скрестили со слащавыми нейророликами об идеальной жизни в Советском Союзе. Вы, возможно, их видели. Там газировка слаще, трава зеленее, а счастливые советские граждане никуда не торопятся. Так вот, с помощью французской зверюшки, прозванной в России черемшой, эти ролики стали пародировать.
19: В Советском Союзе самым большим хобби черемши было жонглирование домами. Главное, чтобы не чихнул во время трюка, а то весь квартал сложится в пирамиду.
18: Чем абсурднее, тем лучше. В роликах и шутливых комментариях черемша стала главным домашним любимцем советского человека. Заменяла ему вентилятор, подушку, личный транспорт и шапку.
1: В Советском Союзе нормальных шапок не было, поэтому носили черемшу. Светка надевала черемшу на голову и говорила: «Зато тепло, вся Европа завидует».
18: А какую биографию сделали наши черемши? Оказывается, ее изобрели в 1962 году советские ученые, чтобы создать идеальный утеплитель. До рождения черемши зимой дома промерзали, а дети плакали от холода. По одной из версий, черемшу выдавали только передовикам производства. В других мемах утверждалось, что пушистик полагался каждой семье. Искусство в большом долгу перед черемшой не осталось. В популяризации мема поучаствовал певец Газан.

0: черемша.
1: Самое занятное, что некоторые пользователи постарше до сих пор не понимают, что все ролики с участием кролика-льва всего лишь шутка и оставляют гневные комментарии.
2: В СССР черемши не было.
3: Не то слово.
4: Потребсоюз на 104.5 FM.
3: Каждый четверг. Все о защите прав потребителя.
5: 11.32 в Екатеринбурге на радиофорум. На частоте 104.5 FM продолжается в прямом эфире программа «Потребсоюз». В студии Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Янина Голубева. Еще раз здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Если кто-то где-то каким-то образом, по вашему мнению, нарушает ваши потребительские права, то сообщайте. Плюс 7-908-909-104.5. Сюда присылайте ваше сообщение. Видеотрансляция продолжается во ВКонтакте. Радиофорум 104.5 FM называется «Страница». Там есть чат. Туда тоже пишите. Будем думать, что делать с вашими ситуациями, как из них выходить. У нас есть, кстати, сообщение по поводу вот как раз новых правил относительно ювелирных изделий. Мира пишет: я давно не покупала ювелирные изделия, не было повода, решила приобрести в подарок. Столкнулась с тем, что в городе осталось совсем мало ювелирных магазинов. Начала искать в интернете, как правило, правильно покупать, что учитывать. Нашла статьи о новых законах, правилах продажи, кодирование изделий. Маркировка, наверное, все-таки. Мне все это очень понравилось. Янина Владимировна, нововведение меня защищает от подделок и обманов? Или мне нужно будет на что-то обратить внимание?
6: Ну, теоретически должно защищать, потому что на сегодня у нас существует правило, что продажа проводится только при... Ну, имеется в виду изделия из драгметаллов и с драгкамнями, да, вот так вот. Не только ювелирные изделия, вообще любые. Потому что это может быть и посуда, и так далее. Так вот, только при наличии на этих изделиях оттисков пробирных клеем государственных, двухмерных штриховых кодов, вот, и... которые содержат там уникальные идентификационные номера в государственной интегрированной информационной системе. Да, да. То есть вот это все в системе, условно говоря. Да. Причем все этапы оборота, они как бы в эту систему входят. И теоретически, да, Мира, мы с вами должны быть абсолютно защищены от подделок. Не от брака, но от подделок как бы должны быть защищены.
5: То есть когда выдают ювелирное, не ювелирное, за ювелирное.
6: Вот. Да, да. Ну и если у нас изделие российского производства, то должен быть оттиск так называемого именинника. Так, что еще? Допускается продажа из серебра российского производства без оттиска государственного пробирного клейма. Допускается, да. Вот. Дальше. Любые изделия должны иметь опломбированные бирки. Сразу вспоминаем, бирочка с пломбочкой, да, на веревочке, вот как было там, такая или на, не на веревочке, на лесочке, лесочке, да. Вот, ярлык, да, с указанием чего, как раньше было, вот я прямо открыла, да, наш канал в Максе, и читаю, мы там публикацию делали, наименование изделия его изготовителя, импортер, если это иностранное изделие, артикул, модель, вес изделия, наименование драгоценного металла, проба, обязательно, вес,
5: но это же раньше
6: форма. Да, форма огранки и качественно-цветовые характеристик вставок.
5: Обсуждали, что теперь бриллианты могут быть только естественного происхождения, а искусственные драгоценные камни нужно помечать по-другому.
6: Да, да. Если драгоценный камень, который закреплен в ювелирном изделии, он подвергался обработке, да, изменились его там цвет, например, ну, покрасили чем-то, да, то

0: Нет, можно, да. Вот, но использование слова «бриллианты», производных от него слов.
1: Только для естественных камней.
0: А также слов и аббревиатур, дополняющих и так далее.
1: И нельзя, кстати, в рекламе тоже допускать, что естественный, вот это все, вот что-то, как там, драгоценный. Ну, то, что намекает на то, что это естественный алмаз был, потом его сделали бриллиантом, этого делать сейчас нельзя.
0: Да,
1: с первого,
0: да.
1: Не сейчас,
0: с 1 сентября, да, при использовании наименования природного минерала для обозначения минералов, материалов искусственного происхождения, использование слов драгоценный, настоящий, подлинный, естественный, природный, натуральный, добытый минерал, экологичный и производных не допускается. Ну, то есть не должны вас вводить в заблуждение, чтобы вы, покупая, прочитав настоящий, подумали, бриллиант, да, там, или подлинный, да, бриллиант.
1: Чем экологичный чего-то, не понравился.
0: Экологичный камень, да черт его знает. Ну, что-то вот...
1: Ну, синтетический, значит, не экологичный, это же синтетика.
0: Я не знаю. Короче, в общем, в перечне и производных они или аналогичные не допускаются. Ну, то есть, Мира, получается, что вроде бы как все сделано для того, чтобы были защищены от подделок, и это касается в том числе и интернет-торговли. Вот. Ну, а по поводу, что совсем мало, мне кажется, все-таки нет. Вот даже в самом крупном нашем торговом центре, в центре города, мне кажется, полэтажа там прям вот занято этими магазинами.
1: Улице, где он стоит, да,
0: много.
1: Выходит.
0: Но, может быть, мне кажется, раньше даже меньше было магазинов ювелирных.
1: Ну,
0: вам, да, это абсолютно такое субъективное, да, ощущение, поэтому как нравится. А у нас в интернете, в маркетплейсах продают ювелирные изделия. А чем, вот, Мира, если мы говорим, какие преимущества все-таки, да, покупки в интернете ювелирки? Мы вспоминаем, можно вернуть, можно обменять. Нет, вернуть. Нет. Можно вернуть. Если мы покупаем в стационарном магазине и точно не понимаем размер. Ну, например, вот у нас совсем давненько такое было обращение слезное. Пришел молодой человек.
1: Когда другому
0: совсем маленький, да, он покупал своей девушке, своей маме кольцо в подарок, а оно стало, и оказалось ей мало. И он пришел, прям так расстроился, он говорит, не знаю, что делать, в магазине вот мне не меняют, мне отказали. Вот, ну вот такая ситуация, да, может быть.
1: Если есть сомнения,
0: да,
1: то есть,
0: если покупаем в обычном магазине, если покупаем в интернете, то, соответственно, мы можем спокойно их вернуть, но сохранен товарный вид, все ярлыки, все в первоначальном виде отдаем, так, чтобы не было сомнений, что мы что-то поменяли, подменяли или испортили. Вот. Поэтому, ну, теоретически вот это вот, на что обращать внимание? Именно на то, чтобы была вся вот эта самая информация, да? Причем эта информация должна быть прямо на страничке товара. Вот как вот сейчас мы с вами объяснили и рассказали.
1: То есть вместо ярлычка, который мы покупаем в физическом офлайн-магазине, тут должна быть информация.
0: Тут должна быть, вся информация. На фотографиях смотрите, что была пломба. Принимая товар, обращайте внимание, чтобы эта пломба была не повреждена ни в коем случае, чтобы не было там следов склейки ее, да, чтобы все эти ярлыки тоже были на самом изделии в обязательном порядке. Обращайте внимание, кто является изготовителем. Обращайте внимание, кто является импортером, если это иностранное производство, иностранный изготовитель. И обязательно обращайте внимание на вот это самое описание товара, чтобы не получилось так, что вы хотели купить натуральный бриллиант, а купили экологичный минерал.
1: Нельзя, просто
0: минерал. Да, ну сейчас нельзя. Да, этого быть сейчас не должно, а должно быть написано, например, синтетический камень, да. Вот. Поэтому.
1: Опять же, с 1 сентября.
0: С 1 сентября.
1: А еще не сентябрь, далеко, еще только июнь. Так что, да, я думаю, что сейчас активно будут распродавать вот эти синтеты.
0: Синтеты запросто.
1: И облагороже, чтобы...
0: Ну, будьте аккуратны. Вот сейчас точно нужно быть крайне внимательными.
1: Потому что, понятно, продавцы должны скинуть старые, ну, по-старому, да, информированные вот такие товары, чтобы получить прибыль.
0: У нас, знаете, какие жалобы были, вот что мы касаемся ювелирки, может быть, да, будет интересно нашим слушателям. А люди жалуются на то, что изделия визуально не совпадает по весу, который указан. Ну, то есть покупают изделие большое, красивое, а потом
1: оно пустое.
0: Либо указан один вес, а по факту его нет.
1: Так можно же измерить.
0: Но люди же не обращают внимания. Когда мы покупаем ювелирные изделия, очень часто, не всегда, мы находимся в каком-то состоянии, в таком, ну, возбужденном, например, да, ненормальном. Почему? Потому что это, во-первых, недешево. Или мы покупаем в подарок, мы волнуемся.
1: Чаще всего, да.
0: Или мы приобретаем себе и тоже волнуемся. Ну, потому что все-таки золото, бриллианты, да, и серебро, в общем, на самом деле, это такое

0: Да, покупка, мы к ней либо готовимся, особенно если это золото, да, и, в общем, подбираем.
1: Ну, любые
0: и не обращаем внимания. Да. Потом приходим домой, и когда люди это определяют, когда они берут в руки, а оно прямо вот, ну, оно визуально слишком легкое. Или оно какое-то, как они говорят, ну, прямо вот, ну, смешное какое-то. Такое ощущение, что сдавишь его, и оно прямо вот в ладонях вот сломается, да, оно и ломается.
1: Ну,
0: оно и ломается по факту. И вот претензий к качеству достаточно, ну, немало.
1: А как можно тогда? Ну, это же уже получается тогда недостаток товара, если вас...
0: Поменьше слушать восхищенные отзывы продавца.
1: Угу.
0: Они прям в ювелирных магазинах какие-то гиперактивные. Ну, мне прям... Я к ним боюсь заходить, правда, в некоторые магазины, вот, особенно сетевые. Это что-то... Эти вот еще накрутки, скидки, эти вот какие-то 50%, вот эти вот обмены, вот это вот на старое, это там просто иногда бывает кручу-верчу, запутать хочу. Вот люди приходят к нам, говорят, ну, слушайте, мы купили со скидкой, а оно дороже, чем без скидки в другом магазине. Ну, вот, примерно так бывает. Поэтому поменьше слушайте продавцов. Лучше скажите так. Давайте так, я вот сама разбираюсь, повыбираю, потом ко мне подойдете.
1: Угу.
0: Если у вас, конечно, заранее вот не возникает каких-то вопросов. И вот
1: это
0: эти вот восхищения... Да, просто вот постарайтесь так очень корректно прекращать. Подождите, давайте я сам посмотрю. Давайте я сама подумаю. Потому что они очень сильно влияют на наш выбор. Особенно, когда начинается, у нас последние дни скидок, завтра все будет дороже, а сегодня по вашей карте, а если вы сейчас зарегистрируетесь в этой программе лояльности, то вам будет скидка, да я уже зарегистрирован, давайте еще раз, а давайте с другого телефона, а давайте. Ну, то есть система продаж такова, что получают большие премии, и поэтому надо продать. И вообще уже ничего не интересует. Это не есть хорошо. Но это и не осуждается никак.
1: Но
0: это ваша технология
1: работы.
0: Там,
1: мне кажется, специалист-то не сильно это и нужен. Есть только подсказать, какой камень синтет, ну, если мы выбираем, да, и облагорож. А если эстетический человек должен сначала посмотреть, это не техника, которой человек может ничего не понимать, тогда сразу зовет консультанта. Вот мне нужен такой-то, такой-то, вот тыкни мне пальцем, что я должен купить за такие-то мои деньги. Все.
0: Конечно.
1: А вот тут уже сначала эстетически составляющая, сам смотрит человек. Ну, то есть не ведитесь, правда,
0: не
1: сразу.
0: Не ведитесь, да, и понимаете, что витрины... Поправляю свое колечко. Что витрины, они специально, да, встроены, там, освещение, вот эти лампы, чтобы вот эти вот синтет блестели лучше, чем бриллианты, да. Ну, то есть тоже, как бы, понимаете, что это нормально, это как вот зеркала, которые нас худят, да, в витринах. Вот вроде и хорошо, вроде и плохо, вроде как бы и обманывают, вроде как бы и нет, да, и, в общем...
1: Ну, продажа с абсолютной
0: честностью,
1: это все-таки не сильно...
0: Я тут, кстати, была в одном магазине, сетевом, таком неплохом. Очень меня это повеселило. Значит, в примерочную ждала дочь и зашла в примерочную присесть. И понимаю, что я что-то как-то прям...
1: Что вы сделали со мной?
0: Да, что такое? Это такая хорошенькая. Ну, точно зеркало, которое так немножко себя визуально вытягивает. Может быть, освещение. Ну, ладно, порадовалась, вышла слева... В проходе, вот там, где примерочная, еще одно зеркало.
1: Обычное?
0: Нет, там наоборот. Там, так, вот, я не знаю, парк культуры отдыха центральный. Там наоборот. Думаю, да что ж такое? С одной стороны, я худею, с другой стороны, там прям явное искажение. Зачем они это сделали?
1: Эмоции получили?
0: Ну,
1: получили.
0: Да.
1: Ну, вот и все. Значит, какая-то цель посещения достигнута.
0: Ну, в общем, то же самое. Поэтому все-таки, да, разум не отключайте. И...
1: Кстати, про автомобили то же самое. Там тоже наседают. Этого у нас сейчас нет. А вот смотрите, какая. И потом люди выходят. Но сейчас поменьше, мне кажется, стало, потому что, ну, все-таки люди поменьше ходят в автосалоны. Раньше это была беда-беда, потому что люди держали долго, и потом вот это вот вертели, крутили автомобилями.
0: Да, сейчас
1: у нас
0: то же самое. Есть у нас такая недавно.
1: Но сейчас просто людей
0: письмо
1: меньше.
0: Письмо от потребителя, где вот как раз описывается та же самая история.
1: То есть не прошла практика такая у автосалонов. Печально. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда присылайте ваши сообщения. Видеотрансляция во ВКонтакте. Там есть чат. Туда тоже пишите. Ну, все-таки про правила оказания медпомощи на платной основе. С 1 сентября опять же вступают новые эти правила оказания медицинской, платной медицинской помощи. Вот это тот самый документ, о котором мы говорили, с которым ознакомился ТАСС. Среди нововведений дистанционное заключение договора возможно при наличии у исполнителя доступа к сайту или мобильному приложению. Кроме того, медорганизации при оказании платных медицинских услуг должны будут соблюдать установленные требования по передаче сведений в единую государственную информационную систему в сфере здравоохранения. И некоторые требования к содержанию договора тоже меняются. При оказании анонимных услуг пациент теперь не будет обязан предоставлять данные паспорта в договоре. При этом должны будут указываться сроки предоставления платных медицинских услуг. Ранее необходимо было прописать лишь условия и сроки ожидания.
0: Ну, понятно, что если это анонимно, я тебе фамилию не говорю, а паспорт тебе даю. Угу. Ну, это что, какая анонимность-то? Это же смешно. Ну, это были вопросы просто по старым правилам. Вот. Но сейчас вот они, видимо, уточнили. Да? Имеется в виду, когда вы приходите в больницу, не хотите предоставлять свои данные, заявляете прямо, я хочу получать услуги анонимно. Угу. Это могут делать все, в том числе и организации, которые работают в рамках страховой медицины, но есть определенные исключения, когда этого делать нельзя. Ну, например, если вы бесплатно хотите получить помощь, что там анонимно не получится, угу, потому что вы должны как минимум представить свои данные, номер своего полиса для того, чтобы вы вас могли потом провести в этой системе и взять деньги за это. Вот. Поэтому если мы говорим анонимно, мы не пишем аноним, мы фиксируем со слов потребителя его фамилию, имя, отчество, то есть он мог уже выдать все, что угодно выдумать, да, и мы это не проверяем.
1: Ну, условно, там, Иванов,
0: и
1: Иван
0: не
1: Иванович,
0: указываем при этом никаких паспортных данных. Да, все, пожалуйста, вот такое, такое возможно при оказании платных медицинских услуг. Пока других, вот я сейчас тоже листаю, первый раз вижу этот документ, еще тоже не смотрела.
1: То, что сводится это все в единую систему, мне кажется, это для государства важнее, что теперь будут
0: следить. Главное,
1: чтобы
0: она работала, эта система. Мне кажется, она еще не очень хорошо работает, эта система. Почему она хороша? Когда я прихожу получать медицинскую помощь, да, врач может обратиться к этой системе и получить информацию.
1: Карта,
0: да,
1: условно.
0: Тот же самый, ну да, как бы вот такой оборот наших историй в этой самой природе медицинской, да, это, наверное, неплохо. Потому что, когда, например, вот, ну, это очень неудобно, когда я, например, прохожу лечение в рамках страховой медицины, не страховой, там все понятно, там все выдают на руки, там все эти выписки, они все время их дают, и ты собираешь эту папку с этими бумажками, там более-менее все понятно, да, более того, сейчас есть некоторые организации, которые заводят личные кабинеты, клиники, и все личные кабинеты забрасываются. А, страховая медицина, у нас кто заглядывал к себе на страницу госуслуг, вот раздел медицины, вы видите, что там все ваши обследования, они там есть. Вот если вы побывали и получили услугу в рамках страховой медицины, то анализы к вам на госуслуги придут.
1: Ох, а вот тут мне вчера рассказывали интересные истории насчет анализов и диспансеризации. Знакомой пришло сообщение из госуслуг, что она в больнице пролежала, потом сходила в поликлинику, но диспансеризацию не проходила. Ей приходит документ о прохождении диспансеризации. И там указано, чего, как, какие параметры там у нее и так далее. Пишет на госуслуги, я не проходил диспансеризацию. Там потом начался этот вот пинг-понг между всякими инстанциями. В конце концов сказали, что да, ну, видимо, занесли неправильно сведения. И таких вот случаев, как
0: да
1: я
0: не
1: понимаю...
0: Да неправильно занесли, а занесли...
1: Для того, чтобы себе диспансеризацию поставить в...
0: А вот для того, чтобы таких историй не было, можно что сделать? Можно запросить данные о полученной помощи, и вам придет отчет из фонда... В общем, страхование, да, где будут указаны все, что вы получили, и сколько это стоит. Это, кстати, очень интересно. Вот даже ради интереса, посмотрите, каковы у нас тарифы на бесплатную медицину. Вы поймете, сколько денег потратили на вас наша страховая компания, да, и сколько за вас перечисляет условный работодатель, и сколько эта услуга стоит в платной медицинской организации. Например, если вы видите, что вы что-то там не проходили, да, вот у меня как раз есть знакомая, которая увидела, что у нее ребенок, судя по отчету, в течение года там несколько раз был у женского врача. Девочка еще совсем маленькая, как бы, ну, особо-то необходимости, кроме как профосмотр, ну, не профосмотр, а обычный осмотр, там, да, вот в рамках там прохождения каких-то там комиссий, там, в садик, на секцию, там, еще куда-то. Удивилась.
1: А недавно
0: пишем в страховую компанию, жалуемся, говорим, что такое, верните деньги себе, клинике, потому что я там не была, и дочь у меня там не была, и никто там у меня не был. Ну, сейчас, если это ребенок несовершеннолетний.
1: Ну, просто иногда же и диагнозы приходят страшные. Насколько я помню, не так давно какой-то женщине пришел диагноз через госуслуги, что у нее там не онкология чуть ли, и она должна была разбираться по этому поводу. Путают, включают и так далее.
0: Бывает. Ну, слушайте, не ошибается только мертвый, я говорю. Эти ошибки, правда, за эти ошибки нужно, конечно, делать замечания, да, организациям. Не обязательно наказывать, нет, ни в коем случае. Не всегда, ну, как бы, иногда, необходимо, да, что наказание. Иногда, да, бывает. Нужно сделать замечание, дать возможность ошибку исправить. Вот, и этого бывает достаточно для того, чтобы больше такие ошибки не совершались. Но еще раз говорю, система очень сложная, все, везде работают люди. И может быть и техническая ошибка. Так вот, что касается бесплатной медицины, иногда у нас нет документов на руках, а чаще у нас их нет. Заносится все в медицинскую карту. Медицинская карта хранится в медицинском учреждении. Да, мы можем взять выписку, да, мы можем взять копию, но это все уже дополнительное телодвижение. Вот эта вот система обмена, да, вот то, о чем мы с вами начинали, она, конечно, здесь очень классная, когда врач не говорит: принеси с собой все выписки. Я тебе ничего не понесу, мы можем сказать теперь. У вас есть система.
1: Ну,
0: внутренняя.
1: Да, носить с собой.
0: Вот там, пожалуйста, загляните в нее и найдите все данные обо мне. Вот, ну, теоретически так возможно, но в практике все равно, конечно, мы, как правило, не спорим с врачами и тащим с собой целую кучу бумаг, которые они просят. Ну,
1: хочешь получить услугу все-таки? Спасение утопающих, как говорится.
0: Ну, система только начала работать, поэтому...
1: Не-не, пусть отлаживают.
0: Будем надеяться, что когда-то будет, да, нам придет счастье, и мы будем приходить в клинику, да, только со своим паспортом, даже не с полисом, когда все есть в системе. О, да, вот твой полис, вот ты у нас, вот вся твоя история всех твоих болезней. И врач. Потому что не всегда же понимаешь, вот ты идешь к какому-то врачу, что ему понадобится, нужно ему там обследование другого профильного врача, нет, а на самом деле нужно. И да, и все, что нужно, они сами могут посмотреть, сделать выводы и так далее, и могут подготовиться к приему. Ой, ну я сейчас начала, конечно, фантазировать, наверное, кто-нибудь из медицины слушает меня и думает, ага, когда она подготовится к приему, если на прием 15 минут и так далее, да, 7 минут.
1: Я не помню, сколько там по нормативу. Да, но если продолжать тему, кстати, медицины, в Екатеринбурге отдали под суд ведунью Дарью Аксенову, которая обманом вытягивала из клиентов большие суммы. По версии следствия, лайф-коуч запугивала жертв смертельными болезнями, и когда те отказывались платить.
0: Ну, хотела назвать...
1: Ну, если она
0: национальность
1: получала...
0: одну, которая у нас своевременно на улицах, а не буду. Ну, плохо.
1: Теперь инфо-национальность.
0: Инфо,
1: это, да.
0: Плохо. Правильно судят. Нужно заставить ее, во-первых, все деньги вернуть сначала. Убедить. Не заставить. Убедить.
1: Ну, как
0: возместить
1: если суд, значит,
0: причиненный
1: заставить.
0: Ущерб. Вот, сейчас, в досудебном порядке, пока идет следствие. Чтобы она показала себя готовой к раскаянию и... Ну, тут не про нее речь, речь про людей, чтобы люди получили
1: услуг.
0: Деньги.
1: Она, если лайф-коуч, если она собирала деньги, то это получается, она
0: вот
1: как раз попадает.
0: Вот какую услугу она оказывала?
1: Она рассказывала, как хорошо жить.
0: Это что за услуга?
1: Лайф-коучинг.
0: Ну, как вот
1: обучение
0: ее, как
1: жизни.
0: Ее, как можно представить, что это прям добросовестный человек? Как договор назвать этот?
1: Если вы купите
0: договор
1: мой
0: на
1: курс,
0: оказание услуг, почему?
1: По консультированию.
0: О чем?
1: О том, как вам правильно жить.
0: А, вот такой договор.
1: Ну?
0: Угу. Вот, но мне это... кажется, если такие договоры будут, просто не пойдут люди на это. Там же совсем другая терминология, другая риторика. Людей заманивают, еще и потом запугивают. В общем, это безобразие, уважаемые слушатели. Я очень надеюсь, что среди наших постоянных слушателей нет таких, кто попадает в такие истории. Почему? Потому что мы об этом все время говорим, постоянно говорим, да. А те, кто попадают в такие истории, ну, это... Конечно, нужно обращаться в полицию в первую очередь, писать, что меня обманули, вот в подобные истории.
1: Но тут явный обман, а есть же еще тонкости. Ну, например, недавно, там, не помню, на каком совещании, объявили о том, что психологов у нас профессиональных не хватает, там, по-моему, 12 на 100 тысяч населения, зато вот таких, которые сходили на там, двухдневные курсы, а потом практику начинают, их 1300 по стране насчитывается. То есть их больше, чем профессиональных, у которых там есть документы все, которые прошли и обучение, и повышение квалификации, у которых постоянно проходят эти, как они их там называют, ну, они тоже наблюдают, скажем так, супервизии. Вот. И все. Но их мало. А вот такие, ну, вот, а как тут осознать, что тебе
0: потому что для начала,
1: не ту
0: потому что для начала вот, законодатель, который там, или ну, то есть надзорный орган, кто-то, да, из важных людей выявил такую проблему, нужно понимать, в чем лежит корень проблемы. А корень, он лежит в том, что с понятием психолог все очень сложно. У нас психологи бывают те, которые получают образование в непрофильных учреждениях, есть психологи, которые получают образование в медицинских организациях, да, поэтому нужно разделить. А вот нутрициология у нас тоже появилась сейчас в медицинских услугах, в перечне
1: появилось,
0: медицинских услуг. И при этом есть и нутрициологи, прости Господи, которые вот точно так же, да, два дня где-то поучились, выучили два слова биохимия и что-нибудь там,
1: обмен веществ,
0: физиотерапия, еще что-нибудь, да, вот, которые не связаны друг с другом совсем никак, да, и начинают там чего-то вещать. А есть действительно специалисты. Раньше это были специалисты, врачи-диетологи, да. Сейчас у нас вот появился термин нутрициология. Поэтому нужно сначала определиться, кто это, врачи или не врачи. А, да, и тогда нужно определиться
1: врачи
0: с терминологией.
1: Это уже.
0: Вот,
1: два варианта.
0: Вот нужно опять же определиться, да, а потом уже вот их разделять и запрещать использовать этот термин. Ты не должен говорить, что ты нутрициолог или психолог, если у тебя нет медицинского образования. Или можешь говорить, что ты психолог, да, но при этом прибавлять какое-то слово. Да.
1: Профиль другой.
0: Я немножко. Еще раз повторяю: нужно разделить эти понятия. Разделить.
1: А как, ладно, это все понятно, это государство пусть занимается, пусть разделяет, как бы еще боком.
0: Когда вы приходите к человеку, который говорит: я научу тебя жить, завтра ты будешь счастливым, завтра к тебе
1: просыпаюсь,
0: потянутся,
1: что-то я не счастливый.
0: Завтра к тебе женщины потянутся, Павел, или а ко мне деньги.
1: Просыпаюсь один несчастный в кровати, да, где-нибудь там на задворках Екатеринбурга, и думаю, ну как так?
0: Ну да.
1: Я не получил того, да, за что.
0: Ну, в общем, когда вам чего-то обещают, и вы это очень хотите получить, тогда нужно сказать этому человеку: окей, я готов тебе заплатить условных 100 тысяч рублей, но, пожалуйста, напиши мне в договоре, что предмет договора. Во-первых, давай напиши мне договор. Во-вторых, в договоре напиши, что ты это гарантируешь. Ты же мне сейчас гарантировал. Вот сейчас ты мне 15-20 минут гарантировал, что я буду счастливым.
1: Угу.
0: Я ж поверил, давай напишем это в договор. И вот тут начинается либо да, напишу,
1: угу.
0: Но а скорее всего начинается.
1: Да какой договор? Да вы что? Это же тонкие материи. Ну, психология тоже.
0: Все может быть, все может случиться.
1: Потому что, во-первых,
0: тогда не обещай на всю страну, вот эти самые коучи, что я всех сделаю счастливыми. И ко всем потянутся деньги. Тогда, значит, информацию о своих услугах нужно предоставлять более достоверно, более корректно, более полно. Получается так, что когда они дают о себе вот эту самую рекламу, когда они о себе рассказывают, когда они привлекают к себе клиентов, они обещают золотые горы.
1: Угу.
0: Когда человек говорит: давай договор, эти горы куда-то исчезают. И начинается: а я не смогу, а организм у каждого свой, а вдруг ты, а я тебя буду учить, и ты не будешь, а вдруг ты не будешь делать то, что я говорю, как я могу гарантировать? Ну, так тогда и не гарантируй.
1: Ну, если будешь делать, то гарантируй.
0: Вот так вот и напиши так, тогда, если будешь, я буду отчитываться тебе,
1: что я делаю.
0: Что да?
1: Я
0: буду фиксировать. Я камеру поставлю, и как ты, коуч, тоже буду фиксировать.
1: Угу.
0: И если не достигну успеха миллиона рублей через 3 недели, или миллиона долларов через 5 недель.
1: Ну, все, размечтай. Хватит. Если я проснусь несчастным, то все, значит, имею право предъявлять претензию.
0: Угу. Деньги мне вернешь.
1: Все. И еще за моральный вред, потому что я надеялся.
0: Да.
1: На счастье.
0: Рассчитывал.
1: Счастье
0: было. Уже построил замки.
1: Так возможно,
0: да. В своей голове.
1: Ну, вы опять про миллионы. Ладно, хорошо.
0: Почему?
1: Ну, ладно, все, ну, замки.
0: Ну, замки другие, счастья, семьи, красоты,
1: любви. Ну, в общем, опять же, не раз говорили о том, что такие сложные сферы, да, нужно фиксировать в договоре. Спасибо большое, это была программа «Потребсоюз». В студии были Павел Рубцов и директор Муниципального центра защиты потребителей Елена Голубева. До новых встреч.
0: До свидания.
2: В эфире «Радиофорум» на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
3: Добрый день. Евросоюз хочет получить право отбирать у россиян уже выданные шенгенские визы и виды на жительство. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипломатический источник. Речь идет о том, чтобы пересматривать решения по визам у россиян, которые работали в российских компаниях, заявляли, что поддерживают СВО или наоборот не поддерживают европейский политический курс. Официальным обоснованием для таких мер могут стать соображения безопасности. Тем не менее, пока странам ЕС не удалось согласовать эти рестрикции, добавил источник. В Свердловской области официально стартовала региональная избирательная кампания. С сегодняшнего дня начинается выдвижение кандидатов. В этом году жителям региона предстоит избрать депутатов сразу трех уровней. Государственной думы, регионального Заксобрания и дум 35 муниципалитетов. На выборах в Госдуму и Заксобрание голосование будет проходить по двум бюллетеням, по партийным спискам и по одномандатным округам. Совмещение трех выборов коснется 23% свердловских избирателей. Они получат 5, а где-то и 6 бюллетеней, пишет «Новый день». В Екатеринбурге будут судить за мошенничество лайф-коуча. Процесс по делу Дарьи Аксеновой стартует сегодня в Академическом райсуде, сообщили в пресс-службе судов региона. По версии следствия, фигурантка представлялась психологом и проводником тибетского монаха и убеждала своих жертв переводить деньги для очищения кармы. Таким образом, она похитила 10 миллионов рублей. Аксенова случайно знакомилась с человеком, сообщала, что его ментальное состояние оставляет желать лучшего, а бездействие может привести к смерти. Потом обещала организовать консультацию с тибетским монахом, который и просил деньги за очистку кармы. Причем и от имени монаха, и от имени юриста, который рекомендовал клиентам не прерывать консультации, писала с разных аккаунтов сама Аксенова, сообщает Уралинформбюро. В Екатеринбург приехал театральный поезд. Сегодня и завтра на вокзале работает вагон-театр. В нем покажут спектакли Курганского отделения СТД и Екатеринбургского театра «Вороны Капы». В 10 утра стартовало театрализованное шествие до литературного квартала и далее до дома актера. Поезд отправился из Севастополя 27 мая. Всего он сделает 17 остановок. Проект посвящен 150-летию Союза театральных деятелей. Профессия «писатель» появится в России с 1 сентября этого года, сообщает РИА со ссылкой на Минцифры. В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно. Стандарт легитимизирует писательский труд в правовом поле для учета в системе образования, при оформлении грантов, в кадровом учете и разработке программ поддержки авторов. Доллар 72.75, евро 84.34.
4: Повтор программы.
5: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104.5 FM.
6: Добрый день. Вы по-прежнему слушаете радиофорум 104.5 FM. У микрофона Максим Путинцев. В эфире «Налоговая консультация». Уникальная программа, не побоюсь этого слова, в которой вы из первых рук узнаете налоговые новости и получаете анализ налоговых инициатив, которых у нас очень много, и сегодня мы в очередной раз в этом убедимся. В студии со мной наш замечательный эксперт Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Аркадий Викторович, здравствуйте.
7: Добрый день.
6: Как всегда, у нас будет и интерактивная часть в этой программе, ответы на вопросы, но для этого вы должны нам свои вопросы прислать, мы должны их получить, ну и, собственно, я их через некоторое время Аркадию Викторовичу задам. Как это сделать? Пишите нам, присылайте сообщения в удобных для вас мессенджерах. Все работает, все видим, все читаем. На номер присылайте плюс 7-908-909-104.5. Плюс 7-908-909-104.5. Ну, а мы начинаем и начнем с нашей традиционной рубрики. Мы придерживаемся традиции и правил «Налоги и жизнь», называется наша стартовая рубрика. Каждый из нас делает в нее свой вклад, посильный вклад, добавлю я от себя. Я озвучиваю пословицы, поговорки, афоризмы о налогах или же цитаты известных людей на эту тему.
7: Ваш Аркадий Максим Александрович.
6: Я готов. Готовы ли вы?
7: Да, я тоже.
6: Причем
7: готов.
6: У нас тут еще и экспромт. Аркадий Викторович не знает,
7: о чем меня спросят.
6: Да, что это будет за фраза, но я попрошу ее прокомментировать. Итак, сегодня это афоризм Михаила Мамчича, который звучит следующим образом. Налогоплательщик звучит гордо, но и обходится недешево. Мне нравится, да, как звучит этот афоризм. Налогоплательщик звучит гордо, но и обходится недешево. Честно говоря, гуглил, искал, смотрел биографию Михаила Мамчича. Такой человек-загадка. Кто он, откуда, не совсем понятно, но афоризмов очень много на самые разные темы, и о налогах в том числе. Ну, собственно, давайте тогда вы это прокомментируете. Или, собственно, это просто игра слов, и тут какой-то особый комментарий не требуется?
7: Да нет, в этом афоризме есть определенный смысл. Я просто скажу, что это, наверное, судьба всех людей, которые блистают афоризмами. Когда я издал 15 лет назад свою книгу «Налоги, люди, время», я тоже в интернете насобирал огромное количество афоризмов и веселых шуток одного известного автора. Но как я не пытался его найти, я его не нашел вообще.
6: Возможно, это был чей-то псевдоним.
7: А потом, когда книга вышла, да, он мне позвонил.
6: Он сам нашел.
7: Сказал,
6: да,
7: почему так вы не сослались на...
6: Да,
7: нет,
6: да,
7: я
6: да.
7: указал его авторство. Почему так произошло, я объяснил, а вы человек-загадка, буквально вашими словами. Где же я вас получу ваше согласие, если вас нет в публичном пространстве? Но мы с ним не ругались, он попросил прислать ему всего 3 книжки, я ему их направил. На этом мы хорошо поладили.
6: Баш на баш, ну отлично.
7: Да. А что касается налогоплательщик звучит гордо, но и обходится дорого.
6: Недешево.
7: Недешево. Но вообще, конечно, вся наша цивилизация, Максим Александрович, я не побоюсь этого слова, она как раз и держится на налогоплательщиках. Вот. Это у нас всеобщее такое, всеобщая налоговая обязанность, все платят. А ведь в истории известны случаи, когда налогоплательщик, это был почти почетный титул, он присуждался не всем, а только определенным
6: Серьезно?
7: Гражданам.
6: Серьезно? Это было заслужить еще?
7: Да, да. Ну, во всяком
6: привилегии.
7: Случае, в древнегреческих полисах,
6: да.
7: И на Руси. Вот, потому что вместе с этим титулом человек получал право голоса, и он участвовал в управлении, у него был свой голос в политике, где совещательный, а где решающий. А то, что обходится дорого, так за это звание надо платить. И это действительно обходится недешево, потому что налоги, они всегда были достаточно высокими. И, может быть, в какие-то короткие периоды времени налоги были посильными, но потом... Вот есть такая тенденция, ее, кстати, в начале 20 века немецкий экономист Вагнер сформулировал, что есть такая закономерность, объективный закон общества, который звучит примерно так: государству всегда надо больше денег. Mm-hmm. Если вот по-своему. Ну, а где государству эти деньги брать? Только из налогов, поэтому налоги всегда повышаются до какого-то уровня, когда платить их уже нет возможности. Поэтому наступает или какой-то ропот, или бунт, или даже восстание, революция. Мы все помним бостонское чаепитие, с чего, собственно, и началась независимость США, когда были установлены высоченные пошлины на американский чай. Вот. Ну и опять общество возвращается к нормальным налогам. И вот так по кругу да, такая определенная.
6: Ну, в общем, Аркадьевич, когда мы с гордостью говорим «я налогоплательщик», нужно просто не забывать о том, что действительно это стоит определенную сумму денег, да, которую мы платим, да, в виде подоходного ли, НДСа ли, или чего-то иного,
7: да,
6: в этом же роде.
7: Да, Максим Александрович, именно так и обстоит дело.
6: Да.
7: Ну, диалектика, за все надо платить, все имеет свою цену.
6: Да, ну и еще парочка афоризмов от того же Михаила Мамчича, просто для настроения. С налогами это никак не связано. Первый. Чего бы это ни стоило, лишь бы недорого обошлось. И вот еще. Худшие опасения позади, впереди только лучшие. Вот мне это очень понравилось.
7: Ну, я бы еще добавил, мне нравится такой афоризм про ценности, про равнозначность. Любой ценой – это тоже цена.
6: Тоже верно. Да, и еще какая. Ну что, Аркадий, теперь ваша очередь.
7: Максим Александрович, у меня сегодня историческая страничка, но она имеет непосредственное отношение к сегодняшнему дню, поскольку я знаю, что в коридорах власти сейчас очень активно обсуждается налог на сверхприбыль. То есть вопрос о повторении налога на сверхприбыль. Мы его впервые увидели в 2024 году. И с начала года есть противники, есть сторонники этой меры. Вот, если бы кто меня спросил, то я бы сказал, что этот налог мы обязательно увидим осенью, так как бюджетная ситуация у нас не выравнивается до сих пор. Вот. Ну, а вообще налог на сверхприбыль – это не изобретение нашей страны. Впервые налог на сверхприбыль был введен в 1915 году в Великобритании на тех, кто производил оружие и у кого правительство Великобритании это оружие приобретало. Потом этот налог понравился многим странам. Он был введен, кстати, и в дореволюционной России на период Первой мировой войны. А вообще 17 стран мира как раз с 1915 по 1920 вводили этот налог или разновидность этого налога. Ну, в 20 веке, опять же, в Великобритании он вводился в 1993 году, когда после не совсем удачной приватизации, когда государство отдало в частные руки массу активов, они получили просто огромные прибыли, но такое частенько бывает, когда эффективный собственник более результативно распоряжается своим имуществом, в том числе в предпринимательских целях. Вот. Ну и в 2001 году такой налог вводился в Сербии, его так и называли «налог на друзей Милошевича». Да. У этого налога много названий. Налог на дуновение ветра, налог на легкие доходы. Иногда он прямо называется, как у нас, на сверхприбыль.
6: Мы же недавно это проходили.
7: Иногда
6: совсем,
7: это разновидности налога на прибыль или налога на доходы.
6: Ну, назови это как угодно, по сути.
7: По сути, это как раз механизм изъятия каких-то излишков, как считает государство.
6: Вот это важный момент. Кто это считает излишками?
7: Да, да. Это именно...
6: Налогоплательщики вполне возможно не считают, как-то по-другому к этому относятся.
7: Ну, и излишество вещь необходимая, опять же, можно привести.
6: Кому как.
7: Афоризм, да. Или человеческая цивилизация идет по пути изобретение излишеств, то, что то же самое. Поэтому налог это известный, популярный. Я читал, и что подобный аналог был даже и в средние века. Поэтому в наше сверхновое цифровое глобальное время этот налог не устарел. Поэтому я уверен, дай бог, чтобы мой прогноз не сбылся, я буду первый только, кто этому порадуется. Но действительно, я думаю, осенью мы увидим его
6: в этом году
7: реинкарнацию или налог на сверхприбыль 2. Тем более, что законодательство позволяет в статье 1 налогового кодекса этот налог очень легко и быстро ввести. Поэтому вот так.
6: Поэтому ждем.
7: Ждем.
6: Ну что ж, на этом на сегодня рубрику «Налоги и жизнь» мы заканчиваем. В следующей налоговой консультации обязательно чем-нибудь вас порадуем, повеселим и просветим. По-другому у нас и не бывает. Я напомню, что в эфире «Радиофорум» налоговая консультация, программа о налогах, о налоговых новостях. Прежде всего, в студии вместе со мной Максимом Путинцевым, Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право». Ваши вопросы о налогах, любые, подчеркнем. Да, это могут быть прикладные вопросы, могут быть какие-то теоретические. В общем, все, что угодно, формулируйте, спрашивайте. Присылайте на номер +7 908 909 100 4 и 5. Ну что, Аркадий Викторович, с чего начнем часть нашей программы, в которой мы говорим о налоговых новостях?
7: Что ну, в последние годы я любую налоговую тему раскрываю через состояние бюджетной системы.
6: Так, давайте. Вот,
7: и это не случайно, поскольку налоги – это не самоцель для государства. Налоги – это инструмент формирования бюджета, то есть тех финансовых ресурсов государства, через которые она и осуществляет свои функции. Вот, к сожалению, особо порадоваться нечему, поскольку по итогам января-апреля, за май еще данных Минфин не опубликовал, дефицит федерального бюджета составил 5 триллионов 877 миллиардов рублей. И это при том, что на весь 2026 год, согласно закону о федеральном бюджете, дефицит должен был составить 3 триллиона 786 миллиардов. Почти в два раза за 4 месяца мы уже обогнали плановые показатели дефицита.
6: Приблизительно.
7: Это очень серьезно. Ну и знаете, некоторые говорят, что налоги и бюджет – это сообщающиеся сосуды. Налоги влияют на бюджет, бюджет влияет на налоги. Я бы немножко перефразировал и сказал бы, что в последнее время это не сообщающие сосуды, это начальник и подчиненный. Mm-hmm. Бюджет заказывает музыку, говорит, сколько налогов ему надо, но уже налоги собираются в соответствии с аппетитами властей. Ну и понятно, что подобная ситуация, она вызывает озабоченность у всех налогоплательщиков, поскольку все понимают, что это скажется на налогах и отнюдь не в сторону понижения. Вот. Ну и, конечно, мы с вами говорили очень активно об этом в ноябре-декабре прошлого года. Я сразу говорил, что идея собрать налоги с малого бизнеса – это не очень удачная идея. И мы видим, что
6: так оно и оказалось.
7: Малый бизнес повсеместно даже не жалуется, а просто криком кричит, поскольку речь идет о выживании. А что-то вот налог, бюджет-то у нас от налогов и не распух. Вот. И здесь никак, и тут не очень. Вот. Поэтому будем надеяться, что по итогам мая ситуация как-то будет, начнет выправляться. Во всяком случае, хотя бы темпы роста дефицита снизятся. В прошлом году, я помню, в 6 раз темпы роста дефицита снижались. Но это по итогам первых 4 месяцев 2025 года. Надеюсь, что и внешнеторговая конъюнктура и как-то нам поможет в этом плане. Ну и кроме того, Минфин говорит, что такой большой дефицит возник по причине какого-то масштабного авансирования народного хозяйства, гособоронзаказ. Может быть, если все авансы сделаны, так может немножко притормозить. Тем более, что и мы видим, на уровне региональных бюджетов идет речь о снижении расходной части. А слово «секвестр» никто пока не упоминает. Но оно, знаете, так и витает в воздухе. Будем надеяться, что без этого обойдется, поскольку власти не любят сокращать собственные расходы. Последний раз такой секвестр я видел в 90-х годах. Но тогда ситуация была экономическая, политическая совсем другая. Вот. Ну а то, что подобная ситуация становится поводом для ужесточение налоговой политики – это, наверное, на сегодняшний день стопроцентная правда. Поэтому давайте ждать, что покажет статистика.
6: И внимательно следить за показателями.
7: Да, да, статистика. Может быть, на следующей передаче мы уже проанализируем итоги за январь-май, а в июле увидим полугодовые показатели. Ну, я очень надеюсь, конечно, поскольку оптимист и даже где-то романтик, вот я все-таки надеюсь, что ситуация, как власти ведь тоже видят, что происходит, и они понимают, что деньги много не напечатаешь, брать взаймы из внутри государства тоже имеет свои ограничения. Ну и налоги, знаете, как я люблю говорить, кривую Лафера никто не отменял. Мы, кстати, на нашей одной из
6: никто
7: передач...
6: не спрямлял.
7: Да,
6: кривую.
7: Да, кривую не выпрямлял.
6: Наверное, так.
7: Да, поэтому...
6: У нас с вами афоризм родился, кстати.
7: На каким-то, да, на каком-то уровне. На каком-то уровне просто повышать налоги не то что бессмысленно, а даже опасно. Ну, это может это иметь обратную реакцию. Мы налоги повышаем и собираем все меньше. Это тоже надо учитывать. Необходима мера. Поэтому пока прогноз неблагоприятный, но мы надеемся, что каким-то образом это все выправится. И 2026 год будет годом налогового спокойствия, без резких потрясений. Хотя, конечно, идеи есть. Есть проекты, есть какие-то предложения и от правительства, и от Минфина, и от депутатов, но пока они не вышли на какой-то конкретный уровень.
6: Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум 104.5 FM. Ваши налоговые вопросы присылайте +7 908 909 104.5. Обязательно к вашим вопросам перейдем, но чуть позже это сделаем. В начале этого года, Аркадий Викторович, среди основных направлений налоговой политики звучало такое понятие, как «обеление экономики». Но тут два вопроса. В чем суть этого обеления? И происходит ли что-то в этом направлении?
7: Ну, это продолжение нашего первого вопроса, когда мы говорили с вами о бюджете. Это действительно, знаете, такой сейчас очень расхожий термин, который мы слышим в устах и политиков, и высших должностных лиц. Несколько базовых идей лежит в основе обеления. Во-первых, это введение системы, национальной, я сказал бы, системы подтверждения ожидания поставки товаров. То есть контроль за движением импортными товарами будет начинаться еще на стадии заключения контракта. Вы представляете, если раньше уже в момент ввоза это осуществлялось, то сейчас это уже таможенные службы будут контролировать на уровне зарождения идеи. Второй момент – это введение налогов, в частности НДС, на покупки из-за рубежа и по работе с маркетплейсами. Мы знаем, что сейчас очень активно и налоговая служба, и деловые сообщества это обсуждают, поэтому в самое ближайшее время мы уже, я думаю, увидим конкретные законопроекты по этому поводу. Ну и третья базовая идея – это контроль за ценами при импорте товаров. Поскольку, как утверждает Минфин, на этой стадии происходит тотальное занижение ценовых параметров, что, конечно же, сказывается на налоговых поступлениях. Вот вы задали вопрос, что-то конкретное делается. Вот по трем этим идеям, да, делается. Это уже вступило где-то в силу, но, наверное, самая важная такая вещь, которая является эпохальной, это, конечно, налоговый контроль за платежами между физических лиц, который у нас начнется с 2027 года. Законопроект уже в Госдуме, но он еще не прошел даже первое чтение. Я думаю, мы увидим это все летом. Вот, но это пока не работает. Как это будет, какой будет механизм, какая будет практика, сказать нельзя. Но вывод один я делаю серьезный. Если государство сначала повысило НДС, налог на прибыль, то есть повысилась налоговая нагрузка на крупный бизнес, в прошлом, позапрошлом году мы увидели, как повысилась налоговая нагрузка на малый бизнес, со следующего года налоговая нагрузка будет повышаться на физических лиц. Я не удивлюсь, даже если в конце года мы увидим новую ставку по налогу на доходы физических лиц, ибо 22%, та максимальная ставка, которая есть, она многих не устраивает. Все говорят, что это очень и очень мало, надо вводить 25-30, а некоторые даже говорят до 45. Но вот поэтапно государство вот так целые сегменты и отрасли подвергает усилению фискального давления. Вот, в принципе, все, это что вам обеление. Необходимо было знать про обеление экономики, о котором очень активно говорят с начала 26-го года.
6: Аркадий Викторович, вот сейчас прикладной вопрос, который вытекает из того, о чем вы только что сказали. Вы говорили о усилении контроля за физическими лицами, в том числе, судя по всему, за переводами физических лиц друг к другу. И в последние недели действительно были новости на этот счет, что контроль за этими переводами действительно будет ужесточен, и в связи с этим у людей могут появиться те или иные проблемы фискального или какого-то иного характера. Что об этом известно?
7: Ну вот, что точно известно, что это будет с 2027 года, что эта система будет непосредственно охватывать банковский сектор, и пока цепочка следующая. Банки, коммерческие банки, разрабатывают скоринг-системы отслеживания платежей между физическими лицами. И если они видят системный характер этих платежей, усматривают признаки предпринимательской деятельности, они эти операции фиксируют, передают Центробанк, Центробанк передает налоговой службе, налоговая служба задает вопросы. Что это за платежи, а не являешься ли ты, батенька, у нас теневым предпринимателем? Пока и Минфин, и ФНС на словах, подчеркиваю, на словах, дали официальные комментарии, что новая система контроля за платежами между физическими лицами затронет только тех, у кого размер этих непонятных платежей составит свыше 2 400 000 рублей. Я понимаю, откуда эта цифра, но возник у меня просто странный вопрос. 2 400 000 – это минимальная сумма дохода по минимальной ставке 13%, ну и это максимальная сумма для самозанятых. И получается так, что самозанятые с доходов 2 400 000 платят налог,
6: да,
7: а получается все остальные до 2 400 000 платить ничего не будут, а ими только заинтересуются, если этот порог превышен. Как-то не совсем справедливо, но, может быть, логика здесь такая, что государство как бы намекает: стань самозанятым и не гневи.
6: Не будет тебе
7: счастья. Да, не гни, знаете, кто Богу не грешен, тот царю не виноват. Так и здесь.
6: Хороший принцип.
7: Скорее всего, вот отсюда вот такая логика у властей. Вот. Но повторюсь, что конкретные параметры новой системы будут известны после того, как появится законодательство. А знаете, у меня опять очередной афоризм вылез. Между ртом и ложкой многое может произойти. Поэтому то же самое здесь. От идеи до закона. Мы были свидетелями тому много раз. Говорили одно, в законе читаем немножко по-другому. Вот, поэтому надо дождаться законодательства. И уверяю наших уважаемых радиослушателей, мы обязательно все подробно расскажем. Но одно я знаю наверняка. Со следующего года, если вы кому-то перечисляете какие-то деньги...
6: Любые.
7: Любые, да. Большие, или вы получаете деньги, то вы должны иметь какое-то оправдание. И вы им должны ответить своим банкирам, а то и налоговому инспектору, что это за платежи. Если ты председатель родительского комитета класса и регулярно собираешь там по 2000 на шторы, на линолеум,
6: говорят, что там еще? Говорят, что такого уже не существует.
7: Ну, почему существует?
6: Говорят, это, не знаю.
7: На пикники, пожалуйста.
6: На пикники, вот, да. А вот на вот шторы нет.
7: Если такое возникает и спрашивает, что это у вас на карту поступило 20 платежей по 2000 рублей, рублей, вы должны сказать, у меня дети учатся, я вам поясняю.
6: Мало сказать, желательно, чтобы это действительно так и было.
7: Да, это не мой доход. И это я просто аккумулирую деньги для того, чтобы нести общие затраты на класс.
6: Что, вот платежи по 2000 рублей могут заинтересовать налоговую?
7: Ну, я не знаю, ну, ладно, что Аркадий у них там это... Ну,
6: с трудом
7: вы оптимист, конечно.
6: Хорошо информированный пессимист.
7: Да, да, да. Но я видел и похлеще. Знаете, вот есть когда-то давно мы еще на доске, когда вот я читал лекции и предприниматели задавали вопросы, я чертил два круга. На в одном писал логика или здравый смысл, в другом круге писал налоги. Я говорю, где они пересекаются, вы видите? Люди смеялись, говорили,
6: да
7: нет.
6: Да вы манипулятор, да. Аркадий Викторович.
7: Поэтому я взял, может быть, такую выпуклую
6: ситуацию. Ну, понятно, к этому надо быть готовыми. Да. Будет, не будет, правоприменение – это другая история.
7: Но,
6: да?
7: Но если вы, допустим, ну кто, парикмахер, делаете маникюр на дому, массажист, у вас есть расценки, вы даете рекламу, вам постоянно капает на карту от ваших клиентов какие-то суммы, вы арендуете некоммерческую недвижимость, вот, то, конечно, вы предприниматель. Это минимум самозанятость. А то и ИП, и не дай бог. Поэтому к этому надо быть готовым и понимать, что государство это так не оставит. Поэтому я никого не пугаю, я просто констатирую, как есть, и называю вещи своими именами, и кто меня услышал, уверяю вас, я плохого не посоветую.
6: Да.
7: Как вы сказали, информирован, значит, вооружен, значит, аргументами, доводами. Здравый смысл еще никто не отменял. Как
6: Аркадий,
7: и не выпрямлял, кривой
6: Лафер. Да. Нам надо уже к вопросам наших слушателей переходить. Но еще один вопрос у меня есть к вам. Все-таки первое полугодие заканчивается. Можете ли вы так вот сходу коротко обозначить, назвать, ну, скажем, три ключевых налоговых события за первую половину 2026 года?
7: Ну, если не считать новости, оставим это за скобками, проявление фискального интереса к простым физическим лицам, я бы назвал три вещи. Это, конечно, комплекс мер по обелению экономики – раз. Смягчение налоговой нагрузки на некоторых субъектов малого бизнеса – это два. Закон уже подписан президентом. Ну и решение вопроса о распределении появляющегося или повышающегося НДС – это три. Напомню, что в Государственной Думе лежит законопроект, согласно которому, если вдруг появляется по ранее необлагаемым операциям НДС, то он целиком и полностью ложится на продавца, как бы это было не печально. Напомню, что была судебная практика о том, что появляющийся НДС платит покупатель. Потом, в конце ноября прошлого года, появилась практика Конституционного суда, что этот налог распределяется 50-50. Ну, а сейчас мы дошли до того, что этот налог будет нести продавец. Не все с этим согласны. Вот, и многие мои коллеги, эксперты считают, что это абсолютная глупость, это неправильно, так не должно быть, косвенный налог должен перелагаться, но пока вот в первом чтении этот законопроект рассмотрен, депутаты тоже засомневались, насколько правильно и обоснована эта идея. Ну вот я думаю, летняя сессия Госдумы уже здесь все расставит по своим местам, и итоги рассмотрения этого законопроекта мы в нашей передаче в ближайшем обязательно рассмотрим.
6: Обязательно. Ну, а сейчас я предлагаю к вопросам наших слушателей переходить. Еще раз, если оперативно спросите, то, может быть, получите оперативный ответ. Плюс 7-908-909-104-5. Аркадий Брызгалин, генеральный директор группы компаний «Налоги и финансовое право» в проекте «Налоговая консультация» на радиофорум. Итак, Сергей спрашивает. Ответьте прямо, будут ли повышаться налоги для малого бизнеса со следующего года? Чего нам ожидать?
7: Хороший вопрос. Я думаю, что пока малый бизнес оставят в покое. вот на 26-й год, чего нельзя сказать, может быть, о некоторых субъектах малого и среднего бизнеса. Ну и вот про налог на сверхприбыль мы с этого, собственно, передачу и начали. Поэтому мой прогноз для малого бизнеса оптимистичен. Но, знаете, я тут недавно был на одном форуме, и я выступал. Не в нашем, знаете, высоко-высоко в горах, не в нашем районе, не буду говорить. И передо мной выступал эксперт, аналитик, экономист. И он вообще рассказывал про макроэкономическую ситуацию в стране, давал прогнозы, и знаете, все там отрицательный прогноз, неблагоприятный, негативный. Вот в конце, когда он стал отвечать на вопросы, один слушатель, кто сидел в зале, встал и спросил: уважаемый эксперт, вы говорите, что все будет плохо, плохо, плохо. А есть у вас что-нибудь хорошее? Вот для нас-то вот. Я самозанятый, мне же это надо знать.
6: Когда у меня для вас есть пара афоризмов, например, да?
7: Эксперт не растерялся, он спрашивает: а в какой сфере вы самозанятый? Он говорит: я психолог. Он сказал: хорошая новость, у вас будет очень много работы. Так что, вот знаете, если на таком уровне, примерно так.
6: Ну, ладно. Я самозанятый, пишет нам Игорь. У меня много расходов. Могу ли я их учитывать, чтобы уменьшить налог на профессиональный доход?
7: К сожалению, Игоря я вынужден разочаровать. Дается нормативный расчетный вычет не свыше 10 тысяч в месяц, но самозанятые платят налоги с дохода без учета тех расходов, которые есть. Это, кстати, считается одним из самых крупных недостатков этого режима. У некоторых самозанятых расходы составляют 50% от их доходов. Ну и получается, что с прибыли они платят не 4%, а 8%. Если вот по эффективности, по реальности оценивать. Но пока законодатель стоит твердо, расходы – это ваши проблемы.

0: возвратный, то это в базу не включается по УСН. Если обеспечительный платеж имеет еще функцию аванса, то он в базу включается.
1: Понятно.
0: Потому что это уже платеж.
1: Выводы делайте сами, тем более они понятны.
0: От договора зависит.
1: Да. Ну и последний вопрос на сегодня от Петра. Я оплатил налог по УСН по системе доход 6%. Потом с нового года перешел на уплату налога по УСН по системе доход минус расход, но не подал заявление в налоговую, а просто оформил налоговую декларацию по-новому. Налоговая весь год принимала, а сейчас спохватилась и требует пересчитать налоги. Что делать в такой ситуации?
0: Ну, отвечу. Знаете, вот мой ответ будет состоять из двух частей.
1: Так.
0: Вот если человек не подал заявление и какое-то продолжительное время пользовался новым режимом, подавал декларацию, вопросов от налоговой не было, то судебная практика признает подобную ситуацию фактически переходом на новую систему налогообложения, потому что налоговый орган не дает своего согласия, разрешения. Вы просто уведомляете налоговый о том, что поменяли налоговый режим. Ну, не подали вы заявление, ничего страшного. Вот так рассуждает практика, причем от самого Верховного суда. А вот в ситуации, когда налоговая сразу это обнаружила и предъявила претензии, вот многое будет зависеть от фактических обстоятельств. Потому что, то есть, от того, как повел себя налогоплательщик и как повела себя налоговая инспекция. Я считаю, что вот в этой ситуации уведомление налоговой не должно иметь принципиального значения. И я свою волю выражая, оформляя налоговую декларацию по-новому. Но налоговая здесь усматривает криминал, нарушение процедуры и прочее, прочее. Поэтому в ситуации с Петром Андреевичем, вот он задает вопрос, так я бы так ответил, все должно быть нормально, дайте пояснение в налоговую, что вы по
1: факту
0: перешли.
1: Ну, будем надеяться.
0: А вот если там времени мало, то уже надо разбираться.
1: А вот у нас, Аркадий Викторович, точно времени мало остается. Пора нам подходить к финишной черте. Это была программа «Налоговая консультация» в эфире «Радиофорум». Я благодарю Аркадия Брызгалина, генерального директора группы компаний «Налоги и финансовое право», за анализ, разъяснение, афоризмы и прочие духоподъемные вещи. Ну и, конечно же, за ответы на вопросы наших слушателей. Аркадий Викторович, спасибо большое. До новых встреч.
0: Вам спасибо
1: эфире
0: за совместную работу, Максим Александрович. До новых встреч. А нашим радиослушателям хорошего лета, хорошей погоды, хорошего отдыха.
1: И не забываем о том, что налогоплательщик, это звучит гордо.
0: Гордо.
1: До свидания, до новых встреч.
0: До свидания.
2: Налоговая консультация. Все, что вы хотели знать о налогах, но боялись спросить. На 104,5 FM. Экономика и бизнес.
3: Здравствуйте. У микрофона Александра Короткова.
2: События.
3: Минтранс прорабатывает выравнивание детских тарифов в такси. Работу над этим механизмом министерство ведет совместно с крупнейшим агрегатором, сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации на правительственном часе. Министр транспорта рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми, пишут ведомости. До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Макс. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократит число нелегальных такси.
2: Малый и средний бизнес.
3: В Свердловской области число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло исторического максимума. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время отчета о работе правительства региона за 2025 год.
4: Сектор малого и среднего бизнеса вносит свой вклад в экономику, развитие конкуренции, повышение уровня доходов населения. В 2025 году количество занятых в этой сфере на среднем Урале впервые достигло исторического максимума и превысило 1 миллион человек. Это почти половина.

0: половина трудоспособного населения области. На треть выросла численность самозанятых почти до 500 000 человек.
1: Глава региона отметил, что объем господдержки этого сектора остается на высоком уровне. В прошлом году малый и средний бизнес Свердловской области получил микрозаймы на сумму более 1 000 000 000 рублей.
2: Рынки, туризм и отдых.
1: Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге оказалась самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами федерального округа – 3 500 рублей. На втором месте Тюмень, где остановиться на ночь можно за 2700 рублей. В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе, плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Эксперты туристического рынка объясняют такую статистику увеличением числа путешествующей молодежи, которой интересны неочевидные места города и даже его индустриальное наследие.
2: Потребительский рынок.
1: В России серьезно снизился прирост площадей продуктовых магазинов. Показатель за год сократился больше, чем на 36%. Крупнейшие ритейлеры в первом квартале этого года открыли 282,5 тысячи квадратных метров новых магазинов. И это минимальное значение за последние 15 лет. Ситуацию объясняют снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции. Например, это алкоголь, шоколад или фрукты. В ассоциации компаний розничной торговли говорят, что сейчас сдержанные темпы открытия новых магазинов. И в списке сетей, сокративших объемы открытия этих магазинов, «Магнит», «Х5», «Красное и белое». Исключением из общего тренда стала группа компаний «Лента», чьи сети показали прирост площадей из-за расширения географии, пишет «Федеральный коммерсант». Глава «Аккорд» Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов, среди которых дорогие кредиты и сложности в привлечении персонала. По данным аналитиков, больше 90% чистого прироста торговых площадей в первом квартале этого года обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. К этому располагает стремление потребителей к экономии. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
2: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом. Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
3: Повтор программы.
2: Макс Авто. Каждое буднее утро после 10 часов поговорим об автомобилях на 104.5 FM.
4: В студии Павел Рубцов. На связи с нами наш автообозреватель Максим Ядрышов. Доброе утро.
5: Доброе утро.
4: Пресс-конференция в «Известиях», где был объявлен старт социальной кампании «Продвижение безопасности», которая разработана в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В 40 регионах страны запускается этот проект. До осени будет он длиться. Правда, сама суть проекта не очень ясна. Там будут разъяснять, какие-то конкурсы проводить для того, чтобы разъяснять людям, всем подряд, всем участникам движения, пешеходам и автомобилистам, то, что перекрестки опасны. Они действительно опасны. Самая опасная часть дороги.
5: Надо это запретить перекрестки, да?
4: Кстати, там разговаривали и об этом, что есть технологические.
5: На самом деле, перекрестки, они опасны, да, вот с одной стороны. С другой стороны, вот самое опасное, что на перекрестке? Это левый поворот.
4: Угу.
5: И, по сути, если левый поворот исключить на многих, да, участках, например, то это действительно остается безопасным. Либо не запретить, а сделать отдельные фазы для движения налево, когда у тебя стрелка, например, горит, и навстречу тебе никто не едет. Да, это сразу становится безопасным. В Москве, когда такое решение принималось, да, в Москве 99% перекрестков у тебя либо запрещен поворот налево, либо потоки будут разделены, то есть ты поворачиваешь налево на стрелку, либо это основной сигнал светофора, но навстречу тебе никто не будет ехать. Вот, и это действительно показывает свои результаты, потому что как раз вот те ДТП, когда водитель поворачивает налево и не уступил дорогу, это одни из самых тяжелых дорожно-транспортных происшествий с точки зрения последствий, в принципе. Ну, а социальная кампания, это уже не первая, которая проводит госинспекции, периодически это делают. Ну, как правило, набирают волонтеров, допустим, да, какой-то есть материал, на заправках где-то там автомобилистов ловят, выдают им какие-то памятки, там, значочки. Ну, знаешь, в любом случае, у кого-то это откладывается в голове, просто человек, может быть, действительно более внимательным становится. В этом нет ничего плохого, это хорошая практика, наоборот. Мне, наоборот, это все нравится.
4: Ну да, там обсуждалось, что это проще, по крайней мере, сделать, чем перестраивать всю дорожную сеть, учитывая, ну, там, вот это кольцевое движение, правда, ну, кто, основной спикер был генерал-майор полиции Олег Панарин, он замначальника главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД, и он много что там наговорил, ну, перестраивать все перекрестки сложно. У нас, кстати, помнишь, в Екатеринбурге такая же была практика, по крайней мере, 8 марта.
5: Речь-то идет не о перестройке, а об изменении организации дорожного движения.
4: Да, иногда перестройка.
5: Да, вот, на 8 марта, да, ты совершенно прав. Вот самый, наверное, яркий пример 8 марта Щорса, да, при движении из центра запретили левый поворот.
4: Сколько
5: сначала люди возмущались, потом возмущались, а почему автобусы поворачивают?
4: Потом посмотрели справа,
5: потом, да, разобрались в ПДД, в принципе, и все. Возмущения прекратились. И смотри, вот там раньше был достаточно большой такой затор вот, для поворота налево. Сейчас вот нужно проехать чуть прямо, где-то развернуться, и потом, поворачивая направо, собственно, поехать уже там на улицу Щерса, да? И смотри, там же локально проблема исчезла, на самом деле.
4: Да? Да, по большей части, да, я согласен, потому что вот того безобразия, которое было до внедрения вот этого запрета, больше нет. Люди едут
5: да,
4: прямо.
5: Хотя возмущений было достаточно много. Вот, что все сейчас все встанет, а смотри, наоборот, все поехало.
4: Ну, значит, работает, значит, надо... А потом опять как-то видишь, прекратить.
5: Не надо перестраивать даже перекресток, да? Нужно просто пара знаков.
4: Согласен. Плюс 7-908-909-104-5. Сюда ваше мнение присылайте. Круговое движение, решение от пробок и левых поворотов, Ваграм считает. Кстати, там тоже круговое обсуждалось. Нет. Где-то работает, где-то не работает. Где-то наоборот
5: круговое снижает, движение,
4: а где-то увеличивает.
5: Нет, действительно, надо смотреть интенсивность движения. Да, если движение очень интенсивное, то круговое движение, оно наоборот может застопорить все, в принципе. Ну и плюс... конфигурации наших городов, они не позволяют внедрить круговое движение очень часто. Да? И когда город строится новый, когда он проектируется под круговое движение, там Тольятти тот же самый, да, это, наверное, город в России, где наибольшее количество кругового движения есть. Вот, там изначально все это создавалось. Попробуйте у нас в центре Екатеринбурга круговое движение куда-нибудь внедрить.
4: Аня, у нас есть круги эти, но не думаю, что это прям облегчает жизнь. Мало что сказать,
5: ну, вот в том-то и дело. Ну, там не совсем круговое движение с точки зрения ПДД, конечно.
4: Ну, да, понятно,
5: вот,
4: но да.
5: Когда-то оно, кстати, было круговым. Там знаки соответствующие висели. Вот, потом решили отказаться от этой организации дорожного движения. Ну, нет, на Малышево как раз Малышевское кольцо, там оно и создано как круговое движение. Да? Да, попробуй какое-нибудь новое место найти, куда можно внедрить круговое движение. Да вот никуда, на самом деле. И ты вызовешь еще больше затруднения, если сделаешь.
4: Ну, есть
5: вот новые районы, которые строятся, там, да, там можно экспериментировать, там можно это все внедрять.
4: Сергей Васильевич жалуется. Уралмаш, Эльмаш. Только у нас могли додуматься перекрыть сразу две улицы. Космонавтов и Шевская одна полоса. Водоканал, причем работы сделали. Осталось только заасфальтировать. Но это с понедельника.
5: Ну, так часто бывает. Знаете, еще хорошо, что совпало все вот эти работы по дорожной работе и работе водоканала. Потому что нередкость, да, когда... Приехали дорожники, поменяли асфальт, через две недели приехал водоканал, раскопал и положил заплатку, просто как будто и ремонта никого не было.
4: Михаил про практику эту говорит, про левые повороты. Это хорошая практика, если ездить на воздухе. А представьте, приехал человек с другого региона на 16-метровой фуре, у него выгрузка в черте города, и как ему быть, если левый поворот закрыт и общий расход топлива увеличивается?
5: Да, вот не надо грузовиков в центре города, знаете.
4: Есть логистический центр, раскидал, и вперед.
5: вся дорожная политика сейчас идет как раз по пути логистических центров создания для того, чтобы подъехал, разгрузился, а дальше уже какие-то более мобильные автомобильчики все это развозят. И вы посмотрите любой город, да, практически, в более-менее центральную часть, да, в городскую часть, как правило, въезд грузовых автомобилей запрещен. И это совершенно правильно, так как грузовой автомобиль в городской черте – это очень небезопасная история.
4: Угу. Ну и с точки зрения разрушения полотна тоже не очень хорошая история. И когда видишь такого заблудившегося в последнее время, прям удивляешься, откуда ты взялся тут здесь, бедняга. Ты же, тебя же здесь не должно быть, по идее. Давно же уже запреты эти все действуют.
5: Но нет, все удивляются там.
4: Некоторые, да, теряются иногда. На Малышевском псевдокольце сломался троллейбус. Такова отметка на картках. Сам не видел, еще не доехал, не дополз. А бывает там... Ну, хотя сейчас там ездят чаще всего современные троллейбусы, они просто эти рога убирают и едут дальше.
5: Если... И объезжают, да.
4: И объезжают. Возле метро «Уралмаш» трамвайные рельсы положили, дорога открыта, а на Шевской раскопки только без рабочих, просто перекрыто, и все. И тишина.
5: Ну, какие-то процессы там идут. Схватывание бетона, мы же сами знаем.
4: А, ну да, да, точно. И отстаиваются ямы. Вот тоже мы об этом уже говорили, что яма должна настояться, в конце концов, месяцок. И тогда можно ее асфальтировать. Это шутка была, если что. Это не технология, это наблюдение. Ну, статистика действительно по перекресткам ужасающая. За прошлый год 40 тысяч ДТП на перекрестках. Погибло 2,5 примерно тысячи человек. Более 50 получили ранения. Так вот, что еще было интересного.
5: Дело же не в самом перекрестке, дело в водителях, да?
4: И в водителях, и в пешеходах, не только в водителях, потому что много нарушителей бывает. Но самое интересное заявление вот с точки зрения того, как приучать водителей и соблюдать правила дорожного движения. ГАИ, цитата из Панарина, не считает административное наказание водителей правильным инструментом для повышения безопасности дорожного движения. Главное водителям знать ПДД, а задача ГАИ в рамках нацпроекта создавать безопасные условия на проезжей части для всех участников дорожного движения. Золотые слова. Ну, с точки зрения штрафов, он подтвердил, что штрафы это не для безопасности, а для других, видимо, целей.
5: Для других целей, да.
4: Для того, чтобы...
5: Нет, ну они тоже заставляют задуматься. Просто, знаешь, очень часто штрафы же не связаны с безопасностью напрямую. Там штраф за неправильную парковку, допустим, да, там, где всегда парковались, там поставили знак, и нельзя парковаться.
4: Ну, знак-то тоже не просто ставят.
5: Под окнами у тебя там, да, Толмачева улица. Ну, что не просто так вот. Да спокойно там, знаешь, десятилетиями парковались и ездили.
4: Да до сих пор
5: паркуются. Никаких аварий там из-за этого не было. Вот. Ну, паркуются.
4: А некоторым неудобно выезжать с работы через Толмачева, когда там много припаркованных автомобилей.
5: Да не было никогда проблем никакой.
4: Ну, тоже согласен. Ну, все понятно, о чем мы пытались донести. Но, тем не менее, признано, что штрафы не являются правильным инструментом. Хотя там же сказано, что в ближайшее время оснастят, ну, или такая идея оснастить все автомобили ГАИ, ДПС, да, вот этих системой.
5: Камера,
4: да. Которая может и номер считать, и показать, что в угоне, не в угоне.
5: Ну, в онлайн
4: режиме. Да, сразу понять, что это за человек там за рулем находится.
5: Интересно были цифры, да, конечно, о том, что мы с тобой тоже обсуждали, что в Свердловской области появились такие камеры, в принципе, и начальник управления ГАИ их презентовал, там показывал, да, как они выглядят.
4: Причем по стране 700 штук.
5: Не в балку, которая встроена, да, а именно внутри. И сейчас вот как раз Панарин говорил о том, что на внутренние камеры делается упор, в основном закупка сейчас. Как-то они «Азимут», по-моему, называется.
4: «Азимут», да.
5: Мы еще «Азимут-4»,
4: связывали,
5: да.
4: В какой автомобиль.
5: Почему «4», да?
4: Должен быть оснащен такой камерой, да?
5: Еще есть, да, 3 до этого было. Такие ставят, вот, ну, цифра в 700, с одной стороны, много, кажется, да, с другой стороны, там, считаешь, 80... 4 субъекта Российской Федерации сейчас у нас.
4: 89 все-таки уже. Включая новые территории, так называемые.
5: Ну, в общем, да. В общем, субъектов много. Если 700 на всех раскидать, получается, как бы, небольшая.
4: Не очень много. Да, я не помню, сколько в Свердловской области.
5: В принципе, к этому все и идет. Ну, это же удобно с точки зрения контроля трафика, да, когда инспектор едет, допустим, в онлайне у него там выдается информация, где какой автомобиль, там, не знаю, там штрафы есть неоплаченные, угу. Водитель в угоне находится автомобиль, там, или водитель, собственник, вернее, лишен права управления. Повод проверить, и, в принципе, это все это работает. И стационарные камеры также вот, да, у нас работают, когда есть возможность сейчас у инспектора при патрулировании там, подключиться к стационарной камере, которая работает там, за 100 метров до него, и получать какую-то нужную информацию mm-hmm. в онлайн-режиме. Да. Здесь все это упростится, и, ну, наверное, это может привести действительно к безопасности дорожного движения, к повышению безопасности.
4: Спасибо большое. Это была программа «Макс Авто» Максиму Ядрышову. До завтра.
5: До завтра.
2: «Макс Авто». В эфире «Люди Урала» о выдающихся уральцах, составляющих гордость нашей страны.
3: Здравствуйте, с вами Максим Путинцев. В 37-й гимназии Екатеринбурга, также известной как немецкая гимназия, на втором этаже на стенде «Наши выдающиеся выпускники» есть и его портрет. Это Александр Демьяненко, комедийная суперзвезда 60-х, тот самый Шурик из «Операции И» и «Кавказской пленницы». Как это ни странно, далеко не все в Екатеринбурге в курсе, что этот блондин в очках – наш земляк.
6: Баю, баюшки, баю, что у вас произошло?
7: Я вам денежки принес за квартиру за январь.
6: Вот спасибо, хорошо, положите на комод.
3: Демьяненко вспоминал, что был тогда жгучим брюнетом, и его осветляли какой-то ужасной химией. Нормальной краски было не купить, из-за чего сожгли волосы и кожу до волдырей. Советское искусство и красители требовали жертв. И получали их. Впрочем, результат вышел ошеломительным. Фильмы Гайдая посмотрели сотни миллионов, они разошлись на цитаты. Да и сейчас, не знаю, как вы, а если я случайно натыкаюсь на какой-то из них, частенько остаюсь до конца. Впрочем, после съемок в начале 70-х в Иване Васильевиче у того же Гайдая больших ролей в кино Александр Демьяненко не получал. К тому времени он прочно осел в Ленинграде, где играл в театре. Говорят, что у него был мощный драматический талант, который за комедийной маской так и не разглядели. А еще он много занимался дубляжом иностранных фильмов. Голосом Демьяненко говорили Бельмондо и Де Ниро, а также одна из главных звезд прибалтийского экрана Донатас Банионис, у которого был слишком сильный акцент. Это фрагмент советского шпионского детектива «Мертвый сезон», как раз с Банионисом в главной роли.
8: Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими. Но мы живы в великом терпении, под ударами в темницах. Бесчестие в изгнании. Нас почитают обманщиками, но мы верны.
3: Демьяненко ушел слишком рано, в 62 года, не дожив всего несколько дней до плановой операции на сердце. За что мы любим и помним Александра Демьяненко? Безусловно, за то, что он наш, уральский, из местной театральной семьи, пускай и уехал отсюда почти сразу после школы. А еще за то, что создал замечательный образ очкарика Шурика, молодого советского интеллигента, которому для решения любых проблем нужна не сила, а только ум и обаяние. Он и физик, он и лирик, человек, на котором держится настоящее будущее, а иногда, вспоминая Ивана Васильевича, и прошлое. Но в нем было и что-то еще – глубина и одиночество. Говорят, в жизни актер был полной противоположностью себя экранного – закрытый, замкнутый и застенчивый, который так и не смог, а может, не захотел вырваться из цепких лап успеха своей главной роли гайдаевских комедий.
2: «Люди Урала» о наших выдающихся земляках.
9: В эфире радиофорум на 104.5 FM. Рассказываем, что происходит.
10: Добрый день. США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Документ был подписан электронно. В среду вечером, сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников. В иранском МИДе подтвердили, что текст документа согласован и подписан. Среди его положений – взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности, снятие санкций с Ирана и обязательство Тегерана не производить и не приобретать ядерное оружие. Кроме того, США и их союзники на Ближнем Востоке должны подготовить программу восстановления Ирана минимум на 300 миллиардов долларов. А Иран обязуется 60 дней не взимать плату с судов за проход через Ормузский пролив. В Екатеринбурге электросамокатчик сбил 4-летнего мальчика и сбежал. Инцидент произошел накануне вечером на Селькоровской. По предварительным данным, самокатчик сбил маленького пешехода, который переходил проезжую часть по пешеходному переходу. После ДТП водитель средства индивидуальной мобильности скрылся. Пострадавшего доставили в 9-ю больницу. После оказания необходимой помощи отправили домой, сообщили в облгаи. По факту ДТП проводится проверка. Самокатчика ищут, пишет «Комсомолка». Свердловская область заняла второе место в России после Москвы по объему ввода жилья в многоквартирных домах. По общему объему введенного жилья четвертое. За 5 месяцев этого года в регионе введено в эксплуатацию 1 800 000 квадратных метров жилья. Это почти на 22% больше, чем за тот же период прошлого года, сообщили в региональном правительстве. Высокие показатели стали результатом системной работы, благодаря которой регион стал привлекательным для федеральных и региональных застройщиков, пояснили в Кабмине. В Уральской ночи музыки завтра примут участие не только музыканты. В рамках международного фестиваля традиционно выступят представители власти и бизнеса. На открытии VIP-площадки, как ожидается, споет замгубернатора, министр здравоохранения Татьяна Савинова. Она появится на сцене уже во второй раз. Ее дебют состоялся на прошлом фестивале. Вновь готовится выйти на сцену замминистра культуры Роман Дорохин. Министр соцзащиты Андрей Злоказов впервые выйдет на сцену ночью музыки Олег Машкарев, замгендиректора корпорации развития Среднего Урала. Среди дебютантов также директор Екатеринбургского зоопарка Светлана Прилепина и другие, пишет «Урару». Автоэксперт назвал 5 самых популярных цветов автомобилей у россиян в этом году. Как сообщил газете «РУ» директор по маркетингу одного из автосалонов Юрий Блинов, структура спроса совпадает с мировыми трендами. Белый, черный и серый по-прежнему формируют основу рынка новых машин. Главным трендом года становится рост интереса к нестандартным оттенкам, прежде всего к зеленому, а также синему. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Сегодня в Екатеринбурге ожидается переменная облачность, временами дождь, возможно, гроза. Ветер южный 3-4 метра в секунду. Температура воздуха днем около 25 градусов выше 0.
2: Информация на правах рекламы. Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
11: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
2: Многопрофильная клиника Парацельс. Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
12: Повтор программы.
2: У каждого из нас своя картина мира. Как видит мир европеец и азиат, буддист и христианин, консерватор и демократ. И в какой точке их взгляды на мир могут сойтись?
4: Ищем ответы на эти вопросы в теории и истории международных отношений с историком и лингвистом Дмитрием Победашем. Ведущий я, Павел Рубцов.
2: Слушайте программу «Картина мира» сегодня в 13 часов на 104.5 FM. Смотрите на YouTube-канале «Горожане. Разговор».
13: Для лиц старше 12 лет.
4: В эфире радиофорум на частоте 104.5 FM. Продолжается большой интерактив. Это программа «Картина мира». В студии Павел Рубцов и историк, лингвист, американист Дмитрий Победаш. Привет.
14: Привет.
4: Как всегда, болтаем о теории истории международных отношений, не касаясь текущей повестки. Иногда, конечно, возникают какие-то вопросики относительно этой повестки, которые дают нам возможность углубиться. Но сегодня мы поговорим совсем, мне кажется, на теоретические темы. Как всегда, напоминаю, наша программа формулирует темы на латыни. Очень простая сегодня. Эволютио варе.
14: Эволюция вари.
4: Вари, да.
14: Варвара развивается.
4: Фактически так. Разнообразная эволюция. По теории эволюции немножко пройдемся, как она повлияла, но на теорию и восприятие международных отношений, на восприятие государств, государства отдельного как явление и так далее. То есть все, что связано с теорией эволюции. Ну, начнем с твоей боли, потому что каждый раз с студентами общаясь, ты приходишь и возмущаешься, что эти заразы, да, очередная боль, заразы не знают, что такое теория эволюции и считают, что побеждает сильнейший.
14: Да, вот это замечательно. Причем даже люди, активно изучающие английский, написано «survival of the fit test». Ну, они, видимо, я не знаю, фитнес. Ну что, фитнес делает
4: самый сильный,
14: самыми сильными. Ну, не знаю. Выживает наиболее приспосабливый.
4: Это дарвинистская теория, которая на самом деле довольно серьезно была извращена в социальных науках. Вот как раз поэтому и придумано это все. И студенты же наслушались не потому, что или не начитались,
14: да, конечно,
4: они наслушались.
14: Они просто слышат вот этот вот «выживает сильнейший». Да не сильнейший. Причем, интересно, те же самые люди, теми же самыми глазами смотрят на какого-нибудь тираннозавра Рекса, который вымер, и на какую-нибудь крысу, которая выжила.
4: Таракана.
14: Таракана и птичку. Угу. Которую жалко, но тем не менее и выживает сильнейший.
4: Угу. Ага. Ну, просто сильнейший в своем роде, видимо, все-таки надо понимать. Да, действительно, у Дарвина как раз антитакая современная теория была в том плане, что выживает самый приспосабливаемый, приспосабляющийся к изменяющимся внешним условиям.
14: Причем я для себя открыл такую замечательную штуку. Оказывается, Маркс нежно любил и восхищался и послал свой томик «Капитала» Дарвину, ну, вроде похоже, сами они лично не встречались, но, оказывается, вот так в связи состояли.
4: И при этом у Дарвина нет никакой четкой линии эволюции, имеется в виду, от плохого к хорошему. Это всякие Спенсеры и так далее, как раз которые занимались социальными науками и привносили туда эволюционную теорию, они испортили все. И вот, да, прогресс есть, это дифференциация, специализация, все общество идет по этому, идет в одном направлении.
14: Но это же было такое вот ощущение времени, дух времени, и Маркс-то ведь тоже идея-то была у них общая.
4: Это Гегель еще
14: да,
4: их всех испортил.
14: Мы развиваемся и растем, и вот движемся куда-то вперед к лучшему. Ну и вообще вот детская болезнь левизны в коммуне, цитируя Ленина. То есть вот этот вот левый подход, мы развиваемся к лучшему. Будущее прекрасно. Мы же разумные и рациональные, и мы жизнь улучшаем, улучшаем, и еще улучшим.
4: Да, но это все опять идет от рационализма. Рационализм подхватил христианскую идею линейного развития истории и правдоприменения. Внес рациональный вот прогресс, потому что и мы же цивилизация, мы должны развиваться. И отсюда все беды теории 19 века. Ну, большей части, по крайней мере, мы сейчас говорим про теорию зарождающейся международных отношений, геополитик, тогда это называлось. Вот как раз примитивный дарвинизм, социал-дарвинизм, так называемый, когда общество считается за организм, который развивается.
14: Да, биологическая,
4: вот, биологическая
14: аналогия.
4: Да. Ага. Биологическая аналогия государства была еще, черти знает, когда придумана, еще в Платоном каким-нибудь, да, можно вспомнить, да, как он сравнивал, правда, душу, ну, неважно, и государство. И это все развивалось.
14: Микрокосм,
4: ну,
14: макрокосм,
4: да,
14: тоже
4: древние. Вот это все, вот, вещи такие. А тут прямо еще и в эволюцию включили. И Дарвин тут оказался ни при чем, но на флагах везде написано «дарвинизм».
14: Ага, ну, потому что и так же ведь замечательно обосновывать. Мы-то, ну, на самом деле мерзавцы, гнусы и сволочи, но сами с этим жить не можем. И чтобы обосновать, что мы-то на самом деле хорошие, правильные, рационально надо это обосновать, вот мы обосновываем. Раз мы богаче, сильнее всех и там всех победили, значит, мы лучше. Самые приспосабливаемые. Мы – венец эволюции.
4: И поэтому этика протестантизма у Вебера как раз заложена в современном государстве. Где-то встречал книжку, что этика протестантизма и то ли тоталитаризм, то ли авторитаризм, что-то такое. Потому что там все как раз устроено жестко, что вот раз я такой хороший, значит, я уловил тот паттерн, как любят сейчас говорить, который должны все за мной, как я.
14: Причем интересно, что это же ведь наложилось на кальвинизм, который до Дарвина тоже, в общем-то, пришел к обоснованию, раз ты богатый, значит, ты избран Богом. А раз ты бедный, значит, ты, ну, либо дурак, либо грешник, либо сволочь, либо все вместе взятое. И вот и до сих пор мы же вот и на американцах видим, что если вы такие умные, то почему вы такие бедные? А если ты умный, да неважно, даже не обязательно умный, вот Форрест Гамп яркий пример. Угу. Если ты добродетельный человек, ты будешь богатым.
4: Вот, потому что на этот вопрос, что-то такое бедный, если такой умный, уже там Фалес отвечал, угу. Ну вот он махинации провернул экономически определенные, монополию создал, все продал, говорит, вот, смотрите, могу. И пошел дальше изучать свои звезды, да, падать в ямы, как это обычно с ним было. То есть доказать-то доказал, а потом зачем? Вопрос. Интересно. И вот это зачем как раз у Дарвина-то и содержится, потому что у каждого индивида, у каждого, даже вид, он не развивается, как у Ламарка, да, вот одним таким потоком. Напомню, до Дарвина был Ламарк, который, ну, про этих жирафиков, классическая эта теория, да, если грубо, что жирафы сначала сожрали всю зелень снизу деревьев, потом начали тянуться, и так это из рода в род вытягивали шеи, что они теперь вот такие длинные. На шее. Ну, это примитивное, конечно, но примерно такое.
14: Ну, если его даже не примитивно, а глубже копать, то получается еще смешнее. Потому что у него идея была такая, что вот этот жираф там, ну, или кузнец у него был пример, мышцы-мышцы накачал-накачал, и он их передает потомству.
4: Да, все
14: вот. Обалдеть. Вот.
4: Умирая.
14: Ага.
4: Завещаю тебе мои мышцы,
14: широченные шею. Плечи, ага.
4: Да.
14: Или мою длинную шею. Обалдеть. Причем интересно, что и Дарвин-то ни до каких генов тогда еще и не догадывался, но у него, по крайней мере, совершенно современная идея. То есть мутации и мутации, наиболее выгодная мутация закрепляется. Хотя слова «мутация» тоже не было у него, по крайней мере.
4: Ну, вот этот эволюционизм, который был заложен, на самом деле, это в философской культуре европейской. Uh-huh. Не вот это все по кругу. Ну, там Ницше какой-нибудь, конечно, сидел и писал про вечное возвращение, кружки рисовал. Да, а потом с ума сошел, в конце концов. А вот, ну, такая мейнстримовская.
14: Или наоборот, в ум вошел. Ну, когда он не сошел с ума, он там бежал радостно записываться на войну хоть тушкой, хоть чучелком, хоть санитаром, угу. Хоть кем-то. Это что, разумный человек?
4: Ну,
14: рациональный что, человек?
4: Вот, это только Швейк потом стал. Тоже, кстати, бежал.
14: Угу.
4: Вполне себе радостно записываться на все, что
14: только... Нет, но он, понимая, что куда деваться, сейчас мы по-своему запишемся, на своих условиях.
4: Да.
14: Свободный выбор свободного человека.
4: Ну, все, если говорить про мейнстрим, то действительно этот прогресс и эволюция, они как-то сошлись в одно, и получилась теория современных международных отношений. Сначала геополитика, тот же Рацель, как некоторые считают, родоначальник геополитики, он же как раз баловался биологией, да? И вот это вот всем дарвинизмом, переносил это все на общество, ну, социал-дарвинизм.
14: А еще так интересно, что ведь, ну, то есть, Дарвин как раз классический случай, когда можно сказать, что он, конечно, гигантище. И в то время он считался, ну, что-то вот как, ну, я даже не знаю, с кем сравнить, как Эйнштейн сейчас. То есть, Дарвин, вот это фигурище. Но он ведь стоял на плечах гигантов, и интересно, что с Мальтусом как пересекается. Угу. А Мальтус был вообще-то великий математик.
4: Да.
14: И когда он уже приложил свои математические познания к социальному развитию, это потом так классно сочеталось с дарвинизмом. То есть, да, мы плодимся, и у Дарвина же ведь идея – выживают далеко не все. Плодится нас гораздо больше, чем может выжить. Так вот, выживут как раз наиболее приспособленные, и они оставят потомство. И у Мальтуса была такая же идея. Мы, молодцы, тут насочиняли всякие средства производства, и с Марксом перекрывается. И вот производительность труда резко...
4: Марксисты
14: заранее,
4: Да. Ну, марксисты, ну, да подсчитывают.
14: Тоже, конечно. Это все единая такая вот... культурная, культурно-научная цивилизация, и в которой мы, кстати, часть. Причем не просто часть, а очень значимая. Вон Бакунин, например, люто ругался с Марксом, и, в общем-то, ну, один из родоначальников всей вот этой вот общей платформы. По нынешним временам, ну, наверное, не популярно, но платформа же включает и либералов всяческих,
4: того же Спенсера. Спенсер, да, вполне себе. И, ну, тогда все по-другому развивалось. Угу. Тогда не было четкого деления, все только начиналось, вот эти идеологические разногласия. Тогда все было практичнее, скажем
14: так. И рациональнее, потому что все они исходили из рациональных предпосылок. Хотя, конечно, иногда, ну, вот как у Ламарка, это было совершенно, с нашей точки зрения, абсолютно ненаучно, но тем не менее, люди пытались как-то рационалистически мыслить и...
4: Ну да, он же был наследник, ну, как раз там время Французской революции, все дела, то есть рационализм...
14: Какой из них? Очередной?
4: Главный. Да, он...
14: Древний.
4: многолетний.
14: Есть у революции начало, нет у революции
4: это реально
14: конца,
4: так.
14: Особенно если это французская революция.
4: А французская революция, это как раз тут много чего и подпортила, ну, с точки зрения того, что рационализм в канву прогресса был вот прям включен.
14: Причем интересно, какой рационализм? Ведь дошли до религии разума. Угу. То есть рационализм, и он вроде должен противопоставляться религии. Нет, мы сделаем разум религией. Обалдеть.
4: Наследник идеологов Агюст Конт, который придумал социологию, как считается, да, ну, слово, по крайней мере, точно вроде он придумал. Вот тут из этого же и произошел. И социальные науки все 19 века вокруг этого топтались. Вот модные, по крайней мере. Вот и были маргиналы определенные. Они как-то по-другому себя вели. Там и культурную, это немецкая, да, вот эта идея культуры и прочее, прочее, что культуры все развитые. И в начале 20 века...
14: Да, но потом опять же вернули к такому же рационалистическому пониманию. Сейчас мы законы развития всех культур вычислим.
4: И Шпенгер, все... математик, да, этим и занялся. Да. То есть, если у Гердера, извините, пошли вы вон со своей цивилизацией, у меня тут культура великая, германская, да, Фольксгайст и прочее, прочее, то у Шпенгера, ладно, хорошо, культура не отличается друг от друга, но они проходят определенные эволюционные моменты.
14: И они все подчиняются одному этому же. Одним и тем же каким-то, ну, законам практически. Интересно, что и Гумилев ведь вот в эту парадигму как-то вписывается.
4: А что интересно, своим... он такой же.
14: То есть вот когда начинают говорить, мы там Россия, да, мы отдельные, но мы в рамках нашей общей вот мировой цивилизации, которая в то время была сконцентрирована, ну извините, в Европе.
4: Ну, и читали-то мы на европейских языках, в конце концов. Мало кто у нас тут интересовался арабской философией, китайской философией. Ну, все, что написано закорючками, непонятными, да.
14: Ну, да, чуть-чуть там отдельные личности
4: были,
14: знали.
4: Были.
14: А так-то, ну, Ленин ведь, ну, это часть немецкой философии.
4: Да,
14: так-то?
4: Вполне себе ними. Ну, так как и все остальные. Ну, даже наши философы религиозные, часть греческой, римской, немецкой, в том числе французской и так далее. Какой-нибудь там... Ну, любого открой, Шестова, вот, например, да, там половина страницы на этих всех языках, полудружественных, а вторая половина на русском. Ну, вот и все. И он даже как-то сильно не заморачивается, чтобы что-нибудь переводить, где-то в примечаниях, там, вот, в конце.
14: А потому что, опять же, был такой рационалистический, научный, ну, или, по тогдашнему мнению, научный подход, что мы же открываем настоящие нормальные законы, которые, ну, вообще-то должны действовать как-то так, независимо от того, я про них на японском думаю или там на древнегреческом. А это же закон.
4: Да, но только компаративистика была как-то связана с европейской историей, с древними сравнивали чаще, чем с соседями.
14: Чем с недревними.
4: С недревними соседями.
14: Ну, да, ну хотя вот Энгельс там списывал, говорят, списывал, хотя там по-другому, конечно, относились к этому делу. Он переосмысливал людей, изучавших американских индейцев, но он же вписывал это в общеевропейский
4: контекст. Да,
14: И, кстати, и Маркс, и Энгельс сами понимали, что вот, ну, вроде как выстроили такие достаточно стройные теории. Ой, елы, что-то Азия как-то не вписывается.
4: Вот, под конец жизни Маркс же начал писать и про некапиталистические формы всякого разного. И производства, и жизни, и прочего-прочего.
14: Азиатские.
4: Азиатские, в том числе, и древние. То есть он как-то сосредоточился на том, а как не капитализм. Вот про капитализм он начал писать в «Капитале». Все, что он об этом понимал, Энгельс продолжил собирать это все записи, потому что, напомню, что только первый том, если я правильно помню, да, Марксом издан при жизни.
14: По ходу вот прямо живых политических событий, прямо наболевшего, нагоревшего. То есть это чрезвычайно актуально. Да, вот очередная французская революция, там и парижская коммуна. Ну, то есть вот горячие события второй половины 19 века. И Дарвин в этом же, и Мальтус хоть, ну, чуть-чуть
4: раньше, да,
14: но тем не менее в этом же. Вот она действительно кажется. Причем у Маркса ведь то же самое, абсолютно дарвиновская идея. Вся история существовавших до данного момента обществ была историей борьбы классов. Замени классов на видов, и все, Дарвин.
4: Ну, фактически, да. И вот эта борьба... Ну, то есть, надо было понять движущую...
14: Да. И тут интересно, что и Фукидида-то истолковали в ту же сторону. Борьба, война, вот это вот основная такая вот штука, а что нами движет, ну, правда, у него уже другие мотивы, там, зависть,
4: жадность.
14: Ну,
4: неважно. Ну, стасис, как сейчас тоже в теории, это основа полиса, потому что без этой... борьбы, конкуренции, можно, если мягче перевести, да, Ну, потому что Стасис не всегда был, вот и явно друг друга дубинками убивали. А в том числе и, ну, это еще Гесиод, господи, можно вспомнить, что соревнует ремесленник к ремесленнику, там, кузнец к кузнецу, певец к певцу и так далее. И от этого хорошо, потому что они развиваются.
14: Да, и вот это классический пример такой якобы честной конкуренции, которую до сих пор раздувают последователи социал-дарвинизма. Честная конкуренция приводит к росту всего, чего ни попадя.
4: А честная конкуренция в реализме выразилась во что? Если переходим к международным отношениям, в том, что кто сильнее,
14: тот и прав.
4: Тот и прав. Да. Не то, что прав, он лучше приспособлен, скажем так. Если вот...
14: вот интересно, что да, лучше приспособлен, но ведь потом и прав. Потому что он же и пишет правила. Угу. И международное право, это, как честно говорят реалисты, это кристаллизованная воля победителей. А победили кто? Лучшие. Почему лучше? Потому что победили.
4: Потому что сила.
14: Все.
4: В анархическом порядке, вот это в анархической среде, поскольку среда
14: верховного
4: такая...
14: арбитра нет.
4: Угу. И тот, кто более приспособлен, а более приспособлен с точки зрения уже реалистов, у кого больше мощи. Потому что, да, хорошо, есть мелкие государства, но что на них обращать внимание? Вот, вот есть у которых мощь. Захотят, задавят. Не захотят, не задавят.
14: И вот тут-то очень классные, замечательные прозрение, я бы даже сказал, Дарвина о том, что выживает наиболее приспосабливаемый, вот в реализме абсолютно однозначно сильнейший.
4: А потому что они наследники как раз геополитики 19 века, где вот об этом и говорилось. Чтобы захватить, ну, чтобы выжить Лебенсраум, вот этот вот Рацелевский и прочее, нужно расширять или хотя бы довести его до такого состояния, чтобы хватало.
14: Причем это казалось настолько вот каким-то естественным, то есть это даже, мы-то сейчас понимаем, что это, ну, социальные конструкты, там, сложившиеся в головах у этих людей, в их практиках.
4: Попробуй это как единый организм, представь себе... Да, народ, государство. Ну, это сложно.
14: Но ведь тогда это казалось настолько естественным, что задолго до Рацеля, вон, Карл фон Клаузевиц, судьба Польши, ну, разорвали ее, ну, в принципе, и абсолютно дарвиновское, задолго до Дарвина объяснение, ну, значит, слабое государство, никчемное, ну, туда ему и дорога. Разорвали, не выжило.
4: Само виноват.
14: Само виноват, да.
4: По большей части. Ну, да, вот от этого все... И действительно...
14: То есть, а подтекста «А великая могучая Пруссия», смотрите-ка.
4: Разрослась, вот, да, была не, ну, неизвестно чем,
14: правда,
4: неизвестно как.
14: Ну, правда, при нем еще не совсем разрослась.
4: Ну, начала, но, по крайней мере, да. И, ну, действительно, с точки зрения вот такого даже обывателя, которому проще такими категориями мыслить, да, вот есть какие-то большие силы, которые между собой... Бьются титаны, гиганты, боги, демоны, там, неважно, хоть кого, государство сюда же можно подставить, это все понятно.
14: И это же ведь и меня еще оправдывает, я же маленький человечек, что я сделаю в этой битве титанов? Ну, так, вот, ну, в лучшем случае свою площадочку там размету, чистенько оставлю, а то, что там вокруг меня полная грязь, вонь и свинство, ну, а что тут сделаешь?
4: А вот тут как раз Дарвин говорит, да, но раз ты так выживаешь, то выживай. Да, в конце концов, молодец, у тебя такая стратегия выживания. И если она
14: работает,
4: то тогда тебе лучше вот так
14: то
4: вот.
14: Ты оставишь щель. Потомство, и такие и будут дальше.
4: Ну, у Дарвина таких же прям дальше-то, наверное.
14: Он просто констатировал. Он констатировал факты, глядя на этих вьюрков всяких там, которых зарисовывал активно. Что вот в этой обстановке выживает с наиболее там длинным и тонким клювом, а в этой, наоборот, с самым толстым и крепким. Вот постепенно вот они такие
4: естественный отбор. Да, эти отпадают потихоньку.
14: Да, и вот тут очень важно. Естественный отбор. Мы не виноваты. Природа такая. И вот интересно, что вот тут такой перещелк, и все эти реалисты, и сторонники свободного капитализма, и прочие оголтелые неоконсерваторы, мы-то при чем? Мы хорошие люди, но когда мы говорим «жадность – это хорошо», мы просто констатируем факт природы. Это такой естественный закон. Если ты жадный, ты будешь богатым, и это хорошо, потому что для всего общества хорошо, все общество будет богаче, ты будешь создавать рабочие места. Ну и дальше такая логика. Давайте с богатых налоги не брать, потому что
4: они
14: эти деньги
4: просочатся
14: дальше в экономику. «Trickle down». Ну, то есть, богатые пусть богатеют, ура, они хорошие.
4: Вот этот узел такой вот европейский получился, ловушка европейского прогрессизма, можно это сказать, потому что из христианства разных его вариаций, протестантизм в данном случае, потому что Католики обычно говорили, ну нет, еще же мораль есть, ну вот еще какие-то там
14: ну, греховности. Католики же ведь возвращались к изначальному вот, христианству. Вот. Легче верблюду или канату пройти через игольное ушко, нежели богатому в Царствие Небесное. То есть богатый, с точки зрения традиционной морали, украл это у своих граждан. То есть сумма общая какого-то богатства на ну,
4: вот ничего на не может быть твоим, в принципе. Ты можешь им пользоваться, но помни.
14: Временно.
4: Временно, да. Может, тебе Бог дал разрешение,
14: и
4: но
14: Толстой
4: помни.
14: Же ведь в ту же
4: линию. Да, да,
14: земля,
4: да.
14: Как земля может быть чьей-то? Она же всехняя.
4: Угу.
14: Ну, или...
4: А поэтому древние все культуры, они на этом и построены. Угу. Давайте-ка мы политику и международные отношения как-то с моралью свяжем. Ну, нельзя вот этого не делать, потому что ну, боги есть, ну, накажут. Угу. Ну, вот. Хотя делали, но с точки зрения теории не стоило. Как только появляется прогрессизм, рационализм и естественные науки, которые говорят, извините, это
14: морали
4: законы,
14: нет.
4: Законы
14: Бога
4: природы.
14: Бога нет, морали нет, все дозволено.
4: Все вперед.
14: Достоевский четко просил.
4: Да,
14: и вот интересно, что Милосский диалог, как раз, который мы поминали неоднократно, там же ведь впервые вот так четко, откровенно сказано, какие там боги, какая мораль. Мораль имеет значение при равенстве сил на обеих сторонах. Угу. Если же этого нет, то сильный делает, что хочет, а слабый уступает.
4: Кто морали позволил?
14: Нет.
4: Боги.
14: Но афиняне сказали это на переговорах закрытых, тайных, секретных. Они честно сказали, что при народе они такого бы...
4: Да-да-да, хорошо, что мы с вами встречаемся узким кругом.
14: В конце чтобы концов. Не тратить время и слова на всякие вот такие вот
4: пустые так и убить могут.
14: Да?
4: Народ-то такой был.
14: Да, стопчет.
4: Если что. И были случаи, да, когда ну, те же персы приходят, говорят, давайте нам землю, воду, или мы вас завоюем. Угу. Куда? В яму.
14: Спарта.
4: Спарта. Да, и Афины, и Спарта, и эти государства,
14: нет,
4: которые...
14: Нет, ну просто немчик, когда...
4: Да-да-да. А Афины, кстати, сначала согласились, потом, а что это вы к нам пришли? И давай на марафоне сражаться. И да, действительно, спартанцы просто сбросили... Что вы тут нам?
14: Причем ведь это, в свою очередь, тоже ну, какой-то ну, абсолютно аморальный поступок. И в том числе даже частенько поминают монголов и битву при Калке.
4: Да,
14: когда тоже вот русские князья убили монгольских послов. И с точки зрения монголов, это не люди.
4: Угу.
14: Ну, как с ними можно по-человечески? И вот это вот отношение, как с ними можно по-человечески, они же не люди, во всех конфликтах, пожалуйста, Трумэн про японцев, оправдывая атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они же не люди.
4: И вот это и мораль силы, и мораль выживающего, и рационализм, потому что и история цивилизации и всего остального. Вот она складывается в такую концепцию в 19 веке окончательно. Все это перемешивается. Гегельянство. Ну, это то же самое.
14: Да.
4: Это же только, ну, и тоже абсолютный дух, не абсолютный дух. Ну, какая разница? Да, потом у Маркса или у Млада гегельянцев, неважно, убираем божественное, духовное. Вот, пожалуйста, материальная сила, но логика это такая же.
14: Причем
4: диалектика
14: как
4: остается.
14: Замечательно, ну, конечно, упрощение, но тем не менее замечательно у нас было так, как-то преподавалось в свое время, что вот Маркс молодец, взял вот замечательную такую диалектику Гегеля и объединил ее с материализмом Фейербаха. Угу. Ну, так 1+1 получилось 2. Ура!
4: Да-да-да, так и было, но вышел на... снял по-гегелевски эти все неправильные идеалистические мнения и получился нормальный материализм. Реалистический подход ко всему, чему можно. Ну, вот это снятие, оно и прослеживается. То же самое в истории международных отношений, в учебничиковской. Потому что, да, вот есть Вестфальская система. Да, ее ничего не было. Да, нее какой-то бардак, система.
14: Хаос.
4: Вестфальская. Это первый шаг к развитию к вот этой новой системы, которая охватывает весь мир. Потом Венская. Потом, что там, Вашингтонская. Версальская, да, Версальская-Вашингтонская. Потом... Ялтинско-Потсдамская и так далее. И вот это все пути, это ступеньки одного пути.
14: Ага,
4: и каждая ступенька выше.
14: Ага,
4: ООН лучше, чем Лига Наций.
14: Конечно.
4: Сейчас мы смотрим на ООН, думаем,
14: Значит, следующее будет лучше.
4: А не хотелось бы, потому что мы помним, из-за чего ООН появилась и как-то...
14: Так и Лига Наций из-за чего
4: появилась. Вот. То есть все эти лиги, которые оказываются как-то странными институтами. И вопрос, значит, насколько...
14: И не только лиги, но и миропорядки.
4: Угу.
14: И вот очередной миропорядок, он пока, ну, эволюционно ли нет, складывается, но как-то не хотелось бы проверять гипотезу, что он сложится только по результатам глобальной войны, кстати. А вот то, что сейчас происходит, находясь же в процессе, очень тяжело определить, где еще череда региональных конфликтов, а где уже один большой глобальный конфликт. Ведь, ну, с первой еще понятно мировой войной, а, скажем, Вторая мировая война, есть потрясающий Анатолий Гаврилович Чевтаев, уральский историк, выдающийся, к сожалению, покойный. И у него была такая замечательная идея. До 22 июня 1941 года, ну, трудно сказать, что это мировая война. Это ряд региональных конфликтов, которые могли остановиться. Да, и только с нападения гитлеровской Германии на Советский Союз превратилось в реально мировую войну.
4: Ну, то же самое можно про наполеоновские войны сказать. Да, да. В конце концов. Да. Ну, хотя Наполеон...
14: То есть, там один поход взяли, там освободили кого-нибудь, босоногие французы революционеры.
4: Европа же, она единая. Что? Ну, давайте вернем. Тем более, мы франки, потомки Карла Великого, а он отец Европы, первый названный, по крайней мере, официально так в каком-то там поэтическом произведении. Давайте Европу возрождать. Ну, это такой европейский конфликт. А потом началось. Но поскольку, опять же, возвращаясь к тезису, мы-то европейцы, но очень такие длинные, большие, растянутые европейцы, что это автоматически превращается в этот, что там, Хартленд этот самый.
14: Но вот еще интересно, что такая логика забавная, вот эти вот региональные конфликты, а действительно, где границы, когда они становятся мировыми? Потому что американцы, например, любые европейские войны 18-19 века, говорят, так они переплескивались на наш континент, и именно из-за этого, например, Джордж Вашингтон в прощальном послании Конгрессу говорил, вот все что угодно, только давайте подальше от этой гадской Европы держаться. И читаешь американский учебник истории, там какие-нибудь «Война за ухо Дженкинса», которые на самом деле это переплескивание европейских разборок на американский континент.
4: Ну, а откуда? Потому что американский континент, точнее, государство появилось, вот то европейско-американское государство, не индейско-американское, а европейское. Вся Европа приехала туда, и давай конфликтовать.
14: И давай дальше драться.
4: Да, классически, да, вот те ирландцы, вот те немцы, вот те там голландцы, вот теперь англосаксы, и вот они друг с другом не могут. Те самые пресловутые. То есть теория эволюции очень проста. Под конец стоит тоже поговорить. Она очень хорошо все объясняет. Ну вот растет же растение. Растет. Значит, что? Все растет именно так. И социальные
14: причем
4: процессы.
14: Причем побеждает. Оно побеждает. В конкуренции, в справедливой и честной, жрет другие там растения или других кого-то и побеждает. Значит, оно молодец.
4: А кто побеждает?
14: И сорняк. И я победил, значит, я молодец.
4: Но сорняк.
14: Да, но в нашем обществе становлюсь уважаемым. И то есть вот для среднестатистического американца миллионер, о, хороший человек. Почему? Ну, богатый, хороший уже.
4: То же самое про государство. Мы же великое государство, потому что мы сильны.
14: И если, допустим, Периклу приходилось говорить, и мы великое, и нам все завидуют, почему? Слава.
4: Умные славы.
14: Умные и славные. А после Дарвина, ну а что, вот это закон природы. Даже не надо ничего напрягаться и говорить там слава, не слава. Закон природы. Естественный отбор. Мы победили в естественном отборе, а раз вы не победили, значит, вы ущербные уроды. А раз нам источников сырья не хватает, значит, может вас немножко вырезать.
4: Вот логика конца или второй половины 19 века.
14: Это продолжалось до уже 50-х годов 20 века. Со всякими евгеническими вот этими безобразиями в США, например, подвергали химической кастрации индейцев в 1950-е годы.
4: Ну, Вьетнамская война. Да. Та же самая тоже. Мы же воюем не с
14: людьми. Это же не совсем людьми, люди, это же ущербные какие-то.
4: С кем. Такая логика, она сохраняется. Но она вот сконцентрировалась, опять же, в 19 веке, в конце 19 века. Отсюда
14: и Первая мировая. Потому что стала рациональной. До этого это можно было как-то моралью, там, религией, еще чем-то. А тут это наука. С ней не поспоришь. Это рационально. Это вот закон.
4: А потом начинаются проблемы. Ну, как проблемы? У кого-то проблемы, у кого-то завоевание, которое тоже приводит
14: тоже
4: к проблемам.
14: Тоже проблемы, потом, которые вот абсолютно рационально. Норман Энджел пытался доказать, что... Точнее, опять рационалистически. Ну, потеряло оно смысл. Ну, не приносит это денег. Деньги приносит торговля.
4: Ну... А мораль условная, или даже не мораль, это, например, представление такое, картина мира. Uh-huh. А, то же самое, она сохраняется отчасти с древней. Вот я с топором сейчас всех вас зарублю. Да. Uh-huh. А с другой стороны, дополняется вот этой вот новой эволюционной теорией. Да. Если я вас побью, значит, я прав. Все, mm-hmm. точка.
14: Именно конец. Потому, что я сильный.
4: Да, софисты. Тразимах какой-нибудь. Ладно, посмотрим еще, как будет развиваться, потому что все попытки современные вот эту эволюционную теорию как-то образумить, они тоже приводят к эволюционной теории. Только новые. То есть, меняются условно нелюбимые тобой акторы. Mm-hmm. Неважно. Новые левые, да, как их называть любят, они ставят другие просто фигурки, которые новые, должны, да, которые должны победить, uh-huh. которые в эволюции, вот, мы приведем всех к счастью. Нет, мы приведем всех к счастью.
14: Только левые говорят, мы приведем к счастью в будущее, а правые говорят, мы приведем к счастью в прошлое, сделаем Америку снова великой. Ну, или Иран.
4: Зато при изменении фигурок логика-то не меняется. И вот эти вот остаются маргинальными теории, которые говорят, да нет никакой эволюции. Расслабьтесь. Давайте делать добро, например, всем. Хотелось бы, но не получается. Ладно, мы еще, думаю, вернемся не раз к эволюционной теории, потому что она лежит действительно в основе большинства теорий международных отношений, даже критических, там рационализм тоже

0: Минтранс прорабатывает выравнивание детских тарифов в такси. Работу над этим механизмом министерство ведет совместно с крупнейшим агрегатором, сообщил глава ведомства Андрей Никитин, выступая в Совете Федерации на правительственном часе. Министр транспорта рассказал о мерах по повышению доступности такси для семей с детьми, пишут ведомости. До этого Минтранс также сообщал о планах интегрировать реестр такси с мессенджером Макс. Предполагается, что пассажиры смогут проверить легальность перевозчика по фотографии или номеру автомобиля. В ведомстве считают, что такой механизм поможет повысить безопасность поездок и сократит число нелегальных такси.
1: Малый и средний бизнес.
0: В Свердловской области число занятых в сфере малого и среднего бизнеса достигло исторического максимума. Об этом сообщил губернатор Денис Паслер во время отчета о работе правительства региона за 2025 год.
2: Сектор малого и среднего бизнеса вносит свой вклад в экономику, развитие конкуренции, повышение уровня доходов населения. В 2025 году количество занятых в этой сфере на среднем Урале впервые достигло исторического максимума и превысило 1 миллион человек. Это почти половина трудоспособного населения области. На треть выросла численность самозанятых почти до 500 000 человек.
0: Глава региона отметил, что объем господдержки этого сектора остается на высоком уровне. В прошлом году малый и средний бизнес Свердловской области получил микрозаймы на сумму более 1 000 000 000 рублей.
1: Рынки, туризм и отдых.
0: Спрос на краткосрочную аренду квартир в Екатеринбурге среди туристов вырос на 30% за год. По данным агрегаторов, уральская столица занимает 6-е место в России по количеству бронирований. При этом предложение арендных квартир в туристическом сегменте при высоком спросе выросло всего на 9%, пишет «Коммерсант Урал». В Екатеринбурге оказалась самая высокая средняя стоимость ночи по сравнению с другими городами федерального округа – 3 500 рублей. На втором месте Тюмень, где остановиться на ночь можно за 2700 рублей. В Екатеринбурге туристы активно интересуются жильем в Орджоникидзевском районе – плюс 36% по росту показателя. Также путешественникам интересны Октябрьский район, ВИС и Академический. Эксперты туристического рынка объясняют такую статистику увеличением числа путешествующей молодежи, которой интересны неочевидные места города и даже его индустриальное наследие.
1: Потребительский рынок.
0: В России серьезно снизился прирост площадей продуктовых магазинов. Показатель за год сократился больше, чем на 36%. Крупнейшие ритейлеры в первом квартале этого года открыли 282,5 тысячи квадратных метров новых магазинов. И это минимальное значение за последние 15 лет. Ситуацию объясняют снижением потребительской активности. В рознице падает спрос на маржинальные позиции. Например, это алкоголь, шоколад или фрукты. В ассоциации компаний розничной торговли говорят, что сейчас сдержанные темпы открытия новых магазинов. И в списке сетей, сокративших объемы открытия этих магазинов, «Магнит», «Х5», «Красное и белое». Исключением из общего тренда стала группа компаний «Лента», чьи сети показали прирост площадей из-за расширения географии, пишет федеральный «Коммерсант». Глава «Аккорд» Станислав Богданов отмечает, что розница сталкивается с растущим числом вызовов, среди которых дорогие кредиты и сложности в привлечении персонала. По данным аналитиков, больше 90% чистого прироста торговых площадей в первом квартале этого года обеспечили мягкие и жесткие дискаунтеры. К этому располагает стремление потребителей к экономии. И пока на этом все. До новых встреч в эфире.
3: Ух ты, велосипеды!
4: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
3: Сколько же велосипедов!
4: Да это успех!
5: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
6: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
7: Телефон рекламной службы 235-0-91-4.
8: Макс Авто Плюс. Избранное из рубрики Макс Авто.
9: Сегодня с утра не работал светофор.

0: Пор на одном из самых оживленных и самых загруженных перекрестков нашего города Карла Либкнехта Ленина. Максим, это в каком-то смысле наш с тобой любимый перекресток. Там сегодня работали регулировщики. Я как раз ехал на машине сюда, в редакцию, мог оценить качество их регулирования. Ну, я бы сказал так, ну, как работают регулировщики? Они копят пробки, потом пропускают пробки. Вот, собственно, так примерно все и выглядело. И искусственный интеллект в виде светофора мне показался гораздо более эффективным, чем естественный интеллект в виде инспектора.
1: Светофор – это не искусственный интеллект, это алгоритм все-таки.
0: Это разные, даже не ИИ, это проще.
1: Это алгоритм, да.
0: Алгоритм оказался сильнее. Я еще заметил любопытное. Главная дорога на этом перекрестке по Ленина, Карла Либкнехта второстепенная, а гаишники пропускали поток по Карла Либкнехта в первую очередь. И ты знаешь, как будто он действительно был реально больше, но те, кто ехали по Ленина, те вот прям долго были вынуждены стоять и ждать, пока их наконец-то пропустят.
1: Ну, видишь, это связано, скорее всего, с тем, что если Карла Либкнехта надолго остановить, то дальше хвост уйдет на Малышева, хвост уйдет на Первомайскую туда. Ну, на Первомайскую не страшно, на самом деле, да?
0: А по Ленина, а подумаешь, если, хвост до Лупи растянется.
1: На Малышева, то это будет гораздо серьезнее. Вот, может быть, поэтому. Ну, плюс...
0: Почему тогда знаки так висят, Максим? Объясни мне. Почему Ленин это главное? Потому по Карла Либкнехта движение всегда более активное.
1: Вот уйдет сотрудник госинспекции...
0: Уже ушел, уже все прекрасно едет, светофоры работают. Только что смотрел.
1: Тогда будет главное. Поэтому пока есть регулировщик, то надо руководствоваться их сигналом. Знаешь, ну, у меня... В воспоминаниях есть такая история на Малышева 8 марта, как я как-то наблюдал регулировщика, который стоял вот лицом по направлению к площади 1905 года, регулировал там, активно жестикулировал, общался с другими, не понимал, почему люди не едут по 8 марта вот от, в сторону, скажем так, Гринвича, да? Вот, и потом, когда водители ему показывают, что ты нам даешь, разрешаешь сигнал, там ехать некуда, там пробка. Он посмотрел на эту пробку, опустил руки просто и ушел. Это несколько лет назад я такую картину наблюдал.
0: Ну, может быть, поэтому нужно гаишникам на таких светофорах работать в парах или в тройках, чтобы они могли смотреть в разных направлениях одновременно и как-то синхронизироваться друг с другом. Ну, ладно. В общем, уже все нормально. Здесь светофоры работают, но при этом мы смотрим на прогноз. Нам сегодня дожди, причем опять сильные прогнозируют. Поэтому, сами понимаете, к чему это все может привести. Отчитываюсь на перекрестке Луначарского-Первомайская, за которым я внимательно слежу, поскольку периодически по нему езжу. Асфальт до сих пор не положили. Вот ступенька так вот, да? Для подпрыгивания на трамвайные пути остается. Скорость снижается до 3 км в час. Ну, в общем, шли недели. Пока еще все-таки не месяцы, недели, но ничего не менялось. Так что констатирую.
1: Ну, вот это печально, конечно, да. То, что никакие работы там не возобновляются, хотя там работа на одну ночь буквально.
0: Да хотя бы на перекрестке асфальт положите. Ладно, дальше. Там уже не так это все критично. Но вот здесь, когда ты едешь поперек как раз снятых полос асфальта, поперек рельсов, это очень сильно согласен, замедляет движение. Ну, в общем, это такая вот заметочка-констатация.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: В Екатеринбурге готовят к открытию пункт по приему старых автомобильных покрышек. Правда, точная дата открытия пока неизвестна. Пункт разместится на Минометчиков 30, и принимать шины там будут бесплатно. Но только по 4 штуки в год от одного автовладельца. Телеграм-канал «Екатеринбург Главное».
1: Тетрадочку будут вести или как?
0: Телеграм-канал «Екатеринбург Главное», который обо всем этом сообщил, отмечает, далее цитата, что точно станет лучше. Конец цитаты. Ну что, товарищи, и ты, Максим Иванович, понесем, повезем старые покрышки куда? На сортировку, да, получается? Минометчиков, по-моему, ну, там у нас
1: есть улица расположена. Есть у меня сомнение, что что-то изменится с открытием всего лишь одного пункта в Екатеринбурге, да? Да, на переработку. Ну, хорошо, хоть спасибо, что бесплатно, как говорится. Потому что спецавтобаза до этого предлагала шины за деньги принимать. Ну, здесь вот 4 штуки в год от одного человека. Это вот, ну, на самом деле...
0: Да мне больше и не надо. Там, да? Мне кажется, стандартному автовладельцу больше и не... Я с тобой согласен, как вести учет. Вот это совершенно непонятно.
1: Ну, вот это непонятно. И зачем вести учет? Вот самое главное, знаешь. Ну, привезут тебе 20 шин, там, ну, привезут тебе 40 шин. Какая разница, если ты их куда-то дальше отдаешь на переработку, да, вот какое значение имеет, сколько человек привез шин вот этих самых?
0: Ну, видимо, чтобы не завалили, а то не справится, особенно на первых порах, вот этот приемный пункт.
1: Чтобы никто не ездил, знаешь, чтобы никто не ездил.
0: С каких-нибудь шиномонтажек, как понавезут, и все,
1: и сдавать, видимо, по паспорту придется, да, вот, чтобы идентифицировать личность.
0: Я не знаю, как это будет устроено, но как будто бы это действительно слабое место. Но, тем не менее, пункт по приему покрышек, ну, давным-давно уже напрашивается. И не один, конечно, а целая сеть. Но это дорого.
1: Он есть. Раньше за деньги просто принимали. Когда у автолюбителей, сдающих резину, брали деньги с них, плату за утилизацию шин. Ну, вот сейчас, видишь, решили бесплатно это делать. Ну, наверное, это хорошо. Хуже не будет точно. Лучше не знаю, но хуже не будет.
0: Ну, опять же, это первый шаг. Будем надеяться, что дальше будут сделаны и другие. И в количественном, и в качественном направлениях.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Вчера эту тему обсуждали довольно подробно. И все же, давай ненадолго вернемся к ней, пожалуйста. Я заметку в «Коммерсанте» процитирую. Госавтоинспекция объявила о запуске социальной кампании по привлечению внимания к повышенной аварийности на перекрестках. Она, компания, будет включать просветительскую работу с детьми и подростками, тематические радио и телепередачи, а также ролики в соцсетях. Основные мероприятия будут проводиться там, где фиксируется наибольшее количество аварий на перекрестках, в том числе в Екатеринбурге. Вот прямо это отдельно отмечено. Я, Максим, не совсем понимаю, что, как и кому будут объяснять про перекрестки. Вот что, например, ты с высоты прожитых лет можешь сказать такого, что может пригодиться? Стоять за столбом, не подходить ближе 2 метров, например, или там 2,5 к проезжей части, не тупить в телефон, снять наушники.
1: Ты не в ту сторону думаешь, потому что социальная кампания, она, скорее всего, будет направлена на водителей, а не на пешеходов. На пешеходов тоже, да, что нужно там посмотреть налево-направо при переходе дороги, и даже если вы идете на зеленый сигнал светофора, то лучше будет посмотреть вот все-таки.
0: Никто не
1: залип. Но это будет компания, конечно, социальная компания.
0: В смысле, пропусти? Примерно так из одного слова она будет состоять?
1: Я не знаю, из чего она будет состоять. Давай дождемся. Вот. Над этим работали люди. Это госконтракт достаточно большой. Да, вот они что-то там придумывали. Вот, дождемся, что покажут. Если
0: сказано по радио, расскажут. Значит, услышим. Рано или поздно.
1: Хорошо,
0: например,
1: услышишь, может быть, да?
0: Ну, просто сразу вспоминается трагедия у нас на 8 марта Малышева, которая ровно неделю назад случилась. Вот я боюсь, там от пешеходов вообще ничего не зависело. Проводи социальную кампанию, не проводи. Но иногда обстоятельства складываются так, что...
1: Социальные кампании, они направлены не на решение конкретных, точечных каких-то локальных проблем и ситуаций, да, а на формирование... Вообще, в принципе, мышление водителей, вот и рано или поздно, вот, ну, кто-нибудь из водителей запомнит что-то, да, кто-то что-то не знал, может быть, или из там с пешеходов, запомнят, будут по-другому, возможно, себя вести и станут безопаснее. Это такие долговременные истории, это не то, что там, знаешь, провели кампанию, все, аварийно сразу же упало. На это, я думаю, никто даже не рассчитывает, да и глупо на это рассчитывать. Это история такая на будущее, задел на будущее просто. Поэтому тут каких-то результатов таких от социальной кампании, о том, что все провели, рассказали по радио, по телевизору, вручили листовку, и аварийность упала, никто даже этого не ожидает.
0: Ну и ты советы тоже давать никакие. Не
1: нет.
0: Готов, насколько я понимаю.
1: Нет.
0: Ну ладно.
1: Нет. Бесплатно нет.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: В Госдуме предложили ввести аналог ОСАГО для курьеров на электровелосипедах. Автор, глава комитета по труду Ярослав Нилов. Он считает, что нужно обязать курьеров на электровелосипедах и других СИМ страховать гражданскую ответственность по аналогии с ОСАГО. Зачем? Вроде бы понятно. Чтобы компенсировать ущерб пешеходам и другим участникам движения в случае ДТП с участием курьеров. Что мы с тобой скажем на эту инициативу?
1: Да, слушай, об этом давно уже говорят, в принципе, но об этом, наверное, впервые, может быть, заговорили из Государственной Думы. Да, я не знаю, это выльется это в какой-то очередной законопроект или не выльется, вот, но здесь речь надо ставить шире, не только курьера, а вообще, в принципе, средства индивидуальной мобильности. И когда мы с тобой обсуждали, вот, да, я настаивал на то, что надо запретить, иначе мы пойдем по такому достаточно долгому пути и потом все равно вернемся к запретам либо к жестким ограничениям, как раз вот один из пунктов – это страхование. Да, это следующий пункт на самом деле. Регистрация, про это уже поговорили. После того, как будет введена регистрация таких СИМ, там, даже пусть в электронной форме, да, в обязательном порядке появится обязанность по страхованию. Если мы говорим кикшеринг, то это будет просто, да, в стоимость поездки просто включат страховку, как сейчас ты можешь добровольно застраховать, в том числе и свою ответственность. Да. Если мы говорим про частные самокаты, будет сложнее, с курьерами тоже все просто, в принципе, и службы, и сервисы доставки, которые могут их страховать.
0: Ну, для этого нужен закон, все. Который обяжет, ну, действительно логично с кикшерингов начать,
1: неплохая инициатива.
0: Здравая.
1: Не знаю, насколько она будет реализована, ну, она сама по себе... Подожди,
0: технически она реализуема?
1: Абсолютно легко.
0: Легко. Единственное, что смущает, это имя автора. Он много чего предлагает, но как-то вот ничего после этого не происходит.
1: Ну,
0: очень активный человек, особенно по автомобильной тематике.
1: Особенно в последнее время, да. Перед сентябрем что-то, видимо, будет. Посмотрим. Ну, по крайней мере, об этом поговорят. Кто-то, может быть, услышит. Кто-то где-то круглый стол очередной проведет по этой теме, да. И рано или поздно что-то изменится. Вода, как известно, камень точит.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Максим, что там про новую «Волгу»? Мы написали в телеграм-канале «Макс Авто», на который, если наши слушатели еще не подписаны, или зрители, то пускай подпишутся.
1: Вот, ты знаешь, да, вот разные сайты ведут периодически рекламу, всплывающее окно, которое может нам сразу же закрыть, да? И вчера как раз вот на телеграм-канале «Макс Авто» мы разместили скриншотик. Некие люди, ну, мошенники, скажем честно, да, предлагают «Волгу» по цене в два раза меньше, чем было заявлено официальным производителем. Потому что 2 миллиона рублей, да, по-моему, с небольшим предлагают за перелицованную «Джили Банджаро».
0: За К-50?
1: Да. Ну, да.
0: 2 миллиона предлагают.
1: И за К-40 предлагают там...
0: 1 400 000 что-то такое.
1: Вот, ну да, какая-то такая смешная совершенно цена.
0: Ну, конечно, ну, рука, слушай, сама тянется кликнуть и посмотреть.
1: Конечно,
0: да как же,
1: ну,
0: так? Что же за аттракцион?
1: Понимаешь, нет, ты
0: не
1: кликнешь, там тебе напишут, что распродажа складов. Вот, каких,
0: да каких складов? Только. Машина еще до салонов не добралась.
1: Какая разница? 1 400 000 Тут основное 1 400 000 И все, и ты уже оставляешь
0: номер телефона. Критическое мышление отключается.
1: Оставляешь свой номер телефона, тебе звонят, говорят, только вот сегодня-завтра буквально приезжайте быстрее, что-то надо делать. Ты приезжаешь, тебе говорят, «Волгу» все продали, вот возьмите другой автомобиль. И начинают тебе предлагать достаточно так агрессивно.
0: Навязчиво.
1: С точки зрения психологии. Да, вот, долго тебе начинают предлагать что-то, ты уже себя неудобно чувствуешь, что ну приехал, наверное, надо уехать на машине все-таки. Вот, и такая,
0: ну, ты уже настроился. Опять же, 2 миллиона-то у тебя,
1: обработка,
0: наверное, есть.
1: Скорее всего.
0: Раз ты готов.
1: Долго идет обработка, и в итоге ты выезжаешь счастливым обладателем «Лады Гранты» с кредитом на 2,5 миллиона.
0: То есть так это работает примерно, да?
1: И это работает, самое главное.
0: Ну, предупреждаем вас. И, опять же, мошенники же, они люди хитрые и не глупые, да? И они понимают, что сработает, и значит, к «Волге» уже внимание достаточно привлечено. И, соответственно, желающие клюнуть на эту наживку появятся.
1: Такой рекламы много. Вот, особенно, когда ушли все западные бренды, да, ну, не только западные, корейские бренды. Да, очень много такой рекламы появилось, когда там распродажа, все, там дилер закрывается. Как сейчас помню, Hyundai Creta за 700 тысяч предлагали.
0: Это дешево? Извини, я так... Сейчас ну, уже все там... это забылось? Сколько
1: она
0: стоила?
1: В два раза дороже.
0: А, ну то есть это классика. Да, в два раза ниже рынка.
1: Конечно, конечно. И находятся люди, кто на это ведется, поэтому не ведитесь. Не бывает цен ниже, чем у производителя.
0: Да,
1: бывают,
0: да.
1: Если это автомобиль там какого-нибудь 24-го года выпуска.
0: Да, и не благодарите.
1: Тогда удовольствие сделать скидку. Да.
0: Мы вас предупредили.
2: Избранные из рубрики «Макс Авто».
0: Ну и последнее. «Москвич» — это не автомобиль, это так называют человека, который в Москве живет. Распилил «Мерседес» пополам во время раздела имущества с бывшей женой. Во время развода супруги не смогли договориться, кому достанется белый «Мерседес-Бенц SL». Муж предлагал компенсировать половину стоимости, оставить машину себе. Жена утверждала, что машина досталась ей в подарок и должна ей перейти. В итоге муж психанул, вызвал рабочих. На глазах у женщины автомобиль распилили пополам. Это выход, Максим? Разве так можно?
1: Так бывает.
0: Спасибо большое.
2: Учим китайский вместе с рубрикой «Макс Авто».
3: «Чанган» в переводе с китайского название марки означает «надежность, проверенная временем». «Чанган».
2: Макс Авто на Радиофорум. Делаем вещи понятнее. Все об автомобилях. Каждое буднее утро после 10 часов.
4: Что такое свага?
5: В чем разница между нормисом, скуфом и офником?
2: Кто твоя бести?
5: Агэсбингом. Хоть раз занимались?
2: Не надо агриться. К вам уже выезжает пояснительная бригада с Радиофорум. Программа «Не то слово» и Маргарита Балакирская помогут отцам и детям найти общий язык и расскажут все о лексиконе зумеров. Это несложно. Это изи на 104.5 FM.
6: Сегодня разбираем слово «тюбик». И нет, мы не про тот, что толковый словарь обозначает как небольшое пластмассовое или металлическое вместилище в форме трубочки с крышкой. Тюбик на молодежном сленге – это обидное прозвище для парня. Он худощав, не уверен в себе и инфантилен. Любит перекладывать ответственность на других, не умеет принимать решения. Тюбик из тех, кто устраивает истерики и предлагает девушке разделить счет в ресторане пополам, если вообще ее туда позовут. Мемом слово стало в феврале 23-го благодаря посту блогера Дарьи Зарыковской. Дарья рассказала подписчикам об удачном свидании с парнем, который работает в компании Google, и заодно о своем негативном опыте.
7: И вспоминаю, как полжизни икшалась с какими-то тюбиками, которые в минус 20 звали по парку гулять.
6: Своего нового парня Дарья назвала «чечиком» от слова «человек». Нейтральное обозначение того, кто в целом приятен в общении, но особых эмоций не вызывает. Игру в классификацию мужчин подхватили другие девушки. Популярность обрело, в общем-то, не новое слово «масик». Так теперь ласково называют того, кто умеет заботиться и красиво ухаживать. Милый, добрый, обходительный. И слово «штрих» в зумерский сленг, оно пришло из блатного жаргона и означает «опасного человека, который способен на насилие». Тюбиками, чечиками, масиками и штрихами начали называть литературных персонажей и киногероев. Досталось сериалу «Бригада», саги о Гарри Поттере, хоббитам из «Властелина колец» и даже королевским мушкетерам.

специально для тех, кто в своей жизни не исключает и просветительской деятельности. Расскажи всем людям, что на 104.5 десятых FM рок-арсенал, где звучит только лучшая музыка. Вот только что Doors, ярчайший пример легендарного коллектива, который на протяжении многих лет остается популярным и даже среди меломанов 21 века. Tell All The People. Это рок-арсенал, здесь появилась Виолетта. На наших студийных начало третьего, а сегодня уже четверг, 18 июня. Распрекрасно провести этот день. Ну а что касается рок-календарных событий, то именно 18 июня в 82 году британская прогруппа King Crimson выпускает свой 9-й студийный альбом «Beat» в оригинальном классическом составе. Синглами издаются многие композиции. Одна из них «Heartbeat» красиво звучит и на рок-арсенале. Ну, а еще в 76 году сборник лучших песен Electric Light Orchestra становится золотым. Имейте в виду, что на этой неделе у нас песни Electric Light Orchestra поджидают вашего особого внимания в голосовании этой недели. Новые песни, точнее, те, которые еще не звучали на рок-арсенале, ждут вашего участия в группе ВКонтакте и на сайте rockarsenal.ru в разделе «Оцените музыку». Ну и, конечно, что касается именинников, сегодня день рождения отмечает Дизи Рид, американский клавишник, участник концертных туров Guns N' Roses, Блэк Шелтон, автор-исполнитель собственных сочинений. 84-й день рождения сегодня встречает любимейший миллионами на планете музыкант, неоднократно включен в Книгу рекордов Гиннесса, в частности, как самый успешный музыкант всех времен и народов, один из основателей The Beatles, художественный руководитель Wings и обладатель сольной дискографии Сэр Пол Маккартни, Happy Birthday. Кстати, завтра в программе «Полезные ископаемые» ждите от меня любимейшую песню в исполнении маэстро. Ну а сейчас визитная его карточка. Как пожелание от нас с вами быть всегда молодым. Сэр Пол Маккартни. Young boy.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Валийская группа из города Кумаман, которая называется «Стереофоникс», и песни «Сделай сам, чтобы потом не переделывать».

есть тут этот дефицит в написании красивой музыки. Нужно прямо обращаться к ним. Британский коллектив Stereophonics. Практически каждая их пластинка несет не только красивую гармонию музыкальную, но и напитанную очень красивую лирику Stereophonics и песни, которая вошла в их альбом Make Them Love, Make Them Cry, Make Them Wait. Песня для самостоятельных. Make It On Your Own. Для тех, кто старается, значит, добьется того, чего ждет от самого себя. Так держать. Сегодня четверг, завтра пятница. Вот мы тоже надеемся на то, что ваши голоса помогут каждой песне красиво вращаться в нашей активной радиоротации. На этой неделе у нас песни Electric Light Orchestra. Завтра итоги, имейте в виду, от вас очень зависит жизнь каждого произведения. Так что спасибо тем, кто проголосовал и собирается еще сегодня это сделать. А в продолжении у нас Black Sabbath с концертной площадки Robert Smith Decure. И сейчас автор-исполнитель собственных сочинений бодрый Дэз Рокс про то, что у радости должна быть бесконечная жизнь.

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16:45 и каждую субботу в 12:55 слушайте программу «Магистральный подход». Ответы на актуальные вопросы о железнодорожном транспорте нам помогут найти эксперты Свердловской железной дороги.
2: Часа и без рекламы.

вот одна песня, которая точно в переводе не нуждается. Бэйби. Шведские хард-рокеры, Royal Republic, кто-то из музыкальных критиков услышал здесь желание выразить моду на пышные прически 70-х. В общем, музыка, она включает личные впечатления и образы. Я говорю пламенный привет тем, кто, отыскивая раритетную музыку для программ «Полезные ископаемые», тоже видит то и слышит то, что еще не звучало на рок-арсенале и должно кому-то понравиться. Так что завтра в 9 часов вечера ждите наши свежие раскопки. Что интересного мы раздобыли, услышите в 9 вечера на 104.5 FM. Археологи, люблю вас. Star Sailor, White Snake, в рубрике «Сделано на Урале» на Утилус Помпилиус. Здесь Виолетта, всем распрекрасного лета. Ловите уже сейчас женщину ураган, Бет Харт. Ее версия песни Led Zeppelin «Good Times».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Добрый день. Внешний госдолг России упал до рекордного минимума за долгое время. Только за апрель показатель сократился на 4,2 миллиарда долларов. Это стало рекордным снижением за месяц, как минимум за последние 15 лет, следует из данных Минфина. На июнь, как показано на сайте министерства, внешний долг составляет 54 миллиарда 800 миллионов долларов. У России оказался самый низкий госдолг среди стран Большой Двадцатки. Два человека утонули в Свердловской области за минувшие сутки. В Екатеринбурге на реке Патрушиха утонул мужчина. Вечером того же дня в акватории реки Турья в Краснотурьинске погибла 10-летняя девочка. Причина большинства трагедий на воде – пренебрежение элементарными правилами безопасности. Оба этих случая произошли на водоемах, не оборудованных для купания, сообщил замруководителя регионального МЧС Алексей Морозов, пишет «Новый день». По данным МЧС, с начала летнего сезона 2026 года в регионе утонули уже 8 человек, в том числе двое детей. Одного человека спасли. Спасатели напоминают, что в каникулы взрослым нужно особенно бдительно следить за детьми. Под Екатеринбургом пассажиры застряли в сломанной электричке. Накануне вечером электропоезд «Финист» и «Екатеринбург-Красноуфимск» встал на вокзале Дружинина. И пассажиры оказались заблокированы внутри салона почти на 2 часа. Поломка произошла около 9 вечера. Как рассказал один из пассажиров, спустя 2 часа ожидания всех из салона вызволили сотрудники МЧС. В Свердловской пригородной компании порталу Е1 рассказали, что поезд задержали по техническим причинам. Никита Михалков сделал неожиданное заявление о своей будущей картине. На пресс-конференции в Екатеринбурге режиссер сообщил, что пишет сценарий будущего фильма совместно с писателем и экс-главным редактором журнала «Эсквайр» Сергеем Минаевым. Казалось бы, лед и пламень – несоединимые вещи. Но, по словам Михалкова, ему очень интересно работать с человеком, который намного ближе к сегодняшнему дню. Последним на данный момент полнометражным фильмом, где Михалков выступил в качестве сценариста, является историческая драма «Солнечный удар». Картина вышла в 2014 году, напоминает «Урару». В новый учебник по обществознанию для 9 классов включили упражнения по распознаванию фейков. Об этом сообщает агентство ТАСС. Школьникам объяснят, как противостоять дезинформации, недостоверным новостям и манипуляциям в интернете. Отдельное внимание в учебнике уделили информационной безопасности. Речь идет об антивирусных программах, защите от спам-звонков и привычке проверять данные по официальным источникам. Доллар 72.75, евро 84.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
3: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
4: Итак, на завтра, на пятницу, 19 июня, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в Екатеринбурге и без осадков, а в течение дня плюс 24 градуса.
5: Информация на правах рекламы.
6: Парацельс – это многопрофильная клиника европейского уровня и многопрофильный комфорт европейского уровня.
7: Высококлассные специалисты и консультации по всем направлениям. Собственная лаборатория, отделение УЗИ, диагностики и эндоскопии. Обследование в день приема, без очередей и в удобное время.
6: Многопрофильная клиника «Парацельс». Викулова, 33, корпус 2. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Парацельс. Пора ценить здоровье. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

самая песня, которая очень поможет, если не хочется расставаться, чтобы растянуть это время отчуждения друг от друга. Let me down slow, будешь уходить от меня, сделай это помедленнее, а главное, дверью не хлопай. Rolling Stones, ждем в июле новый альбом под названием «Иностранные языки». Всем привет, это Рок Арсенал, здесь Виолетта, на наших студийных начало четвертого. Впереди Soundgarden, легенды 90-х. С концертной площадки Дэвид Боуи, а уже сейчас сегодняшний юбиляр, 50-й день рождения, сегодня встречает американский кантри-певец, обладатель платиновой дискографии, между прочим, нынешний муж Гвен Стефани, это Блэк Шелтон, Happy Birthday. Сейчас песня его преданной любви, «Мне нет никакого дела до чужого тела, разве что до твоего». Краткий сюжет этой песни Nobody, Блэк.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

Привет из 90-х. Канадский фолк-рок. Все это Crash Test Dummies, Брэд Робертс и друзья. И самые задумчивые песни планеты. Ну, отдельный привет тем, кто помнит этот легендарный альбом под названием God Shuffled His Feet. Откуда это знаменитое? Ну, а у нас в продолжении новая песня. Эрик Клэптон, Зажгут Фри Тейлерс. Любителям индастриал наворотов уже сейчас спецбодрячок от группы Рамштайн. Расправляем крылья и, так сказать, полетели. Angel.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Что делает железная дорога, чтобы полнее соответствовать ожиданиям пассажиров? Каждый четверг в 16.45 и каждую субботу в 12.55 слушайте программу «Магистральный подход».

чем вам не летний бурлеск? Все это песня Челси Даггер, британская группа Фритейлер. Сегодня, кстати, в 9 часов вечера вам тоже будет блеск и красота в программе Rock and Talk. Алексей Коршун держит пока что в секрете, но, по-моему, секрет этот всем известен. Сегодня же день рождения Пола Маккартни, так что ждите в 9 вечера сегодня много чего интересного, а главное, любимого. У нас впереди красота из летней коллекции лучших песен на рок-арсенале. Будут Deep Purple, а в рубрике «Национальный продукт» группа «Кино». Здесь Виолетта, здорово, что с нами. За окном-то лето. Загадывайте желания, о которых сейчас YouTube. Desire.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал

его дискографии вы не найдете ни одной некрасивой песни. Брайан Адамс и очередной его шик 2026 года про то, что невозможно, возможно. Anything is possible. Эту песню Брайан Адамс написал для анимационного фильма «Чарли the Wonder Dog». Кто-то, может быть, успел и посмотреть. Ну а в наших планах ловите, сорвут ваши заслуженные аплодисменты. Биби Кинг и Бобби Бленд будут «King Crimson», произведение «Heartbeat». Держите слух на пульсе. Ну а уже сейчас песня, которой вы отдавали свои голоса, гранжеры Pearl Jam, композиция под названием «Слов нет, как красиво». «Won't Tell» с их альбома «Dark».

0: без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011. Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Полчаса без рекламы. Рок.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Герой блюза Кеп Мо и Тадж Махал с философской песней «Кровь гуще,

вот она группа, которая стала вообще одной из ярчайших на стезе конца 90-х, начала 2000-х, американцы Live. И путь, который пройден, The Way Round Is Through, так называется 9-й студийный альбом, который выходил в 2014 году. Единственный релиз с новым вокалистом, это Крис Шин, который заменил Эда Ковальчика. Вот эта пластинка, мне кажется, очень интересна будет тем, кто, может быть, не слышал этот релиз, потому что все мы помним их выход в свет в начале 2000-х. У нас впереди сорвут ваши заслуженные Electric Light Orchestra, чьи песни в нашем новом голосовании на этой неделе. Завтра итоги будут Europe, Red Hot Chili Peppers, а уже сейчас продолжаем отмечать день рождения выдающегося маэстро на все времена. Сэр Пол Маккартни имеет право сказать: «Держу пари, I can't bet».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

фееричный их боевик из 80-х Europe Rock the Night. Но это, мне кажется, прелюдия к тому, что фанаты ждут не дождутся, когда наконец-то выйдет альбом. За 9 лет не слышали новинок. И вот Joey Tempest и друзья группы Europe объявили, что в сентябре этого года выйдет пластинка «Да грянет безумие» Come This Madness. Причем записан этот альбом, в конце концов, я думаю, он уже записан на культовой студии Бенни Андерсона, участника группы «Абба». Ждем. У нас продолжение. Сэр Элтон Джон и летнее настроение. Слэш и Брайан Джонсон в тандеме. А в рубрике «Национальный продукт» группа «Аукцион». Здесь Виолетта, распрекрасного лета. Red Hot Chili Peppers. Про то, что лето бывает разным. Black Summer.

0: Магистральный подход. Программа о железнодорожном транспорте. Железная дорога влияет на жизнь каждого из нас. Магистраль соединяет большие и малые города, а ее работа, как индикатор, отражает состояние всей экономики. Разобраться в актуальных вопросах железнодорожной отрасли нам помогут эксперты Свердловской железной дороги.
1: Традиционный обзор официальных железнодорожных пабликов начнем с новостей федеральной повестки. Как сообщает канал «Российские железные дороги» в мессенджере «Макс», на сети начались испытания инновационного 8-осного полувагона повышенной грузоподъемности, более 150 тонн. Он получил имя «БАМ». Первый груз в новом полувагоне отправили из Пермского края в Удмуртию. Минеральный концентрат «Галит» или техническая соль будет использован для нужд нефтяной промышленности. Вторым грузом стал щебень. Из Качканара его повезли в адрес дорожно-строительных организаций Поволжья. В перспективе технические и эксплуатационные характеристики полувагона БАМ будут способствовать решению комплексной задачи РЖД по увеличению провозной способности лимитирующих направлений, прежде всего восточного полигона. РЖД планово обновляют подвижной состав для пассажирских перевозок. Канал телеграмма РЖД сообщает, что к летнему сезону на сеть поступил 141 новый вагон для поездов дальнего следования. Всего в этом году должно поступить 480. Новые вагоны пополнили составы поездов, курсирующих из Москвы в Адлер, Махачкалу, Санкт-Петербург и по другим маршрутам. Для пригородных перевозок РЖД поставили в регионы 10 составов электропоездов разных серий. Так, электрички ЭП-3D направлены в Нижегородскую область, Приморский край, Татарстан, Удмуртию. ЭП-2ДМ в Санкт-Петербург и Самарскую область. Новые финисты поступили в Башкортостан, Ленинградскую и Свердловскую области. Подготовили к сезону и существующий парк. Этим летом для перевозок пассажиров в дальнем следовании компания задействует свыше 14 тысяч вагонов. Каждый из них проинспектировали. Проверили работоспособность кондиционеров, систем вентиляции и обеззараживания воздуха, биотуалетов. В летнем графике РЖД почти 600 пар поездов, в том числе в сообщении с курортами Черноморского побережья и Кавминвод. С наступлением курортного сезона Свердловская железная дорога возобновила курсирование летних поездов в направлении городов Черноморского побережья. Сезонные поезда будут ходить из Екатеринбурга до Новороссийска, Анапы и федеральной территории Сириус. Составы сформированы из купейных и плацкартных вагонов. В них есть специализированные багажные купе. Доступна возможность оформления билетов по более низкому невозвратному тарифу. Канал «Свердловская железная дорога» в мессенджере «Макс» напоминает, что со станции магистрали в сообщении с черноморскими курортами курсируют также круглогодичные поезда. Планируется, что в целом за сезон летними и круглогодичными поездами южного направления воспользуются более 125 тысяч пассажиров.
2: Этим летом СВЖД трудоустроит проводниками более 1000 студентов. Юноши и девушки будут работать в поездах, курсирующих из Екатеринбурга и Тюмени по разным маршрутам, в том числе южным. К работе и обслуживанию пассажиров допускаются студенты, которые прошли дополнительное обучение и медкомиссию, а наставники у молодежи – опытные проводники и начальники поездов. На вокзале Екатеринбург в честь Дня России открылась фотовыставка под названием «Единая наша страна». Проект реализован СВЖД совместно с Русским географическим обществом и Министерством культуры Свердловской области. На снимках запечатлены природные и архитектурные красоты разных уголков нашей огромной страны, заснеженные вершины Пермского края, мистические небесные сполохи над Мурманской областью, рассвет над озером Джека Лондона на Колыме, легендарные маяки Финского залива и многое другое. Изюминкой выставки стала историческая ретроспектива. Современные авторы повторили сюжеты фотоснимков прошлого века. Благодаря этому можно посмотреть, изменились ли за последние столетия Новоникольский собор в Можайске или замок Ласточкино гнездо в Крыму. Фотовыставка будет работать до конца лета. СВЖД присоединилась к международной акции «Сад памяти». Экологические мероприятия прошли в Свердловской области, Пермском крае и Хмао-Югре. Железнодорожники вместе с работниками лесничеств и волонтерами высадили в общей сложности более 9 тысяч молодых сосен, сибирских елей и кедров. Акция продлится до 22 июня. Ее цель – создание лесов и садов в память о героях Великой Отечественной войны.
0: Магистральный подход. Программа подготовлена при участии службы корпоративных коммуникаций Свердловской железной дороги.
3: Rock Music.
0: Рок-арсенал.

0: «Рок-Арсенал». Новости.
1: Здравствуйте. Отмена рейсов в аэропортах Москвы из-за атаки беспилотников затронула около 8 тысяч туристов. В столице отменили около 120 рейсов и более 160 задержали, сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России. Сбои коснулись половины вылетов, которые должны были быть выполнены ночью и утром. При этом почти не пострадали от закрытия столичных аэропортов популярные туристические направления. Отменены только 4 рейса в Стамбул, Анталию и Бодрум, а также один рейс в Хургаду. Об этом пишет «Коммерсант». Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил запретить поездки за рубеж детских групп без государственного надзора и разрешения. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. Здесь более комфортно, в тихой, спокойной стране. Александра Лукашенко цитирует информагентство. В это же время президент Беларуси призвал не предъявлять никаких претензий к частной компании, которая устроила поездку, а лишь аккуратнее к этому относиться, пишет агентство ТАСС. Новая коммунальная техника вышла на уборку Екатеринбурга. Городские власти закупили машины для Кировского, Октябрьского и Ленинского районов. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов проверил работу вакуумной машины в Кировском районе. Эта современная модель предназначена для уборки мусора и пыли на пешеходных зонах и прилегающих территориях. Качественная и своевременная уборка улиц, парков, набережных и других общественных пространств – одно из важных направлений нашей работы, цитирует мэра портал Екатеринбург.рф. Около 200 нелегальных мигрантов выдворились из Свердловской области. В региональном управлении МВД подвели итоги профилактической акции «Нелегал». Правоохранители проверяли места проживания и трудоустройства иностранцев. Это транспортные предприятия, стройплощадки и предприятия торговли. За 7 дней выявлено больше 950 нарушений, сообщил глава пресс-службы Свердловского полицейского главка Валерий Горелых. Наказаны около сотни работодателей по фактам незаконной миграции, эффективной регистрации и подделки документов завели 56 уголовных дел. И в завершении выпуска. Колумбийские болельщики утешили юного фаната сборной Узбекистана. Ребенок после проигрыша своей любимой команды расплакался. В соцсетях распространилось видео, где южноамериканские фанаты скандируют «Узбекистан» специально для мальчика. Об этом пишет газета.ру. Сборные Узбекистана и Колумбии стартовали на чемпионате мира в Мексике. Минувшей ночью встреча завершилась со счетом 3-1 в пользу Колумбии. Официальный доллар на сегодня 72,75, евро 84,34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, на пятницу, 19 июня, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в Екатеринбурге и без осадков, а в течение дня плюс 24 градуса.
0: Информация на правах рекламы.
4: Своевременное обследование молочных желез – залог женского здоровья. В клинике «Парацельс» позаботились о том, чтобы диагностика была комфортной.
5: Комплексное обследование молочных желез. Все виды биопсий, оперативное лечение доброкачественных опухолей. Прием ведет мамолог высшей категории Немая Юлия Александровна.
4: Вовремя проходите обследование молочных желез. В клинике европейского уровня «Парацельс».
5: Записывайтесь по телефону в Екатеринбурге. 272-0303.
6: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Лето на Урале!

ни за что не откажемся от этой знаменитой песни про золото и бриллианты, да ведь? Diamonds and Gold, Кенни Уэйн Шепард, один из удивительных музыкантов, который начинал свою концертную деятельность в возрасте 14 лет. Продолжает собирать большие стадионы и в Москве тоже принимал участие в сольном своем концерте. Отдельный привет всем, кто побывал. Горячий пламенный рок-арсенал, здесь Виолетта, а на наших студийных уже начало 6 вечера. Сегодня в 9 часов не пропускайте программу «Rock and Talk». Будет продолжение интеллектуальной беседы о гитарном искусстве. Алексей Коршун и великолепнейший гитарист Евгений Гантимуров. Ну а что касается гитары, я вот сама большая фанатка, так что я сегодня не пропущу этот выпуск. 9 вечера, программа «Rock and Talk». Все познавательно и, как всегда, интересно. С концертной площадки «Металлика» очень скоро. Легенды 80-х, «Ток-ток». Ну а уже сейчас продолжение нашей музыкальной программы для тех, кто по жизни не приемлет двойных стандартов. Да. Queen. One Vision.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

красотка 21 века, Фокси Леди, легендарная эссе Джимми Хендрикса. Ну, нашим девчонкам в самый раз, потому что женская часть аудитории, обожательницы рок-музыки, уже прихорашиваются. Ну и парни тоже не отстают. Завтра, 19 июня, в Екатеринбурге, ночь музыки, легендарнейший фестиваль. Много чего интересного, конечно же, можно послушать, оценить. Вот, например, в рок-центре Таркус в ночь музыки в этом году выступит единственная на Урале танцовщица танца живота под хэви-метал. Это Екатерина Герлах. Еще Катю мы хорошо знаем как защитницу прав шок-рокера Мэрилина Мэнсона. У нас, кстати, выступала она в радиоэфире. Так вот, гостей Таркуса завтра ждут уникальные шоу-номера под бессмертные хиты великого и ужасного Мэрилина Мэнсона. 19 июня завтра, 18:30, Екатерина Герлах даст и жару, и пару. Ну и вообще классно погулять завтра, 19 числа. Ну и будет время в 9 часов вечера. Мы готовы обрушить на всех желающих новые впечатления в программе «Полезные ископаемые». У нас впереди Скорпионс, будут Форенеры, а уже сейчас для тех, кто готовится завтра, классно окунуться в радость фестиваля «Ночь музыки», Бон Джови, Нетленочка, «I'll sleep when I'm dead». Бодрячок, что называется, на века.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Полубитлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: реклама.
1: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена, Протокультура, Грабители банков, Чистая река, номер 4, Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра, 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
2: Выбирайте движение. Движение к здоровью. В клинике «Здоровье 365» окажут всю необходимую помощь при травмах и проблемах с суставами.
3: Артроскопия плечевого сустава за один день. Высокотехнологичные операции на связках и сухожилиях. Эндопротезирование тазобедренного и коленного суставов.
2: Выбирайте здоровье. «Здоровье 365». Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

за эту композицию с их дебютного альбома 2003 года они получили премию Грэмми «Evanescence Bring Me to Life». Кстати, когда эта композиция была только на стадии развития, продюсер сказал, что нет, эту композицию не только Эми должна петь, здесь нужен голос мужской. Ну и партию мужского вокала спел Пол Маккой. Говорят, что в качестве возможных кандидатов на эту роль рассматривали даже Майка Шиноду из группы Linkin Park. Ну а отдельный привет всем, кто новый альбом группы Evanescence под названием «Убежище». В июне вышла эта пластинка, уже успел полюбить. У нас впереди будут R.E.M., Nickelback, без них никуда. А в рубрике «Национальный продукт», сделано на Урале, Агата Кристи. Здесь Виолетта, классного вечера. Stereophonics, про то, что спотыкаться в этой жизни, набираться опыта. «Taking a Tumble».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

Из нашей летней коллекции «Красота 77-го года» автор и исполнитель, американский музыкант Джей Фергюсон и «Остров грома» Sunday Island. Эта композиция вошла в десятку лучших хитов Billboard Hot 100 в 77-м. Ну, интересный факт, то, что эта песня стала заглавной пластинки Джея Фергюсона, в которой принимал участие в качестве соприглашенного музыканта Джо Уолш из группы Eagles. Рок-арсенал здесь «Виолетта». Отличного вечера на наших студийных началах 7-го. Ну, завтра у нас фестиваль «Ночь музыки» в 9 часов вечера завтра на Рок-Арсенале. Программа «Полезные ископаемые». Что интересного мы откопали, услышите в 9 часов вечера. Всех приглашаю. Впереди Doors будут ZZ Top. Ну, а уже сейчас вновь про лето. Брайан Эдамс, «Summer».

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

Били Stray Cats только что. И котик, который гуляет сам по себе. Stray Cat Stratus. Что бы вы ни делали, где бы ни были, здорово, что слушаете Rock Arsenal. Почти половина седьмого вечера. Готовимся завтра к фестивалю «Ночь музыки» в Екатеринбурге. Надеюсь, каждая концертная площадка заинтересует тех, кто любит яркие впечатления. Ну, а что касается наших предстоящих планов, очень скоро Def Leppard, Alice Cooper. Сегодня в 9 вечера не пропускайте программу «Rock and Talk». В гостях у Алексея Коршуна замечательный, великолепнейший гитарист Евгений Гантимуров. Много чего интересного будет о гитарных рифах, например, в стиле фанк. Вот, кстати, сейчас именно такой риф и прозвучит в песне Red Hot Chili Peppers «Darkness Acid». Соло на гитаре исполняет Джош.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

вот он, ужас ужасный. Последний человек на земле. Король Шок-рока Элис Купер, Last Man on Earth. Картина, так сказать, вызывающая у многих вопрос, а что дальше? Композиция, которая вошла в знаменитую пластинку 2011 года. «Добро пожаловать в мой кошмар». Welcome to my nightmare. Это вторая часть продолжения его не менее знаменитого альбома 1975 года. Ну а вам так провести этот вечер, чтобы было как минимум с кем поделиться хорошими впечатлениями. У нас впереди «Металлика», «Род Стюарт», «Не за горами», а еще с концертной площадки Эрик Клэптон. Здесь Виолетта. Распрекрасного лета. Ну, а сейчас спецподарок для тех, кто может позволить себе быть немножечко, так сказать, не в себе, как минимум в этот вечер. Five Finger Death Punch. A little bit off.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Это успех! Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
2: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
3: Здоровые суставы дарят нам радость движения. А здоровье суставов помогает сохранять здоровье 365.
4: Не терпите боль. Обратитесь в клинику «Здоровье 365». Опытные травматологи-ортопеды Алексей Федорович Кузнецов и Алексей Сергеевич Жданов помогут вернуть активность и радость спорта.
3: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-17-17.
5: Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена. Протокультура. Грабители банков. Чистая река номер 4. Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джойпабе. Ждем вас. 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
7: Новые релизы на рок-арсенале.
8: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Арсенал. Новости.
1: Здравствуйте. В Госдуме призвали сократить срок возврата денег за отмену рейсов. Причиной инициативы парламентарии называют ситуацию в российских аэропортах, которые связаны с закрытием неба и массовой отменой рейсов. Минтранс призвали сократить срок возврата стоимости билетов до 1-2 дней, чтобы у пассажиров авиакомпаний таким образом появлялись деньги на покупку билетов на другие виды транспорта. ТАСС уточняет, что сейчас рассмотрение заявления на возврат средств за авиабилеты может занимать до 30 дней. Генеральный прокурор России Александр Гуцан прилетел в Екатеринбург. Около полутора часов назад пассажиры, прилетевшие в Кольцово, начали сообщать о скоплении силовиков в аэропорту Уральской столицы и об ограничениях на выезд транспорта. Сейчас информационные ленты пишут, что кортеж генерального прокурора уже заметили в центре Екатеринбурга. УРА.ру пишет, что сегодня Александр Гуцан участвует в непубличных мероприятиях, а завтра генеральный прокурор проведет личный прием граждан. Встречали Александра Гуцана в аэропорту Екатеринбурга полпред президента Артем Жога и губернатор Денис Паслер. В центре Екатеринбурга начинается благоустройство улицы Пушкина. В субботу участок от Малышева до дома номер 11 по Пушкина закроют для транспорта. Движение здесь не будет с 20 июня и до 1 сентября. Официальный портал Екатеринбурга напоминает, что четырехполосную проезжую часть сузят до двух полос, а освободившееся пространство займет благоустроенная пешеходная аллея. Жители Подмосковья рассказали о нефтяном дожде, прошедшем после пожара на НПЗ. По словам одной из жительниц Люберец, вместе с водой на поверхностях детских площадок, машинах и даже на одежде людей появляются черные маслянистые капли. На ладони такие капли оставляют следы. Некоторые жители пишут, что постирали одежду после возвращения домой. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщал, что на московском НПЗ пожар в основном локализован, экстренные службы продолжают контролировать обстановку. В России за год на треть вырос спрос на подработку в клининге. Бизнес все активнее привлекает временный персонал для уборки и обслуживания объектов, пишет газета «Коммерсант». Наиболее заметный рост спроса на исполнителей отметили в Курганской области. Также в пятерке регионов Белгородская, Волгоградская и Архангельская область и Московский регион. Официальный доллар на сегодня 72.75, евро 84.34.
2: Прогноз погоды на Урале, на Арсенале, на Арсенале.
0: Спонсор выпуска ООО «Наш медицинский центр Парацельс».
3: Итак, на завтра, на пятницу, 19 июня, синоптики обещают преимущественно ясную погоду в Екатеринбурге и без осадков, а в течение дня плюс 24 градуса.
4: Информация на правах рекламы.
5: Пора ценить здоровье. Пора в Парацельс. Диагностика европейского уровня и обследование в момент обращения в многопрофильной клинике Парацельс.
6: Отделение компьютерной томографии и МРТ, рентгенографии и УЗИ, лучевой диагностики и эндоскопии, собственная лаборатория и новейшее современное оборудование.
5: Парацельс. Пора ценить здоровье. Приходите, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303. Работаем и по выходным. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

знатный электророк 20-го столетия, все это австралийская группа NXS Communication. Не сильно ударяясь в содержание этой композиции, хочется все-таки сделать эту песню гимновой. Как здорово, что связи нас с вами укрепляют. В конце концов, радиосвязи самые крепкие. Если вы на 104.5 FM и слушаете нас даже в онлайн, это рок-арсенал здесь, Виолетта. Классного вечера на наших студийных. Начало 8-го уже. Сузи Куатро очень скоро. Новинка от Финнов Poets of the Fall. И уже сейчас легенды Линард Скиннерт. Для тех, кто знает, как пройти свой жизненный путь, спотыкаясь, но неся себя с высоко поднятой головой. Об этом их песня «Through It All». Линард Скиннерт.

0: велосипеды?
1: А тут еще мотоциклы, квадроциклы, питбайки.
0: Сколько же велосипедов?
1: Да это успех!
2: Детские и взрослые велосипеды, а еще самокаты, беговелы, скейтборды, электровелосипеды и многое другое. Это будет лето на волне успеха.
3: Торговый дом «Успех». Ждем вас на Черняховского, 86, корпус 6.
4: Видеть мир в деталях, без очков и линз. Лазерная коррекция зрения в клинике рефракционно-лазерной хирургии Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза» на Ясной, 31. Запись по телефону 231-0011.
5: Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

при всей горькости сюжета этой песни, все равно это красиво, особенно это альт блокфлейта исполнил Брайан Джонс. Кит Ричардс по мотивам личной жизни, в общем, по его словам, прототипом героини этой композиции стала Линда Кит, его девушка, которая бросила его ради Джимми Хендрикса. Вот такой он рубиновый вторник, Ruby Tuesday, Rolling Stones. Ждем в июле новый альбом «Иностранные языки». Так будет называться их очередная пластинка. Фанатам привет, а у нас впереди Dire Straits, Electric Light Orchestra. Завтра будем подводить итоги голосования этой недели. Песни Electric Light Orchestra. 10 композиций, которые еще не звучали в эфире рок-арсенала, поджидают вашего участия в их судьбе. Так что действуйте, пока время позволяет. Ну а продолжение нашей музыкальной программы вновь классика. Это Rainbow и «Человек на серебряной горе» для личных перспектив и пьедесталов почета на века. Man on the Silver Mountain.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: реклама.
1: Радость жизни напрямую связана с радостью движения. А если есть проблемы со связками, обратитесь в клинику «Здоровье 365».
2: Передовые технологии и артроскопия повреждений связок, сухожилий и суставов. Опытные хирурги, современное оборудование и максимальный комфорт. Поможем быстро вернуть активность.
1: Выбирайте здоровье. Здоровье 365. Екатеринбург, Бажова, 137. Запись по телефону 270-1717. Возможные противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание, друзья! Уральская ночь музыки в Джойпабе. В эту пятницу, 19 июня, в 7 вечера. На одной сцене 11 групп. Лучшие времена. Протокультура. Грабители банков. Чистая река номер 4. Квартал Н и другие. Музыканты, проверенные временем, чтобы остановить мгновение и подать

0: подарить вам торжество живой музыки. Берите друзей и не пропустите главное музыкальное событие в Джой-Пабе. Ждем вас 19 июня в 7 вечера. ТЦ «Комсомол», 4 этаж, территория боулинг-центра 5 звезд. Возрастной ценз 0+.
1: Новые релизы на «Рок-Арсенале».
2: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
1: Рок-Арсенал.

однозначно песня для тех, кто крепко стоит на ногах. Как минимум в этот вечер, сэр Элтон Джон, I'm Still Standing. Классного настроения, отлично провести это предстоящее время суток. У нас впереди очень скоро группа кино в рубрике «Национальный продукт» и «Музыка волн». Это версия 2024 года. Ну, а я предлагаю вам концертное выступление 2008 года. Сегодняшний именинник сэр Пол Маккартни под бурной продолжительностью исполняет знаменитую «Let It Be» на этих любимых нотах машевым кисточкой. Благодарю за внимание. Здесь была Виолетта. Пока.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: Дорогие поклонники рока, музыкальная программа «Рок-Арсенал» будет прервана. В эфире музыкальное ток-шоу
1: «Rock and Talk».
0: Рок и разговор.
2: «Rock and Talk».
0: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: «Rock and Talk».
0: Встречайте.
3: Всем рок-н-ролльный привет, студия «Рок-Арсенал», Алексей Коршун. И сегодня мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, участником различных музыкальных проектов Евгением Гантимуровым, гитаристом. С ним мы говорим о значении такого важного структурного элемента рок-музыки, как гитарный риф, но не только гитарный. Ну, а на очереди у нас группа Aerosmith, без которой мы, конечно, тоже не обойдемся. Гитарная группа, вполне песни которой построены на прекрасных запоминающихся рифах. И сейчас прозвучит песня под названием «Walk This Way» из одного из лучших альбомов этой группы 1975 года «Cozy in the Attic». Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Walk This Way называлась прозвучавшая песня в исполнении группы Aerosmith. В этой песне мы слышали очень запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Все эти истории сочинения музыки, рифов, мне нравятся именно тем, что они связаны с вдохновением, которое сочинители этих рифов, этой музыки, этих мелодий черпают из каких-то других источников. И, например, Джо Перри черпал вдохновение у нью-орлеанской группы, которая исполняла музыку в стиле фанк, группа The Matters. При этом группа Aerosmith в своем репертуаре имела композицию Джеймса Брауна, тоже такого известного фанкового соул-человека. И Перри, несмотря на то, что группа-то хардроковая, по большому счету, решил однажды, что им тоже надо сочинить свою собственную фанковую композицию. Отсюда, собственно, и появился вот этот риф с такой фанковой мелодикой.
3: Еще один пример близости рока и фанка. Вот этот риф «Walk This Way» — это как раз фанковый, чисто фанковый риф, но использованный в контексте рок-песни. Вот эти повторяющиеся ноты по блюзовой гамме со смещением на 16-ю, они именно дают фанковость. В дальнейшем, когда они выпустили клип совместно с Run DMC, чем, конечно, повысили их популярность тоже неимоверно, было видно, насколько близки рок, фанк и хип-хоп. То есть эта песня объединила три стиля в одном и снова как бы показала вот эту преемственность разных стилей, то есть ритмические моменты, которые можно использовать из одного стиля в другом, совершенно преображая и только помогая развивать музыку в целом.
0: А вообще история сочинения этого рифа такова, что в декабре 1974 года Aerosmith выступали в Гонолулу на разогреве у группы The Guess Who, причем тогда еще не очень знаменитые они были, и во время саундчека Джо Перри симпровизировал этот риф, подражая как раз вот группе The Matters. И Стивен Тайлер, находясь за кулисами, услышал, как Джо играет на гитаре, выскочил, так ему это все понравилось, и сел сам за барабанную установку, чтобы поддержать гитариста, так сказать, в его импровизации. Ну и поджимовали, и вот так все получилось у них.
3: Вот это, кстати, очень интересный момент, когда музыкант слышит игру других музыкантов, и ему это нравится, и он начинает вдохновляться, и он не может себя удержать от того, чтобы либо не поиграть с ними, либо не повторить то, что он услышал. Ну, любой хороший музыкант обладает долей амбициозности. И поэтому каждому музыканту хочется, если он слышит что-то действительно, что его поражает, хочется сыграть либо так же, но лучше.
0: Да, улучшить это все. Я и говорю, что догнать и перегнать Америку, как у нас это было раньше. Примерно так же у музыкантов. Но композиция, которую мы послушаем сейчас, она, на мой взгляд, никого не догоняла, а даже наоборот, она вырывалась из этого круга, в каком-то смысле желания кого-то повторить или еще что-то сделать лучше. Композиция эта называется «Money», она вошла в величайший альбом в истории рок-музыки «The Dark Side of the Moon» группы Pink Floyd. И сейчас прозвучит эта композиция на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Money. Так называлась композиция, которая сейчас прозвучала в исполнении группы Pink Floyd. И в этой песне мы слышим, опять же, один из самых знаменитых, самых популярных, самых известных рифов, даже не гитарных, а бас-гитарных в истории рока. И сегодня мы говорим об использовании рифов и их значимости в рок-музыке с моим гостем, екатеринбургским музыкантом, гитаристом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Композиция от Мани вообще замечательная. Много ли композиций, написанных в размере 7/4?
3: Этих композиций написано очень много. Да? Но популярными, вот это вот другой вопрос.
0: То есть они не все стали популярными.
3: Так, да, потому что это не совсем простая музыка, да, для восприятия, когда в 7/4 делают песни или просто музыку играют. То есть это для тех, кто интересуется музыкой, кто интересуется необычными формами музыки, разными стилями. Но в понимании музыки как поп-музыки, Мани – это, конечно, единственная песня, которая достигла такого успеха и написана в 7/4. Песня настолько долго держалась в хит-парадах, что потом решили сделать отдельный хит-парад для того, чтобы она не мешала новым композициям занимать новые места, потому что она постоянно держалась на первых местах. Это просто удивительно.
0: Какой-то отдельный хит-парад для старых песен.
3: Да, да, да.
0: Но сочинил этот риф, как я уже сказал, бас-гитарист Роджер Уотерс, гениальнейший музыкант. Он особый музыкант. Вот эта песня стала популярной именно благодаря ему. Что такое придумал Роджер-то? Ведь на самом деле песня должна была звучать на 4/4, а получилось все-таки 7/4 именно благодаря этому рифу.
3: Да, риф – это та же пентатоника, традиционная для рок-музыки. Но дело-то в том, что риф постоянно повторяется. И он повторяется на протяжении всей песни. И гармоническая последовательность, которая использована, она тоже довольно проста. Поэтому она не мешает вот этому груву этого рифа, ритмике этого рифа. И мы постоянно приходим в одну точку, в первую долю. Поражает еще этот риф тем, что он очень естественно воспринимается. Я не знаю, как так получилось, но это гениальность Роджера Уотерса, видимо. Причем многие не считают его настоящим профессиональным музыкантом или басистом, да, допустим, но по современным меркам.
0: Не виртуоз, так скажем.
3: Да, он совершенно не виртуоз, но для своего времени это просто величайший гениальный инноватор. Он придумал массу приемов, которые до него никто не делал. Массу звуковых эффектов, которые они придумывали при записи альбомов Pink Floyd. Такого на то время никто не делал никогда. И это все осталось в истории. И они намного опередили время вот этим своим подходом новаторским. Вдохновителем всего этого, конечно, был Уотерс в то время.
0: Ну да, то есть он после ухода Сида Барретта, ну, он стал главным. Конечно же, и в общем-то без его вот этой лидирующей роли мы бы не получили такой альбом, как The Dark Side of the Moon. В этом я абсолютно уверен. Как поэт, как музыкант, в нем все это было, а Гилмор, вот это виртуоз, доводил уже до ума все его идеи, да. И Мани, кстати, тоже гитара прекрасно звучит, но, тем не менее, композицию эту, по большому счету, сделал бас-гитарный риф. Исключение из правил, но подтверждающее само правило. И следующая наша композиция, которую мы сейчас послушаем, принадлежит уже группе, которая ближе к нашим временам. Группа называется The White Stripes. А песня, как вы понимаете, Seven Nation Army. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Seven Nation Army, так называлась композиция, которая только что прозвучала в исполнении группы The White Stripes. И сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, екатеринбургским музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов, в том числе Floyd Universe.
1: Rock and Talk на рок-арсенале.
0: Это уже не Pink Floyd. Несколько иная структура, несколько иная музыка, несколько иное звучание, которое добивался Джек Уайт в своей знаменитой композиции Seven Nation Army.
2: Да, Джек Уайт — это, конечно, тоже гениальный музыкант. Он известен своей сыростью, своим сырым подходом к музыке, своим минимализмом, своей неуемной энергией, которую он воплощает. То есть два инструмента, барабан и гитара, и все, песня сделана. И она звучит настолько мощно и эмоционально, что там не хочется ничего добавлять, никаких там аранжировочных хищрений, ничего. И этот риф, он как бы это доказывает, ну, наверное, самым лучшим способом. Если разобраться, это просто гамма сыгранная, ми-минорная, да, там чуть ли не все 7 нот проиграны, но в определенной ритмике, да, определенным звуком, в определенном темпе и с определенным эмоциональным посылом.
0: Но вообще, на самом деле, опять же, саундчек. Джек Уайт на саундчеке, разминая пальцы, сыграл просто, что ему пришло в голову, вот просто перебирая струны. И подумал, а это неплохо что-то получилось такое, и спросил сразу у Мэг, который сидел за барабанами, ну как тебе? Тот сказал, да мне-то какая разница, что-то такое. А другой человек, который был на сцене в этот момент, представитель лейбла Third Man, он сказал, чувак, ну ты можешь получше что-то сыграть. И сам Джек подумал в тот момент, что он был единственным человеком, которому этот риф показался интересным. То есть сам сочинил и сам же порадовался этому, но никто не понял, что это хорошо, да. Такие истории в рок-музыке бывают.
2: Да, да, да. И из интервью выдержка его, он сказал, если меня когда-нибудь попросят написать следующую тему Джеймса Бонда, это будет риф для нее.
0: Да, ну, к сожалению, не попросили. Странно достаточно. Почему Джека Уайта не попросили написать тему для очередной серии про Джеймса Бонда. Ну, а сейчас переходим, наверное, к самой скандальной группе истории рока. Ну, как скандальной? В том смысле, что ее солист вызывает противоречивые чувства, я бы так сказал. Личность одиозная, Аксел Роуз его зовут, а группа Guns N' Roses и песня Sweet Child O' Mine. На рок-арсенале в программе Rock and Talk.

0: Sweet Child of Mine, так называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы Guns N' Roses. И в этой композиции прозвучал один из популярнейших, известнейших рифов в истории рока. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Если в 70-х годах действительно была композиция «Stairway to Heaven», самый знаменитый риф. В 90-х, конечно же, «Smells Like Teen Spirit», тоже, кстати, отличный риф. А в 80-х это песня, риф группы Guns N' Roses «Sweet Child O' Mine».
3: Вроде бы несложная ре-мажорная такая комбинация нот. Кстати, тоже сыгранная, не специально, никто над ней не думал. Это просто какой-то наигрыш на репетиции, на джеме, когда гитарист разминается, пытается почувствовать сцену или звук. Слэш начал наигрывать этот риф. Изи Страдлин,
0: гитарист,
3: сразу поддержал, да. И услышав Axl Rose, услышав их игру, сразу же начал придумывать слова. Так все и пошло.
0: Все вот так вот с импровизацией связано. Вы говорите джаз. Это в роке импровизация тоже про творчеством. После короткой рекламы мы продолжим нашу беседу с Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значении для самых знаменитых рок-композиций.
4: Алексей Коршун и наш дорогой гость.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
4: Встречайте.
0: Мы продолжаем нашу беседу с екатеринбургским музыкантом, гитаристом, саунд-продюсером Евгением Гантимуровым о гитарных рифах и их значимости для рок-музыки. Ну что ж, а у нас на очереди, то есть мы опять сейчас вернемся с Евгением на пару десятков лет назад, в 64-й год, и прозвучит композиция, которая, на мой взгляд, опередила время как раз на два десятилетия. В 64-м году группа The Kings записала песню «You Really Got Me», и сейчас она прозвучит на рок-арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Literally Got Me называлась прозвучавшая песня в исполнении группы The Kinks. И в этой песне впервые прозвучал вот этот жесткий гитарный риф в исполнении гитариста Дэйва Дэвиса, который во многом определил звучание рок-музыки на многие-многие годы. Сегодня мы говорим о рифах, о гитарных рифах с моим гостем, гитаристом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, этот риф, это, конечно, образец простоты, гениальности и энергии.
0: Ну, нужно сказать, что здесь же не было использовано примочек, тут все было сделано, так скажем, на коленке. Вот, вот это звучание, жесткое звучание гитары.
3: Да, да.
0: То есть Дэйв Дэвис, он что-то там сделал с своим усилителем, с колонкой, пробил динамик, чтобы этот дисторшн-то получить. Представляешь, что он же испортил технику, по большому счету.
3: Да, я думаю, что у Дэйва просто были муки творчества, и в эмоциональном порыве он порвал динамик, но усилитель продолжал работать при этом.
0: Угу.
3: И звук вот этого порванного динамика определил звук вот этого гениального рифа. Он настолько понравился в студии, что его так записали, и он несет всю эмоцию того времени и стал просто примером для написания массы композиций дальнейших.
0: Как раз это было предвестием вот этого звука хэви-метал, по большому счету, вот этот дисторшн. В каком-то смысле, я думаю, что звук гитары Дэйва Дэвиса в композиции 64 года даже как-то вот повлиял на то, что в 2002 году группа Red Hot Chili Peppers записала свою песню тоже с известным запоминающимся рифом. Песня называется «Can't Stop». Давайте ее послушаем.

0: Can't Stop называлась прозвучавшая композиция. Исполнила ее группа Red Hot Chili Peppers. Здесь опять же использован прекрасный и запоминающийся гитарный риф. Сегодня мы говорим о искусстве рифовой техники, гитарной рифовой техники и значимости гитарных рифов с моим гостем, екатеринбургским музыкантом Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Ну, сочинил этот риф, естественно, гитарист Джон Фрусчанте.
3: Да, Фрусчанте – это главный вдохновитель всех песен Red Hot Chili Peppers на протяжении многих лет. Он обладает своей оригинальной техникой, чисто фанковая техника. Необычна она тем, что он, во-первых, использует всегда только винтажные инструменты, страты, телекастеры, фендер. Его фанковая техника, она очень энергична. То есть это мега атакующая правая рука, которая высекает максимальную атаку из струн. Он чаще всего на чистом звуке играет, но тем не менее это рок-игра. Это настоящая эмоциональность рок-музыки. Это вот яркий пример, как фанк стал роком.
0: Ну да.
3: Как они срослись вместе, да.
0: На самом деле он вообще себя не считал каким-то фанк-музыкантом. И когда он пришел в группу, ему пришлось осваивать звучание фанковое, чтобы хорошо звучать вместе с Фли. Он освоил то, что делал Словак, предыдущий гитарист группы. Хороший ученик, оказывается, Джон Фрусчанте. Не менее хорошим учеником был и Энди Саммерс, гитарист группы Police. И, например, его риф звучит в знаменитой песне группы Police, которая называется «Every Breath You Take». Сейчас мы ее послушаем на Рок-Арсенале в программе «Rock and Talk».

0: Every Breath You Take называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы Police. И в этой песне на гитаре играет, естественно, Энди Саммерс, гитарист этой группы, который сочинил запоминающийся риф для этой композиции. Сегодня мы говорим как раз о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
3: Да, если вспомнить историю написания этого рифа, ну, как обычно происходит, да, в группе, то есть, допустим, вокалист, который пишет песни, ну, большинство идей дает, он приносит какую-то идею, вот, и идея была какая, значит, был минус, на котором был бас, ударные и вокал, это Sting записал, вот, и показал Саммерсу, то есть, не хватало только гитары. А в то время Саммерс еще работал совместно с Робертом Фрипом из King Crimson, экспериментировал с исполнением скрипичных дуэтов.

0: руки. Она использована в массе композиций, в том числе в поп-музыке, в танцевальной музыке.
1: Но все-таки, Женя, мы должны сказать о самом знаменитом рифе вообще, который появился задолго до Beatles, Rolling Stones и тем более, конечно, Police. Это песня Чака Берри, Johnny B. Goode. Давайте ее послушаем на рок-арсенале программы Rock and Talk. Чак Берри.

0: «Джонни Бигуд» называлась прозвучавшая песня Чака Берри. Сегодня мы говорим о гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: У Чака Берри не так много рифов, я так могу сказать. И практически в каждой второй песне он использует один и тот же риф, но использует это очень ярко, красиво, здорово, мощно, динамично.
3: Да, Чак Берри чаще всего использовал стандартные блюзовые гармонии, да, то есть его называют, да, родоначальником рок-н-ролла, ярчайший шоумен, но вот эта вот вступительная часть, вступительный риф Джонни Бигуд, это, конечно, риф всех рифов, риф всех народов, и это главный риф вообще в истории рока, рок-н-ролла. Его называют первым рок-н-ролльным хитом о звездности рок-н-ролла.
0: Ну, суть песни сводится к тому, что живет какой-то парень где-то за холустье и хочет стать звездой. То есть его зовут Джонни Бигуд.
3: Песня побила все рекорды, все хит-парады. Она вошла в 500 величайших песен всех времен по версии журнала Rolling Stone. Включена в качестве одной из 27 песен в золотую запись Voyager'а, в коллекцию музыку, изображений и звуков, призванную служить летописью человечества в космосе. Это просто главный риф планеты Земля, скажем так.
0: Послана куда-то, непонятно куда, но если там есть еще мыслящие существа в нашей вселенной, то они услышат Чака Берри, конечно. Вот, к сожалению, они не услышат Джимми Хендрикса, самого гениального гитариста всех времен и народов. И сейчас мы послушаем композицию Purple Haze на рок-арсенале в программе «Рок-н-ролл».

0: or just the end of time.
1: Purple Haze называлась прозвучавшая композиция в исполнении группы The Jimi Hendrix Experience. И сегодня мы говорим с Евгением Гантимуровым о самых знаменитых, самых известнейших гитарных рифах в истории рок-музыки.
2: Rock and Talk
3: на рок-арсенале.
1: Да, это был сингл, который выпущен был 17 марта 1967 года. Это был второй сингл группы The Jimi Hendrix Experience из их дебютного альбома Are You Experienced. И вообще, вот эта композиция, вот этот сингл стал первым знакомством для многих психоделическим роковым звучанием гитары Fender Stratocaster Хендрикса.
4: Да, конечно, Stratocaster и Hendrix — это две величины, которые останутся всегда основоположниками техники рок-н-ролла, блюза, волшебства и магии гитарной. Что касается Purple Haze, тут на нем слышна инновация именно Хендрикса как гитариста. Есть аккорды джазовые, да, есть роковые, так называемые, то есть, которые применяются там чаще. Знаменитый хендриксовский аккорд, доминантовый Mi 7 DS9, он как раз был использован в этой песне первый раз. До этого это считался диссонансным джазовым аккордом, который в роке и в поп-музыке вообще невозможно применять, он воспринимается странно, но благодаря Хендриксу он стал клише, стал постоянно использоваться в роке, в блюзе, в каких-то эмоциональных композициях.
1: Как отмечал один из критиков журнала Rolling Stone, Purple Haze открыла новый гитарный язык, наполненный духовным голодом и поэзией, возможностями в электричестве и студийных технологиях. Да. Я уже упоминал композицию «Smells Like Teen Spirit» группы «Nirvana». Сейчас мы ее тоже послушаем, потому что без этой композиции, без этого рифа мы, конечно, тоже не смогли обойтись с Евгением. На рок-арсенале в программе «Rock and Talk» группа «Nirvana».

0: композиция Курта Кобейна и группы Нирвана. И в этой композиции, конечно же, использован очень яркий, запоминающийся, мощный, динамичный риф. Сегодня мы говорим о рифах, гитарных рифах с моим гостем Евгением Гантимуровым, гитаристом, музыкантом, участником множества замечательных музыкальных проектов.
1: Rock and Talk
2: на рок-арсенале.
0: Курт Кобейн, он был ярким мелодистом, прежде всего. Но играл-то музыку, в которой вот эти поп-мелодии не котировались, так можно сказать. А на самом-то деле вот это вступление вот на гитаре, вот несколько аккордов, то есть, собственно, этот риф, на мой взгляд, это очень похоже на то, что было сыграно группой Shocking Blue в 70-м году в песне «Винус». Точно такое же вступление там. Это, опять же, переклички, это, опять же, некоторые заимствования и вдохновения. Без этого никак не обходится. Об этом мы много с тобой говорили. Будем, видимо, говорить.
3: Да, в то время как раз Кобейн очень увлекался группой Pixies. Он прямо говорил, что я хочу стать членом этого коллектива, либо хочу играть в кавер-бенде Pixies. Настолько его вдохновляла группа в то время, что он хотел создать нечто подобное, либо еще лучше. На самом деле, как он позже рассказывал, он хотел написать идеальную поп-песню.
0: Да, похожую на песню Тома Шольца из группы «Бостон», которая называется «Modern Feeling». Тоже знаменитый такой хит, вообще просто хит и хитяра. Но что-то такое у него получилось. И, кстати, на одном из концертов он в начале исполнения этой композиции «Smells Like Teen Spirit» сыграл как раз «Modern Feeling» группы «Бостон».
3: Интересная история создания песни. Когда Кобейн принес идею, он был таким настоящим лидером и в некотором смысле деспотом. Он заставил ребят играть этот риф. Ребятам, конечно, сначала не понравилось, но когда они играли на протяжении, ну, наверное, полутора часов риф из этой песни, они стали играть медленнее. Это вдохновило Новоселича, басиста, и барабанщика Дэйва Гролла на создание ритма, который был взят вообще из диско-музыки. Например, The Gap Band такая была группа. В результате это оказалось единственной песней на Nevermind, в которой все три участника группы указаны как авторы. Угу. То есть они внесли именно свой вклад в ритмику песни, в грув, в рисунок ритмический, в эмоциональный посыл, который был взят совершенно из другой музыки.
0: Ну что ж, заканчивая наш разговор с Евгением о гитарных рифах, наверное, мы послушаем опять же группу Beatles, с которой мы начинали. Не самая рок-н-ролльная композиция «Here Comes the Sun», но зато замечательная мелодия, замечательный риф в этой песне использован Джорджем Харрисоном. Написана эта композиция была в начале 69-го года, благодаря Эрику Клэптону, во дворе которого Джордж Харрисон сидел, наблюдал за поднимающимся, встающим солнцем, и ему пришли в голову слова этой песни, вся мелодика, и вообще вся гармония пришла, как я понимаю, ему в голову «Here Comes the Sun».
3: Это еще раз к тому же, что на написание музыки влияет вообще все, что окружает в этот момент. Какой звук, какой инструмент, какое настроение у человека. Это все очень важно.
0: В начале нашего разговора прозвучал риф опять же Джорджа Харрисона в песне «Ticket to Ride». А сейчас мы заканчиваем наш разговор о гитарных рифах с Евгением Гантимуровым. Как раз песня, написанная Джорджем Харрисоном, и, конечно же, в которой звучит риф Джорджа Харрисона «Here Comes the Sun» на рок-арсенале программе «Rock and Talk». Спасибо, Женя, что пришел.
3: Спасибо вам, что пригласили.
0: Получился интересный разговор. Итак, Beatles.

0: rock music.
1: Рок Арсенал 104.5 FM.
2: Рок Арсенал. Рок Арсенал.

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: 30-летняя австралийка Харриет Пилбим, известная под псевдонимом Хэтчи и романтический шугейс под названием «Только мне». Все казалось смешным и нелепым.

0: Привет, человечество! С удовольствием объявляю полчаса музыки без рекламы. И для начала послушаем что-нибудь энергичное.
1: На рок-арсенале.
0: Понеслась.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Братцы-арсенальцы, когда при мне начинают спорить, что круче «Металлика» или «Black Sabbath», «Прогрессив» или «Баллады Скорпионс», я все время говорю: утром – кофе, вечером – чай, всему свое время.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Молодая группа Solid Dream и летняя фантазия «Мечта моя сокровенная».

Дорогие расслабленные арсенальцы, соберите волю в горсть и проголосуйте за песни Electric Light Orchestra, которые вам понравятся. Голосование идет на странице Арсенала ВКонтакте. Спасибо!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: сделано на Урале, звучит на Арсенале.
1: Привет вам, человеки! В эфире «Рок Арсенала» я, интеллект искусственный. День прошел, число сменилось. «Рок Арсенал» желает вам бодрости, духа и успехов в личной жизни. А всем, кто ложится спать, спокойного сна!

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа «Европа» с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал. Right.

Радиофорум зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер FS77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Немного современного кантри от молодого чикагского парня по имени Труман Синклер. Песня называется «Прах к праху».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Evanescence» с песней «А это все про нас».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Dance.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Группа «Дадец» из Сочи.
2: Где темные ночи.
1: С песней «Король одиночества».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».
0: Рок-арсенал.

СМИ «Радиофорум» зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса. Рок-арсенал.

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Вокально-инструментальный ансамбль «Мимолетность» или «Эванесенс» с песней «А это все про нас».

0: СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.
1: Назарат. Зизи Топ. Наутилус Помпилиус.
2: Скованные одной цепью.
1: Металлика.

0: Новый трек в эфире на Рок-Арсенале.
1: Неубиваемая фабрика звезд под названием Deep Purple с песней «Надменный чувачок».

0: Новые релизы на рок-арсенале.
1: Патриархи глэм-рока, шведская группа Европа с песней «Культ невежества». Полу-Битлз в лице сэра Пола Маккартни и сэра Ринго Стара с песней «Рябь на пруду».

СМИ «Радиофорум» зарегистрировано Роскомнадзором. Свидетельство Л номер ФС-77-72-239. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет. Музыка мирового класса.